Псалом 53. Начальнику хора на струнных орудиях. Учение Давида. Когда пришли Зифеи и сказали Саулу: «Не у нас ли скрывается Давид?» Боже, именем Твоим спаси меня и силою Твоею суди меня. Боже, услышь молитву мою, внемли словам уст моих, ибо чужие восстали на меня, и сильные ищут души моей. Они не имеют Бога пред собою. Вот Бог помощник мой, Господь подкрепляет душу мою. Он воздаст за зло врагам моим, истиною Твоею истреби их. Я усердно принесу Тебе жертву, прославлю имя Твое, Господи, ибо оно благо. Ибо Ты избавил меня от всех бед, и на врагов моих смотрело око мое.

Псалом 54. Начальнику хора на струнных орудиях. Учение Давида. Услышь, Боже, молитву мою, и не скрывайся от моления моего. Внемли мне и услышь меня. Я стенаю в горести моей и смущаюсь от голоса врага, от притеснения нечестивого. Ибо они взводят на меня беззаконие и в гневе враждуют против меня. Сердце мое трепещет во мне, и смертные ужасы напали на меня. Страх и трепет нашел на меня, и ужас объял меня. И я сказал: кто дал бы мне крылья, как у голубя? Я улетел бы и успокоился бы. Далеко удалился бы я и оставался бы в пустыне. Поспешил бы укрыться от вихря, от бури. Расстрой, Господи, и раздели языки их, ибо я вижу насилие и распри в городе. Днем и ночью ходят они кругом по стенам его, злодеяния и бедствия посреди его пагуба. Обман и коварство нисходят с улиц его, ибо не враг поносит меня, это я перенес бы. Не ненавистник мой величается надо мною, от него я укрылся бы. Но ты, который был для меня то же, что я, друг мой и близкий мой, с которым мы разделяли искренние беседы и ходили вместе в Дом Божий, да найдет на них смерть, да сойдут они живыми в ад, ибо злодейство в жилищах их, посреди их. Я же воззову к Богу, и Господь спасет меня. Вечером и утром, и в полдень буду умолять и вопиять, и Он услышит голос мой. Избавит в мире душу мою от восстающих на меня, ибо их много у меня. Услышит Бог и смирит их от века живущий, потому что нет в них перемены. Они не боятся Бога, простерли руки свои на тех, которые с ними в мире, нарушили союз свой. Уста их мягче масла, а в сердце их вражда. Слова их нежнее елея, но они — суть обнаженные мечи. Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя. Никогда не даст Он поколебаться праведнику. Ты, Боже, низведешь их в ров погибели. Кровожадные и коварные не доживут и до половины дней своих. А я на Тебя, Господи, уповаю.

Дорогие слушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». Задавались ли вы вопросами, откуда я, как возник наш мир, кто дал закон природе? Где искать на эти вопросы ответы, в науке или религии? Наука и религия, совместимо ли это? Об этом и многом другом мы расскажем вам в нашей передаче «Наука и религия». У микрофона Элизабет Завадский.

Сегодня в нашей передаче мы продолжим рассматривать Ноев ковчег и обострим наше внимание на том, какие именно животные были на ковчеге. Автор этой статьи – Майкл Белкнап та Тим Чаффи. Наше знакомство с обилием иллюстраций игрушек Ноева ковчега заставляет людей представлять ковчег, наполненный львами, тиграми, жирафами и многими другими животными. Но будьте осторожны, ведь есть ошибочное предположение, что существа на Ноевом ковчеге выглядели точно так же, как и животные, которых мы видим сегодня. С раннего детства большинство из нас были знакомы с какой-то версией рассказа о Ное и ковчеге. Детские мобильные телефоны и церковные обои обычно отображают очаровательных и приятных слонов, жирафов и львов на милой маленькой лодке. Детские сказки часто добавляют панд, муравьедов или других экзотических животных со времени мира, которые расширяют наше видение ковчеги. Но обычно, когда мы начинаем внимательно читать подробности о потопе в Бытие, книге Библии в Бытие, мы узнаем, насколько велик был ковчег на самом деле. Но удивление на этом не заканчивается. Когда мы узнаем больше о классификации животных на уроках биологии, наша упрощенная ментальная картина ковчега встряхивается еще больше. Мы обнаруживаем, что многие родственные виды принадлежат к одному семейству и могут размножаться. Библия говорит, что Бог послал на ковчег роды, а не виды. Что если пара горцующих лошадей на нашей любимой иллюстрации ковчега никогда не стояла рядом с парой диких зебр? В конце концов, оба они кони и могут размножаться, поэтому оба должны принадлежать к одному роду. Бытие 6:19 говорит, что Бог послал только одну пару нечистых животных на ковчег.

На этом сюрпризы не заканчиваются. Когда мы узнаем о вымерших животных, таких как динозавры, мы понимаем, что Ной, должно быть, тоже привел этих очаровательных существ на борт. Кажется, чем больше мы узнаем о мире и рассматриваем, как Библия объясняет все это, тем больше наше видение ковчега растет. Однако, сколько бы мы ни размышляли на эту тему, наша ментальная картина этого исторического события, вероятно, имеет место для дальнейшего совершенствования. Например, знаем ли мы, как на самом деле выглядели жирафы ковчега? Человеческая природа предполагает, что все всегда оставалось по существу одним и тем же. Но Библия говорит нам, что это не так. Многое изменилось на Земле, включая жирафов. Как эволюционисты, так и креационисты сходятся во мнении, что странно окрашенные короткоголовые окапи лесов африканского Конго принадлежат к той же семье, что и жирафы. Таким образом, их первоначальные родители, вероятно, не были очень похожи ни на один из видов. Но как выглядели жирафы на ковчеге? Это не просто объединение особенностей выживших членов семьи. Мы должны также рассмотреть вымершие виды внутри рода жирафов. В то время как современные жирафы имеют пушистые маленькие шишки на голове, оссиконы, некоторые из их вымерших родственников обладали разветвленными оссиконами, которые больше походили на оленьи рога. Если у жирафов на ковчеге были бы оссиконы, как бы они выглядели? Оригинальный внешний вид современных животных не единственное понятие, нуждающееся в корректировке. Большинство из нас знает о динозаврах, но вы когда-нибудь думали о сотнях других, менее знакомых животных, которые также были представлены на ковчеге, но теперь вымерли? Что это был за зверинец? Возможности поражают воображение. Господь дал нам привилегию исследовать эти возможности, когда мы наблюдали за выбором животных, которые появляются в музее Ark Encounter in Kentucky. Наша цель – вдохновить посетителей на нестандартное мышление. Мы хотим, чтобы они представили себе истинное разнообразие животных внутри каждого рода, которое свидетельствует о бесконечной мудрости и творчестве Господа. Какие животные выжили? Каждое сухопутное, дышащее воздухом животное в современном мире обязано своим существованием, своим предкам, спасшимся на ковчеге. Основываясь на окаменелостях некоторых животных, таких как утконос, современные представители, похоже, не сильно отличаются от пары, о которой заботился Ной. Однако из-за замечательного генетического разнообразия и приспособляемости многих видов, большинство животных прошли через большие изменения после потопа до такой степени, что некоторые виды могут быть почти неузнаваемыми.

коты – катаклизма. Кошачий вид является прекрасным примером разнообразия, которое Бог поместил в созданные виды. На многих иллюстрациях ковчега изображены львы, тигры, другие крупные кошки, поднимающиеся на ковчег, но эта концепция ошибочна. Все эти большие кошки являются членами одного и того же созданного рода, поэтому на борту не было двух тигров, двух львов и так далее. На самом деле Ною понадобилось всего две кошки. Исследования показали, что все кошки являются частью одного и того же созданного рода. К ним относятся современные бродячие кошки, знаменитый саблезубый тигр, смилодон и многие другие крупные кошки, как живые, так и вымершие. С таким широким набором признаков в кошачьем роде задача определения внешнего вида кошек с ковчега требовала обширных исследований. Мы уделили пристальное внимание ископаемым останкам кошек, погребенных в слоях горных пород, заложенных вскоре после потопа, как это определено моделью геологии сотворения потопа, принятой нашим исследовательским отделом. Эти окаменелости, вероятно, дают нам лучшее представление о размерах и структуре кошек, живущих в течение первых нескольких столетий после катастрофы. Выяснить размер и форму – это только часть проблемы. Кошки имеют широкий спектр узоров и цветов шерсти, которые редко сохраняются. Они могут иметь широкие или тонкие полосы, большие или маленькие пятна. Они могут быть сплошного цвета и разноцветными. В одном исследовании был сделан вывод о том, что небольшие пятна, возможно, были родовым узором всех других цветов и дизайна шерсти. По паре каждого рода. На Ноевом ковчеге не было львов и тигров. Вместо этого Бог привел одну пару всех видов, по крайней мере 38 живых и 36 вымерших кошек произошли от этой первоначальной пары.

не твоя домашняя собака. Род собак, канид, имеет интересные вызовы. Их на разнообразие форм и размеров необычайно. Подумайте о крошечной породе чихуахуа и огромном датском доге. Теперь добавьте койотов, волков, динго, шакалов и вымершие подсемейства, такие как геспирационины и барафагины. Как же нам решить, какими изобразить собак на ковчеге? Недавнее исследование млекопитающих с ковчега, опубликованное в журнале Answers Research, показало, что даже лисы являются частью породы собак, несмотря на большие различия в хромосомных числах. Хотя сегодня не существует известных скрещиваний между собаками и лисами, их анатомия очень похожа. И за последние два столетия было зарегистрировано несколько, казалось бы, надежных сообщений о гибридных липсах. Опять же, ископаемые летописи незаменимы. Мы смоделировали нашу собаку по образцу геспирациона, вымершего пса, который, как считалось, породил три основных подсемейства псов. Имея вес меньше 2 килограммов и хвост длиной с ее стройное тело, наша собака, безусловно, выглядит иначе, чем большинство людей ожидают. Какие существа вымерли? Бог послал Ною представителей более чем знакомого вида кошек, собак и жирафов. Многие другие виды уже не живут сегодня, но мы обнаружили их окаменелости. Останки некоторых животных были найдены в слоях породы, которые, как мы полагаем, были отложены в течение столетий после потопа. Другие, как динозавры, известны только по отложениям, отложившимся во время годичного наводнения. При переосмыслении животных на ковчеге нам нужно учитывать остатки во всех этих слоях. Свидетельства, сохранившиеся после потопа. Библейские креационисты считают, что глобальное наводнение вызвало ледниковый период. Поэтому люди часто предполагают, что знаменитые животные ледникового периода – мамонты, шерстистые носороги, саблезубые тигры, гигантские наземные ленивцы и гигантские обезьяны были на ковчеге. Но саблезубые кошки, например, принадлежали к тому же виду, что и современные кошки, поэтому более ранние представители ковчега, вероятно, выглядели иначе. Точно так же эти другие существа ледникового периода не были на ковчеге, так как они принадлежали к более широким родам, которые были принесены на борт. Интересно, что мы находим других кошкообразных животных, которые вообще не были связаны с кошками, поэтому мы должны включать их как отдельные роды. Например, основываясь на окаменелостях, найденных в Южной Америке, Тилокес милус выглядел как саблезубый кот, но он классифицируется как метатериан, категория животных, которая включает в себя сумчатых. Этот хищник, принадлежащий к роду Тилокосмелит, щеголял 2 длинными саблезубыми зубами и, возможно, весил до 118 килограмм. Тилоколеоа принадлежал к другому роду животных, который выглядел как кошка, но как сумчатый держал свое потомство в мешочке, вооружившись мощными челюстями. Тилоколеоа преследовал добычу в Австрии во время ледникового периода, и, возможно, его вес превысил 159 килограмм. Южноамериканские птицы-террористы, известные как форусрациды, редко, если вообще когда-либо, изображаются среди животных на ковчеге. Тем не менее, они найдены в отложениях после потопа и должны быть имели предков на ковчеге. В то время как Ной, вероятно, ухаживал за более мелкими экземплярами, самый крупный из этих хищников был почти 3 метра высотой с 0,5 метра крючковатым клювом. Одним из самых причудливых родов млекопитающих на ковчеге был род Халикотерии. Самое большое животное в этой семье, Анисодон гранди, было до 2,5 метра в плечах. Его передние конечности были намного длиннее задних
и заканчивались пятернями. Обращенными внутрь, это указывало на то, что они ходили на костяшках пальцев. Некоторые члены этой семьи даже щеголяли костлявыми гребнями на головах. Доказательства, исчезнувшие после потопа. В дополнение к этим странным и удивительным существам, которые оставили окаменелые останки после потопа, несколько вымерших видов известны только из потопных отложений. Тем не менее, мы можем быть уверены, что их представители были на борту ковчега, потому что Библия указывает, что все роды наземных, дышащих воздухом животных были спасены. Многие из животных этой категории хорошо известны и любимы, особенно маленькими мальчиками и большими мальчиками тоже. Кто не слышал о мощном трицератопсе и могучем тиранозавре, парящем птеродактиле и сотрясающем землю брахиозавре? На красоте и разнообразии вымершей до потопа фауны простиралась за пределы знаменитых динозавров и летающих рептилий. Рядом с нашими книжными звездами бежали другие странные вещества, которые выглядели так, словно они вышли из фантастического фильма. Некоторые из них достигали более 9 метров в длину и были весом около 5 тонн. Терезинозавры были одними из самых странных динозавров. Эти пузатые двуногие пожиратели растений имели по 3 гигантских когтя на каждой руке. Самый длинный коготь мог достигать 1 метр в длину и использоваться для защиты или снятия листьев деревьев. На ковчеге были изображены все виды динозавров из книжек с картинками. На ковчеге также находились представители всех других так называемых доисторических рептилий, птиц и амфибий. Они были уникальными из других известных видов. Зимосухус был курносым, короткохвостым, крокодилоподобным, пресмыкающим. В зрелой

Уникальные животные прошлого. Чем больше мы узнаем об этих вымерших животных, тем более увлекательными они становятся. Эти существа были чем-то большим, чем просто легенды. Они были настоящими. Всего несколько тысяч лет назад они бродили по нашему миру. Что еще более удивительно, каждый из этих видов был успешно сохранен в массивном деревянном корабле, построенном нашим предком Ноем. Впечатляющий зверинец на Ковчеге был значительно более разнообразен, чем любой из зоопарков мира. Включение всех вымерших наземных животных на Ковчеге значительно улучшает нашу картину того, что Ной, возможно, испытывал ежедневно в уходе за ними. Созерцание огромного количества животных приводит нас к осознанию тяжести греха человечества. Несмотря на то, что Бог милостиво избавил Ковчег от полного уничтожения во время потопа, примерно половина сухопутных, дышащих воздухом видов с тех пор вымерли, пытаясь выжить в этом проклятом грехом мире. Наши сердца тоскуют по тому дню, когда наш милостивый Создатель избавит свое творение от оков греховного разложения. Необычные животные. Заново. Мегацеропс. Если вы смешаете носорога с лошадью и сделаете ее размером со слона, вы, возможно, приблизитесь к тому, чтобы представить себе, как выглядело это забавное создание. Его окаменелости встречаются только в Северной Америке. Хоть он и был, так сказать, странный, косолапый, копытный, он имел 4 пальца на каждой передней ноге. Самым примечательным был его двойной рог. Далее. Сумчатый саблезубый тигр. Это может выглядеть как знаменитый саблезубый кот Смелодон, но не позволяйте этим клыкам обмануть вас. Окаменелости этого вымершего зверя из Южной Америки найдены ниже отложений ледникового периода. Хотя он похож на кошку, этот хищник размером с леопарда, возможно, носил своих детенышей в сумке, как сумчатые. И в отличие от смелодона, нижняя челюсть тилакосмила была покрыта костяными ножками, защищающими клыки сабли от повреждений.

0: а не за дон. В отличие от сегодняшних лошадей и других крупных животных, у этого странного существа были длинные ноги спереди и короткие сзади. Кроме того, на верхней челюсти отсутствовали резцы, острые режущие зубы. Окаменелости говорят о том, что он ходил на передних костяшках пальцев, как у обезьяны, с длинными когтями, втянутыми внутрь. Стоя на задних лапах, может достигать 12 фунтов 4 метра в воздухе. Котилоринг с бочкообразным туловищем и сравнительно хилой головой, котилоринг представлял собой странное существо. Известный только по отложениям потопа, этот яйцеед, возможно, не имел перекрывающихся чешуек, как ящерицы, и не ходил прямо, как динозавры, но он был большим, до 15 фунтов 5 метров и более 1 тонны. Кецалькоатль. Это птица? Это динозавр? Нет, это кецалькоатль. Много различных видов птерозавров, летающих рептилий, найдены похоронными с динозаврами, но этот был одним из самых больших, с размахом крыльев, превышающим 30 футов 9, то есть 9 метров.
1: Вы слушали программу «Наука и религия», подготовленную в студии радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмар.
2: В Германии 3 часа.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

Белый лотос. Тамара Резникова. Ты взвешен на весах и найден очень легким. Даниила 5:27.

Боинг стремительно набирал высоту. Удобно устроившись в кресле, Даниил делал вид, что внимательно слушает стюардессу, проводившую инструктаж пассажиров по действиям в чрезвычайной ситуации. На самом деле он пытался спланировать свое выступление на молодежном съезде, который должен был состояться завтра в его поместной церкви в Сакраменто. Даниил летел домой, навстречу многочисленным запланированным делам. За время, проведенное в аэропорту Шереметьево, в ожидании своего рейса, он так и не смог сосредоточиться, чтобы сделать заметки. Ему все время что-то мешало. За час до вылета, когда он вместе с другими пассажирами ждал посадки в самолет, рядом с ним сел средних лет мужчина. Он так громко разговаривал по телефону, не выбирая выражений, что обращал на себя внимание окружающих. Праведно негодуя, Даниил демонстративно пересел на другую свободную скамейку и мысленно попросил Господа помиловать этого грешника, поработать с его сердцем и благословить покаянием. Как хорошо, что у него самого с Богом все в порядке! Но мужчина тоже встал, уступая место беременной женщине, и стал ходить взад и вперед, не прекращая громко смеяться, разговаривая со своим телефонным собеседником. Даниил с нескрываемой неприязнью смотрел на человека, мешавшего ему сосредоточиться. Утешало лишь то, что скоро он займет в самолете свое место у окна, и тогда можно будет спокойно составить план и сделать наброски для проповеди. На съезде он собирался рассказать молодым людям о своей второй в этом году благословенной поездке в Россию по сибирским городам и поселкам. К тому же ему хотелось показать молодежи трогательные слайды с детьми-сиротами, отснятые в детских домах Сибири, и сделать все от него зависящее, чтобы сколотить команду молодых христиан для следующей миссионерской поездки. Сквозь эти мысли, сидя в кресле Боинга, Даниил пытался пробиться к воспоминаниям о своей семье, жене и сыновьям, которых не видел более 2 месяцев. Но ничего не получалось. Его разум был полностью поглощен составлением проповеди и вступительного слова. После пребывания в Сибири Даниил чувствовал себя не просто на высоте. Это был триумф, духовная победа, отголоски которой все еще звучали в его сердце. Ведь он смог донести до разных людей весть о милости Божьей. Каждый раз после его проповеди десятки людей разного возраста каялись в грехах, открыто заявляя о своей вере в Бога. Сотни фотографий и видеоматериалов свидетельствуют об этих служениях в местных церквях, в домах культуры, на стадионах и площадях. Даниил делал записи в толстом блокноте, время от времени заглядывая в Библию. За 8 часов полета он планировал основательно подготовиться к завтрашнему вечеру. Сосед, пожилой американец, не беспокоил его, уткнувшись в газету. Увлеченный своими мыслями, проповедник-миссионер вздрогнул от восхищенных возгласов, внезапно раздавшихся в салоне самолета со всех сторон, и поднял голову. Прильнув к иллюминаторам, пассажиры по-разному выражали свои эмоции. Даниил отодвинул шторку. Яркие пламенеющие краски восходящего солнца были невероятно прекрасны. Горизонтальная радуга от темно-оранжевого до желтого ослепительно сияла над облаками. Некоторые принялись фотографировать это чудесное явление, ведь наблюдать восход солнца выше уровня облаков с борта самолета доводится не так уж часто. Вне себя от восторга люди зааплодировали.
«Ну, красиво, красиво!» «Недовольно?» – пробурчал Даниил. «Но зачем же так шумно реагировать?» «Нигде покоя нет!» Он закрыл шторку и откинулся в кресле, стараясь собрать воедино разбросанные мысли. «Сэр, извините, вы можете открыть ваше окно?» – донеслось до него. «Всего на несколько минут. Пожалуйста. Мои дети должны увидеть это потрясающее зрелище». Даниил, наконец, понял, что молодая женщина, сидевшая через проход, обращается именно к нему. Он изобразил подобие улыбки и поднял шторку. Из иллюминатора брызнул яркий янтарный свет, вызвав волну восторга у женщины и ее двоих детей, мальчиков-близнецов лет 7. Пока они любовались красками восходящего солнца, Даниил, набравшись терпения, снова открыл блокнот, чтобы посмотреть свои заметки. Наконец, дети угомонились и переключили внимание на предстоящий завтрак, который начали подавать пассажирам бортпроводники. После горячего кофе Даниил немного взбодрился и вновь взялся за свои записи. Ему так о многом хотелось рассказать молодым людям на завтрашнем служении, чтобы еще раз подробно восстановить в памяти время, проведенное в России, он намеревался просмотреть все фото, связанные со служениями в этой поездке. Даниил достал из портфеля iPad и начал рассматривать снимки. На душу накатила теплая волна радости и гордости за достигнутые результаты. С каким удовольствием он прокомментирует это слайд-шоу? «Господи, какое счастье, что я служу Тебе, и все дни мои заполнены трудом для покаяния грешников». Вдруг где-то рядом громко заплакал ребенок, отвлекая Даниила от важных мыслей. Он невольно вскинул голову. По проходу медленно двигалась женщина с плачущим младенцем на руках. Она выглядела уставшей, но, тем не менее, крепко прижимала малыша к себе и ласково шептала что-то, стараясь его успокоить. Люди подбадривали мать улыбками, а близнецы радушно протягивали ребенку свои маленькие машинки. Пожилая дама даже предложила свою помощь и, взяв у матери кричащего младенца, бодро зашагала с ним по проходу, покачивая и разговаривая с ним, как со взрослым. Прошло несколько минут, и малыш действительно затих. Вся эта суета раздражала Даниила. Оставив все попытки заняться своей проповедью-рассказом, он укоризненно посмотрел в сторону измученной мамаши, откинул кресло и попытался уснуть. Но ничего не вышло. Ему мешали звуки, доносившиеся со всех сторон, особенно русская речь пассажиров сзади и английская матери с детьми сбоку, через проход. К тому же сосед-американец слегка похрапывал, издавая свистящие хрюкающие напевы.

0: Когда самолет приземлился, настроение у Даниила было ужасным. Волоча за собой небольшой чемодан с ручной кладью, он чувствовал себя усталым и разбитым. Пройдя таможенный досмотр, мужчина направился в зал выдачи багажа. Подойдя к конвейеру, он недовольно наблюдал за сумками и чемоданами, выискивая свой. Багаж неторопливо двигался по кругу. Вдруг совсем рядом раздался знакомый голос. «Я помогу вам! Какой ваш чемодан, красный?» Даниил оглянулся. Недалеко стоял старый знакомый, помешавший ему сосредоточиться еще в аэропорту перед вылетом. Разговорчивый мужчина уже взял свой багаж, но не торопился уходить, словно ему некуда было спешить. Он принялся помогать пожилым людям и женщинам, ловко хватая чемоданы с двигающейся ленты, успевая при этом каждому сказать доброе слово на ломаном английском, да еще и пошутить при этом. «Сразу видно, что делать человеку нечего», – недовольно прошептал Даниил и увидел свой чемодан. Доехав на специальном автобусе до автомобильной стоянки, он нашел свой Nissan, оставленный здесь 2 месяца назад. Даниил вспомнил, как протестовала жена против того, чтобы машина стояла на стоянке аэропорта так долго, и предлагала сама отвезти его. Но он не согласился, сославшись на то, что не хочет ее утруждать. На самом деле, ему скорее хотелось остаться одному, чтобы подумать о предстоящем служении в России и сделать по дороге запись своей новой проповеди, начитывая ее на специально настроенный для этого iPhone. Позднее можно было все прослушать и сделать, где нужно, исправление или добавление. Таким образом, он буквально шлифовал каждое слово, работая над проповедью неделями. Едва оказавшись в своей машине, Даниил тут же позвонил пастору церкви, сообщив, что скоро будет дома и готов завтра принять участие в молодежном служении. Забыв о том, что в первую очередь нужно позвонить домой, он переключил все внимание на завтрашний день, подгоняемый легким чувством победы после успешной и, как считал, благословенной поездки в Россию. Жена позвонила сама. «Даник, привет! Все нормально? Ты прилетел?»
1: «Привет! Странный вопрос задаешь. Если бы не прилетел, то не ответил бы на твой звонок».
0: «Не придирайся. Просто нужно было позвонить, и все. Мы ждем тебя». Дина отключила телефон. Иногда жена просто раздражала, и с этим ничего нельзя было сделать. Она всегда знала, как его разозлить. А ведь он даже не спросил ничего о сыновьях. Старший Дмитрий заканчивает в этом году школу. Младший, Денис, пойдет в 7 класс. Даниил не очень много уделял внимания своей семье, оправдывая себя постоянной занятостью в служении. «Привет!» – не вставая с дивана, махнул рукой младший сын, когда увидел входящего в дом отца.
2: «Привет, Дэн! Как поживаешь?» «А где Дима?»
3: «Пап, он до 3 в школе. Забыл?»
2: «Тогда ты почему дома?»
3: «У нас сегодня учительский день. Мама с утра ездила в школу. Ей там на меня жаловались».
0: Даниил обнял сына.
3: «Ничего, разберемся. Будет время, я сам в школу заеду».
2: «Советую поторопиться, пап, а то скоро каникулы начнутся».
0: Из кухни вышла Дина, на ходу вытирая руки полотенцем. В ее глазах светилась радость. Она обняла мужа, принимая его сухой поцелуй.
4: «Слава Богу, ты дома! Устал?»
1: «Очень. Пошел мыться, обедать и часа два поспать нужно».
0: «Хорошо, Даник. Накрываю на стол. Сынок, стели скатерть». Обед, как всегда, был прекрасно приготовлен. Но Даниил, казалось, не замечал этого. Он наскоро поел и встал из-за стола, собираясь отправиться в спальню.
1: «Минут через 10 Дима со школы приедет», — попыталась задержать мужа Дина.
0: «Он так ждал тебя! Может, пока чашку кофе выпьешь и кусочек чизкейка?»
1: «Пообщаемся еще, я сильно устал, а завтра съест. У меня должна быть свежая голова. Разбуди меня в 6».
0: Даниил перехватил грустный взгляд жены и подумал о том, что Дина никогда не понимала его. Не поблагодарив ее за обед, он направился в спальню и закрыл за собой дверь. Провалившись в свежесть своей кровати, Даниил уснул, как только его голова коснулась подушки. Робкое прикосновение Дины разбудило его. «Даник!» — услышал он тихий ласковый голос. «Уже 6 вечера». Даниил сел, приходя в себя после крепкого сна.
1: «Дина, ты чемодан мой разобрала?»
0: «Да, там все грязное. Я заложила 2-ю стирку».
1: «У меня есть чистая сорочка и костюм на завтра».
0: «Да, конечно», — удивилась женщина. «Все в твоем шкафу».
1: «Пока я оденусь, налей мне стакан воды со льдом и свари чашку крепкого кофе. Мне 7 нужно быть у пастора».
0: «Мальчики ждут, пока ты проснешься, чтобы мы все вместе поехали полакомиться мороженым».
1: «Ничего страшного, мороженое можно поесть и дома».
0: «Конечно, можно. Но дети приглашают нас в честь моего дня рождения». Было заметно, как расстроилась Дина. Даниил глупо улыбнулся и вспомнил, что вчера его жене исполнилось 40 лет.
1: «Даник!»
0: — умоляюще взглянула на него Дина.
1: «Давай проведем этот вечер с нашими детьми. Мы так ждали тебя!»
0: «Не могу!» — отрезал он. И только сейчас заметил, что на жене надето красивое платье. Он сбавил обороты.
1: «Извини, я не поздравил тебя. Был так занят, потом еще этот перелет.
0: Скажи сыновьям своим сам об этом».
1: «Завтра молодежный съезд. Я буду проповедовать. Мне нужно подготовиться, а не мороженое кушать».

очень волнует все, что ты делаешь. Тогда зачем тащить меня куда-то перед таким серьезным мероприятием? Возмутился он. О, Даник! В голосе женщины слышалось сожаление. Тебя 2 месяца не было дома, и звонил ты довольно редко. Ну и что? Даниил начинал уже злиться. Дина положила на кресло свежую сорочку, брюки, чистые носки и, выходя из спальни, посмотрела мужу прямо в глаза. Господь дал тебе дар, Даник, а ты сделал из него идола. Что? Что ты в этом понимаешь? Завязывая галстук перед зеркалом, Даниил услышал аромат свежезаваренного кофе. Вот только это она и умеет делать. На кухне есть самое место, сердился он на жену.

0: Раздался стук. В комнату вошел Дима.
1: «Привет, отец! Зашел поздороваться, а то слышал, ты опять в занятость впадаешь!»
0: «Привет, Дима! Рад тебя видеть!» Они обнялись. Подбородок сына оказался на уровне макушки отца.
1: «Как поездка? Все хорошо?»
0: «Поездка была очень благословенной, Дима!»
1: «Я рад! Надеюсь, ты не против, если мы с Дэном повезем маму в Баскин-Роббинс, раз тебе некогда?»
0: Даниил покосился на сына. Похоже, он был с матерью заодно.
1: «Я не против. Возможно, я присоединюсь к вам позднее.

Но он не присоединился и даже не позвонил в течение всего вечера. Долго общался с пастором и его женой за чашкой чая, увлеченно рассказывал о своей поездке, показывал фотографии, не чувствуя усталости. Потом они немного поговорили о завтрашнем съезде. Простился Даниил с пастором почти в 11. По пути домой решил заехать в магазин за цветами для жены. Но потом, снова уйдя в свои мысли, совершенно забыл о намерении оказать супруге внимание и проехал мимо огромного супермаркета, работающего круглые сутки. Домой он явился в полночь. Сыновья, скорее всего, сидели в интернете, каждый в своей комнате. Дина, не дождавшись мужа, легла спать, оставив в спальне приглушенный свет. Даниил еще больше часа трудился над проповедью в своем кабинете. Потом, чувствуя сильную усталость, аккуратно сложил все бумаги в большой кожаный портфель, наскоро помолился и отправился спать.

До начала служения оставалось несколько минут. В большом зале церкви не было ни одного свободного места. Даниил сидел лицом к собравшимся на специальных местах для служителей и ничего не мог понять. Вместо молодых людей, приехавших на съезд из разных штатов, в рядах сидели члены поместной церкви, которые постоянно присутствуют на всех служениях. Странно, ведь просили наших не приходить сегодня, а дать место гостям, возмущался про себя Даниил.

Он хотел было поговорить об этом с пастором, но тот разговаривал с регентом на хоровой площадке. Остальные служители спокойно сидели на своих местах, тихо переговариваясь между собой в ожидании служения. Было похоже, что никого не волновало, где разместилась приезжая молодежь. Все было как обычно.

пастор открыл собрание. Все помолились. Чудесно, как всегда, хор запел: «Господу миром помолимся».

На лицах присутствующих сияло торжество. Пение закончилось. Из-за кафедры вдруг оказался какой-то незнакомый человек в светлом, почти белом костюме. И опять это показалось Даниилу странным. Как такой высокий мужчина мог незаметно пройти мимо него, к кафедре? И кто он такой? Сейчас перед молодежью должен был стоять совсем другой человек, ведь они с пастором все обговорили заранее. Незнакомец в светлом не обратился к собравшимся с традиционными словами. «Дорогие братья и сестры, приветствую вас!» Он не открыл Слово Божье и не прочитал из него ничего, а просто грустно посмотрел в зал и тихо сказал: «Вас здесь 647 человек, не считая детей до 12 лет. Среди вас нет никого, кто не знает, что значит быть подлинным христианином. Многие из вас годами сидят на своих местах и часто слушают проповеди о спасении. Но в числе спасенных немногие. У этих немногих на груди возле сердца сейчас распустится белый лотос. Мужчина в светлом исчез, словно растворился в воздухе. Даниил обвел глазами большой зал. Тишина стояла такая, что было слышно, как за открытыми окнами шевелятся от легкого ветерка ветви деревьев. Потрясенные услышанным, многие упали на колени. Сердца тех, у которых на груди появился белый лотос, наполнялись благоговейным трепетом. Остальные в страхе и ужасе осматривали себя, все еще надеясь увидеть цветок. Даниил заметил панику в глазах тех, которых считал очень духовными людьми. Радость и восторг у тех, о которых даже и не думал, что они серьезные христиане. Он взглянул на пастора. Пожилой служитель, прижимая руки к белому цветку, стоял на коленях. По лицу его текли слезы. Лотосы сияли потрясающей белизной еще у двоих диаконов. И они тоже стояли на коленях в благоговейной и благодарной молитве к Богу. Остальные руководители церкви, не найдя цветка на своей груди, в изумлении закрывали лица и падали ниц. Казалось, все потеряли счет времени. Оправившись от шока, люди начали со слезами взывать к Богу. Все молитвы были об одном – о прощении и милости. И вдруг до Даниила дошло, что на его груди нет цветка. Он на мгновение застыл, слишком ошеломленный, чтобы отреагировать сразу. Через несколько секунд, все еще недоумевая, он рухнул на колени. «Это какая-то ошибка, Господи!» – почти закричал он. И его вопль растворился в общем молитвенном гуле. «Это не может быть! Ведь я служу тебе верой и правдой! Ты что-то перепутал, Боже! Я всю свою жизнь посвятил служению тебе!»
из самых глубин его существа рвался крик отчаяния. Нарастали протест, гнев, бунт, несогласие. Он опять осмотрелся. На него никто не обращал внимания. Вся церковь стояла на коленях. Одни благодарили Бога, другие каялись в грехах, обличаемые Святым Духом. Среди молящихся он увидел Дину. На темно-синем под цвет глаз платье жены белый лотос выделялся особенно заметно. Она тоже не смотрела в его сторону, а просто радостно пела гимн хвалы Богу вместе с другими обладателями чудесного цветка. Чувство бесконечного страха, начинавшее давить сердце Даниила, достигло такой глубины, что он не знал, куда деться от своей глубокой тоски.

он опять закричал: «Господь, я буду стоять на коленях, пока у меня на груди не распустится белый лотос. Он должен распуститься. Я всегда был тебе верен, всегда. Разве ты забыл, Иисус, как я приводил к тебе людей, как они каялись после моих проповедей? У меня есть сотни снимков. Я старался, Господи. Почему ты пропустил меня? Почему не заметил? Я почти никогда не отдыхаю. Я все время тружусь для тебя, Иисус».

0: он распростерся на полу, стараясь привести в порядок свои чувства. Отчаяние и страх одерживали победу над всем, чем он так гордился. Внезапно голоса молящихся людей стихли, и среди наступившей тишины резко раздался знакомый звон будильника. Даниил открыл глаза и в первое мгновение не мог понять, где находится. Мир перед его глазами плыл куда-то в сторону. Ошеломленный, он с трудом сел на кровати, приходя в себя. Приснившееся было настолько невероятным, что тут же повергло его в шок. В то же время это все могло оказаться правдой. «Доброе утро, Даник!» Голос жены заставил его вздрогнуть. Дина стояла в дверях спальни, приветливо улыбаясь мужу. «Завтрак готов! Поторопись! Уже 8!» Несколько мгновений он смотрел на супругу, словно на совершенно незнакомого человека. «Что?» – произнес он наконец. «Какой завтрак?» Даниил не узнавал собственный голос. Он скрипел как-то сухо и не выговаривал правильно буквы. В смятении и ужасе мужчина терял остатки присутствующего ему самообладания. Ему показалось, что из спальни в ванную он прошел как лунатик. Стоя под струями прохладной воды, Даниил постепенно приходил в себя. «В конце концов, это только сон», — повторял он. Но страх крепко держал его цепкими лапами. Он надел махровый халат и вышел на кухню. Сыновья спокойно пили утренний чай с пышными оладьями. «Доброе утро!» – выдавил из себя глава семейства. «Привет, пап!» – отреагировал старший. «Как дела? Ты не опоздаешь? Нам тебя ждать или ехать самим на маминой машине?» «Езжайте сами!» Даниил ужаснулся только от одной мысли, что ему нужно ехать в церковь и проповедовать молодежи. Он встал, прошел в кабинет и, закрыв за собой дверь, набрал мобильник пастора. «Алло!» – раздался бодрый голос пожилого служителя. «Петр Федорович!» Голос Даниила был глуховатым и тихим. «Я не приеду в церковь. Я не могу».
1: «Не понял? Что-то случилось?»
0: «Да, случилось. Я не могу проповедовать сегодня. Найдите мне замену».
1: «Что с тобой, Даниил? Ты же знаешь, как это непросто».
0: «Знаю, Петр Федорович. Пусть Бог поможет вам. У нас много одаренных. Простите меня». Даниил отключил айфон. Разговаривать с кем бы то ни было ему не хотелось. Он вернулся на кухню. Дина, убирая после детей со стола, встретила мужа вопросом. «Даник, ты же опоздаешь в церковь. Почему ты до сих пор еще не одет?» Она подняла глаза и осеклась. Всегда уверенный в себе, сегодня Даниил выглядел растерянным и испуганным. «А ты почему еще дома?» Не зная, что ответить, спросил он. «Но ведь нас просили не приходить сегодня на служение, чтобы дать место приезжей молодежи». Дина озабоченно смотрела на мужа и не могла понять, Что происходит? Она налила ему кофе, положила на тарелку оладьи, поставила вазочку с вареньем и сметану. Все еще пытаясь оправиться от потрясения, Даниил опустился на стул. «Дина, пожалуйста, зайди на Google и сделай копию из энциклопедии о белом лотосе. Мне очень нужно. Прямо сейчас». «Хорошо». Понимая, что происходит что-то неординарное, она не стала возражать и направилась в кабинет мужа. Через несколько минут она положила перед ним листок бумаги с печатным текстом. Отодвинув в сторону тарелку с оладьями, Даниил стал читать. «Белые лотосы вырастают из илистой и мутной воды, незапятнанными, и остаются такими на протяжении своей короткой жизни. Эти цветы означают силу и чистоту духа, возвысившегося над грешным и бренным миром». Он положил лист на стол, не дочитав до конца, и закрыл лицо руками. Дина подошла и встала рядом, потом осторожно погладила мужа по плечу. «Даник, дорогой, что с тобой происходит?»

Даниил поднял голову и посмотрел в синие глаза женщины, которые когда-то лишали его покоя и сна. Взгляд Дины был словно ласковое прикосновение. Раньше он всегда сердился на жену, если ее вопросы были неудобными для него, где нельзя было казаться духовным и праведным. Но сейчас что-то похожее на прежнее чувство зашевелилось внутри. Ему вдруг стало стыдно. Он осознал, что его жена никогда не была такой наивной и бестолковой, как он думал прежде. Кроме того, Дина была единственной, кто не смотрел на него сквозь розовые стекла. О ее нуждах и духовных запросах Даниил знал очень приблизительно. Можно сказать, вообще не знал ничего. «Прости меня, Дина», — вдруг вырвалось у него. «Что случилось, Даник?» Удивленно и обеспокоенно поинтересовалась она снова. «Ты можешь мне объяснить?» «Да, я не... Мне страшно». Дина старалась казаться спокойной. Она села напротив, терпеливо ожидая, пока Даниил мучительно пытается подыскать нужные слова, но безуспешно. Они застревали где-то на полпути между его сердцем и языком. На кухне повисло неловкое молчание. Чем старательнее он пытался прогнать неприятные мысли, тем настойчивее они возвращались. Даниил пришел к ясному осознанию того, что никогда даже близко не подходил к такому состоянию. «Расскажи мне все, Даник!» — снова услышал он нежный голос жены. «Мы вместе справимся с тем, что на тебя навалилось». Даниил глубоко вздохнул, набирая побольше воздуха в легкие. В течение следующих 10 минут он рассказал Дине о том, что приснилось ему этой ночью. Поведал в подробностях, кого видел с распустившимся лотосом на груди и кого без него. Не утаил, что и у него самого во сне не распустился на груди белый лотос, а она была в числе счастливых спасенных. Дина, к удивлению Даниила, не стала успокаивать его, не уговаривала принимать это просто, как сон. Она лишь сидела молча, с грустной улыбкой. Наконец, откинув со лба золотистые пряди, тихо спросила: «А ты сам что думаешь об этом?» Она пыталась поймать его взгляд, чтобы утвердиться в том, что муж скажет правду, но он нарочно не смотрел на нее. Их разделял небольшой круглый столик, который они купили сразу после свадьбы. Дина ждала ответа и не собиралась отступать, даже если для этого ей придется сидеть напротив мужа целый день. Он заговорил снова, но в глазах все еще стоял страх и недоумение. «Этого не может быть! Я столько тружусь для Бога! Это несправедливо! Ты ведь сама знаешь, сколько времени я трачу на служение!» «Скорее всего, этот сон ни о чем. Я просто переутомился. Мне нужно все забыть».

0: Но голос сердца противоречил доводам разума, отбивая тревожные удары. Ему казалось, что покой и радость покидают его, вытекая капля за каплей. Даниил никак не мог понять, что это плачет его душа. «А если этот сон от Бога?» — не отступала Дина. «Что, если Господь говорит с тобой через это сновидение?» «Даже не знаю, что и сказать. Скорее всего, у этого сна есть духовное измерение», — добавила она. Даниил встал. Его взгляд метался по комнате. Он был напряжен и совсем не походил на того деятельного мужчину, который привык раздавать строгие указания дома и одаривать всех святой улыбкой в церквах. События из ночного сна пробудили в нем различные эмоции и страх. «Мне нужно побыть одному. Пожалуйста, не пускай ко мне никого». Дина заметила, как тщательно муж подбирает слова. «Хорошо». Он скрылся в кабинете. Было слышно, как щелкнул дверной замок. Ему предстояла борьба со своими чувствами. Даниил очень хотел разобраться со всем этим и приступить к действиям. Он только еще не знал, каким. Не было никого, с кем еще он мог бы поделиться своими тревогами. И вдруг Даниил вспомнил о человеке, который много лет был другом его отца, умершего 2 года назад от неизлечимой болезни. Старый иммигрант Тимофей Павлович, или просто Тимоти, как его все называли, был удивительно позитивной личностью. Молодежь тянулась к нему за советом. Люди более старшего возраста наперебой приглашали в свои дома, где за чашкой чая происходили интересные вечера. У этого пожилого брата в глазах горела уверенность, а взгляд был человека, понимающего и знающего, о чем он говорит. Тимоти хорошо знал Священное Писание, вел домашние группы и преподавал библейские уроки в американской церкви. Несколько лет назад он овдовел, но искать новую подругу жизни, похоже, не собирался. Именно такой человек и был ему нужен. И Даниил решил встретиться с ним и рассказать свой сон. Он достал из тумбочки телефон и, отыскав в старой записной книжке номер, позвонил Тимоти. Пожилой человек сразу узнал Даниила по голосу, несмотря на то, что они редко общались. Казалось, он нисколько не удивился звонку.
1: «Привет, Даниил! Давно не виделись. Кажется, последний раз на похоронах твоего отца. Как поживаешь?»
0: «Не знаю, что и сказать, Тимоти. Хотелось бы с вами увидеться».
1: «Я сейчас в своем клубе. Через пару часов освобожусь. Что-то срочное или можем обсудить по телефону?»
0: «Я приеду к вам домой, когда скажете. Нам нужно поговорить лично».

0: Они сидели в идеально чистой гостиной небольшой холостяцкой квартиры Тимоти. После смерти жены он продал дом, в котором прожил со своей Маргарет 36 лет, и купил маленький таунхаус. Слушая Даниила, пожилой человек ничем не выдавал своих мыслей. Он спокойно сидел в кресле напротив, с невозмутимым выражением лица, и внимательно смотрел на расстроенного служителя-миссионера. «Я пришел к вам, Тимоти», — продолжал Даниил, «потому что хочу во всем разобраться. К чему этот сон? Неужели я что-то делаю не так? Может, мне просто забыть все это? Ведь вы знаете, что вся моя жизнь посвящена служению». Тимоти глубоко вздохнул, словно останавливая поток слов своего гостя. В комнате повисло неловкое молчание. Даниил беспокойно бросал на него взгляды, ожидая услышать слова ободрения и успокоения. Его нога нервно отбивала дробь по темно-бежевому ковровому покрытию. Со стороны он был похож на обиженного ребенка, жаждущего утешения. «Я никогда не
1: Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05 231 500 59

Здравствуйте, мои маленькие друзья! Сегодня я продолжу вам рассказывать библейскую историю. Враги приходят к Иисусу с вопросами. Враги Иисуса решили, что единственный способ помешать ему учить народ – это задавать ему такие вопросы, на которые он не мог бы ответить. Фарисеи послали к нему спросить, надо ли платить подать кесарю. Народ ненавидел эту повинность, и враги Иисуса рассчитывали, что если Иисус ответит утвердительно, то оттолкнет от себя людей. Если же Иисус ответит, что подать платить не следует, то даст им повод для доноса римским властям, чтобы они расправились с ним. Фарисеи пришли к Иисусу и сказали: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и учишь истинному Божьему пути. Не заботясь об угождении людям». Фарисеи лестью надеялись расположить к себе Иисуса. Затем они спросили: «Скажи нам, позволительно ли платить подать кесарю?» Фарисеи полагали, что Иисус ответит либо «да», либо «нет», но они ошиблись. Иисусу было хорошо известно их коварство. Его не могли обмануть их льстивые речи. «Что искушаете меня, лицемеры?» – сказал Иисус. «Принесите мне динарий». Они принесли ему динарий. Иисус осмотрел монету с обеих сторон. «Чье изображение на монете? Чье имя здесь написано?» Ему ответили: «Кесарева!» Тогда Иисус сказал: «Так отдавайте Кесарева Кесарю, а Божье Богу!» Все удивились мудрости его ответа. Враги Иисуса были разочарованы. Их уловка снова провалилась. Они никак не могли обвинить Иисуса. Ему пытались задавать другие сложные вопросы. Но на все Иисус отвечал мудро. Среди задающих вопросы были знатоки закона. Один из них спросил: «Учитель, какая из заповедей самая важная?» Иисус ответил: «Люби Господа Бога твоего всем сердцем, всею душою и всем разумением твоим. Это первая заповедь. Вторая подобная ей. Люби ближнего твоего, как самого себя. Эти заповеди самые важные». Законник посмотрел на Иисуса и сказал: «Хорошо, учитель, истину сказал ты. Бог один и нет иного. И любить его надо всем сердцем, разумом и всеми силами. Любить ближнего гораздо важнее перед Богом, чем всесожжение и жертвы». Иисуса порадовал такой ответ, и он сказал ему: «Ты недалек от Царства Божьего». После этого никто уже не смел спрашивать Иисуса.

праздничные дни в Иерусалим пришли на поклонение греки. Они спросили Филиппа: «Господин, мы хотели бы видеть Иисуса». Они не были иудеями и потому не могли входить в ту часть храма, где проповедовал Иисус, а оставались в наружном дворе, который назывался двором язычников. Филипп передал Андрею, что люди из Греции хотят увидеть учителя. Вместе они сообщили об этом Иисусу. Иисус сказал в ответ: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому», и объяснил им, что это произойдет через Его смерть и страдания. Апостолы не могли понять сказанного. Иисус страшился боли и страдания, как и все прочие люди. Сознание того, что приближается время Его страдания, наполняло Его душу тоской и скорбью. «Отче, избавь меня от этого часа!» — воззвал Иисус к Своему Небесному Отцу. Однако, зная, что миссия Его не будет завершена, если Своими страданиями и смертью Он не искупит грехи людей, Иисус смиренно добавил: «Но на сей час Я и пришел. Отец, прославь имя Свое». И тогда раздался голос с небес: «И прославил, и еще прославлю». Стоявшие вокруг услышали голос с небес, но не могли понять слов. Одни сказали: «Это гром!» Другие: «Это ангел говорит ему!» Голос с неба укрепил силы Иисуса. Однажды Иисус сидел около сокровищницы храма, куда люди опускали пожертвования. Он видел, как богатые клали в сокровищницу большие суммы денег. Но вот подошла бедная вдова и положила все, что имела – две мелкие монеты. Иисуса тронула ее жертва. Подозвав своих учеников, Он сказал: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех в сокровищницу. Другие давали от избытка, она же отдала все, что имела». Иисус вместе с учениками покинул храм. Это было Его последнее пребывание в храме.

Сын человеческий придет во славе со своими ангелами. Перед престолом его предстанут все народы мира. Тогда он, подобно пастырю, отделяющему овец от козлов, отделит добрых людей от злых и поставит овец по правую сторону, а козлов по левую. И когда Сын человеческий воссядет на престоле, то скажет он стоящим по правую руку: «Придите, благословенные Отцом моим, и наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо я был голоден, и вы накормили меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, был в темнице, и вы пришли ко мне». И тогда стоящие по правую руку его спросят: «Господи, когда же мы видели тебя нуждающимся и все это сделали тебе?» И царь ответит: «Если вы сделали это одному из нуждающихся, вы сделали мне». И повернется царь к стоящим слева и скажет: «Идите от меня, делающие злое, в огонь вечный, уготованный для дьявола и его служителей. Ибо я был голоден, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и вы не приютили меня, был наг, и вы не одели меня, был болен, и был в темнице, и вы не посетили меня». Тогда спросят его стоящие по левую руку: «Господи, когда мы видели тебя голодным, жаждущим, нагим, больным или в темнице, и не помогли тебе?» И ответит царь: «Истинно говорю вам, если вы не сделали это нуждающемуся, вы не сделали мне. И пойдут праведники в жизнь вечную, а те, что по левую руку, в муку вечную».

0: Попугай.
1: Интересно, что мне сегодня подарят? Спрашивала себя Ирочка, оглядываясь на празднично накрытый стол. У нее сегодня день рождения. Ей уже 9 лет, и любимые подружки приглашены. Скоро, совсем скоро они придут. Как же будет здорово! Мама закрылась в своей комнате. Она готовит для детей сюрпризы и составляет интересную программу. Каждый раз на день рождения мама придумывает увлекательные игры. Ирочка всегда ей за это очень благодарна. Вот уже первый звонок, бойкий и торопливый. Так и есть, это самая лучшая подружка Аля. Что это в ее руках? Аля, загадочно улыбаясь, отбрасывает в сторону кусок материи, и вдруг комнату наполняет громкое щебетание. В большой удобной клетке скачет зеленый попугайчик. Ирочка счастливо хлопает в ладоши. Это ее заветная мечта. Ах, Аля, какая ты замечательная подруга! Ведь ты знаешь все Ирочкины желания. Спасибо, Аля, как я рада! Звонок. Снова звонок. Гости рассаживаются за столом. А вокруг Иры появляются куклы, книжки, коробки с конфетами. Но она то и дело счастливо посматривает на окно. Там ее Степка, волнистый попугайчик, щебечет о чем-то в своем домике. Мама, как всегда, провела интересные игры с детьми. И когда наступил вечер, все нехотя разошлись по домам.

Всю ночь Ира не могла уснуть. Ей все время хотелось поговорить с попугайчиком, погладить его яркие перышки, полюбоваться, как он с любопытством порхает по комнате. Под утро мама с улыбкой поправила Ирочкино одеяло. Наконец-то дочь успокоилась. Но, наверное, и сейчас во сне общается со своим Степкой. За попугаем Ира ухаживала прилежно. Она вовремя чистила его клетку, меняла воду и ставила тарелочку со свежим кормом. Больше всего Степка любил качаться на качелях посередине клетки и о чем-то спорить со своим отражением в маленьком зеркале. Это очень забавляло Иру и ее братишку. Они могли часами наблюдать за птичкой. Вскоре в их доме поселилась новая семья. В то время, как все дети весело прыгали, сновали туда-сюда по двору, девочка из этой семьи только сидела на скамеечке с книгой в руках. Девочку звали Надей. Дети во дворе сначала с интересом присматривались к ней, но вскоре привыкли, что Надя не может участвовать в их играх. На одной ее худенькой ножке был ботинок с утолщенной подошвой. Она ходила, опираясь на палочку. Вскоре мальчишки со двора прозвали ее Хромой. Ирочке было очень жаль эту девочку, и она часто вспоминала Надю в своих молитвах. Порой она пыталась заговорить с ней, а однажды дала почитать книгу «Жизнь Иисуса Христа». Но Надиным родителям это совсем не понравилось, и они запретили дочери общаться с сектантами. Это случилось поздним летним вечером. Ира перед сном вышла на балкон подышать воздухом. В ее руках была клетка с любимым попугаем. Степка уже совсем освоился у своей новой хозяйки и даже начал произносить некоторые слова. Ира очень гордилась успехами своего питомца. Прогулка на балконе Степке была по душе. Он сновал туда-сюда по клетке, словно пытаясь вырваться на свободу, и весело чирикал. Вдруг Ира услышала, как во дворе кто-то тихо плачет. Присмотревшись, она увидела одинокую худенькую фигурку хромой Нади. Девочка сидела совсем одна и, что-то приговаривая, безутешно проливала слезы. Ирочке стало ее очень жаль. И, оставив попугая, она быстро спустилась во двор. Надя даже не заметила, как возле нее кто-то сел, и вздрогнула, услышав ласковый голос Иры. «Надя, что с тобой случилось?»

0: Не плачь. Мама с папой купят себе другого.
1: Нет, они собирают деньги на мое лечение. Я не могу попросить их об этом, понимаешь, не могу.
0: Только Ира хотела подыскать слова утешения для несчастной девочки, как строгий женский голос позвал. «Надя, ты где? Пора домой». Надюшка, прихрамывая, пошла в подъезд. Ира же еще немного посидела на скамейке. Только сейчас она поняла, как одиноко живется хромой девочке из их двора. «Господи, пожалуйста, верни попугая!» шептали в тот вечер детские губы. Теперь каждый день Ира видела, как печально и озабочена ее соседка. Надя, сидя иногда во дворе, даже перестала читать книги. Она только с надеждой всматривалась в деревья, окружавшие их дом. Кто знает, вдруг ее попугайчик еще вернется. Но однажды Надя совсем не вышла на улицу. На второй и на третий день тоже. Ира встревожилась. Что случилось? На улице девочка встретила Надину соседку. И та сказала, что девочка заболела и лежит в постели. Очень скоро Наде предстоит важная операция. Сама не зная почему, Ирочка разволновалась из-за Нади. Вернувшись домой, она села возле клетки со Степкой и о чем-то задумалась. Никто не знал, куда Ира отправилась с клеткой в руках. А она остановилась возле Надиной двери и решительно нажала на звонок. Дверь долго не открывали. Наконец перед Ирой появилась Надюшка. Она была в тоненькой ночной рубашке и комнатных тапочках. Длинные черные волосы покрывали ее худенькие плечики. Глаза смотрели печально и задумчиво. «Ты, Ира, здравствуй!»
2: «Здравствуй, Надя! Я к тебе на минуточку, можно?»
0: «Заходи. Вообще, мама не разрешила с тобой дружить, но ее сейчас нет дома, а ты мне очень нравишься».
2: Ира улыбнулась и зашла. Надя была без своего ботинка на утолщенной подошве, поэтому сильно хромала.
0: «Заходи, Ира, присаживайся», – приглашала она гостю, сама примостившись на своей кровати.
2: «Знаешь, Надя, я решила подарить тебе моего Степку. Вот, держи. Он у меня очень хороший. Ты только заботься о нем, ладно?»
0: Ирочка поставила на стол клетку с весело воркующим попугаем.
3: «Что ты, Ира? Я ни за что не возьму его. Это слишком дорогой подарок».
2: «Возьми. У меня есть Иисус, есть подружки, братишка. А ты так одинока. Пожалуйста, возьми его».
3: «А твои папа и мама?»
2: «Они меня поймут. Да и потом Степку мне подарили».
0: В комнате стояла тишина. И только попугай нарушал ее. Надя не знала, как быть. Ира поняла и встала.
2: «Мне пора, Надя. Поправляйся. До свидания. Я буду молиться, чтобы твоя операция прошла удачно».
3: «Спасибо тебе, Ира. Ты самая лучшая девочка в мире. Я таких еще никогда не встречала»,
0: прошептала, прощаясь Надя сквозь слезы. Ира вернулась домой без Степки. Она очень любила своего маленького пернатого друга. Но почему-то сейчас была счастлива. Мама, узнав обо всем, только улыбнулась. «Оказывается, наша дочка совсем уже большая», – подумала она. Вечером Ирочкину семью посетил нежданный гость. На пороге их квартиры стояла Надина мама и виновато улыбалась.
2: «Проходите, пожалуйста», – пригласили ее.
0: «Я на минуточку. Только хочу попросить у Ирочки прощения. Я очень ошибалась в ней. Да и вообще... Прости меня, Ира. Ты очень чудесная девочка, и я бы

Хотела, чтобы ты подружилась с Наденькой. И спасибо тебе. Спасибо за все. Такого Ирочка никак не ожидала. И краснея, лишь кивала в ответ своей кудрявой головой. Вскоре Степка вместе со своей клеткой вернулся домой к Ире и теперь радостно что-то болтает, заглядывая в зеркало. А Наде родители подарили другого голубого попугайчика. Часто в нашем дворе можно встретить двух девочек с большими клетками в руках. Они сидят на скамеечке и о чем-то весело разговаривают. Навещает их и Ирочкина лучшая подруга Аля. И тогда они все вместе читают книгу «Жизнь Иисуса Христа» и детские христианские рассказы.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы завершим наше изучение первого послания апостола Павла к фессалоникийцам. В нашей прошлой лекции мы начали разговор о последней, пятой главе этого произведения. В этой главе речь идет о делах и поступках христианина ввиду грядущего возвращения Иисуса Христа. В самом конце этой главы мы встречаем серию из 22 заповедей, предназначенных для христиан. Все эти заповеди предназначены для верующих. Не только 10 из них, но все 22 заповеди без исключения. До нашего обращения Бог не требовал от нас ничего, кроме ответа на один единственный вопрос. Как мы отнесемся к Его Сыну, который умер за нас? Но после того, как мы приняли Иисуса Христа как нашего Спасителя, Бог начинает говорить с нами о нашей жизни. Дитя Божье не живет под властью 10 заповедей, как закона жизни. Верующий пребывает на гораздо более высоком уровне. Он призван жить особой, возвышенной жизнью, как мы с вами увидим по заповедям, содержащимся в этом отрывке. Все эти заповеди касаются практических вопросов нашей обыденной жизни. И как чудесно и славно, когда мы ожидаем возвращения Христа. Но также очень важно, чтобы мы не забывали об этом в нашей обыденной жизни, у себя дома, на работе, в школе, да и везде, где мы призваны поступать достойно. Господь Иисус говорил: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». И здесь, в конце главы, мы находим 22 такие заповеди. Краткие и лаконичные, как военные приказы. Прочтем 11 стих, где Павел говорит: «Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете». Первая заповедь — увещевать друг друга, что означает поддерживать и укреплять друг друга в вере. Вторая заповедь — назидать один другого. Назидать — это значит наставлять и ободрять. Мы с вами должны быть единой командой, трудящейся вместе и подкрепляющей друг друга Божьим Словом. Далее стихи 12 и 13. «Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их. Будьте в мире между собою». Здесь мы встречаем три заповеди, которые, как выясняется, неразрывно связаны между собой. Во-первых, нам заповедано уважать тех, кто преподает Слово Бога. Когда Павел писал эти строки, он обращался к конкретной ситуации в поместной церкви в Фессалониках. Мы помним, что апостол провел с фессалоникийцами менее одного месяца. Он привел их ко Христу и научил их важным христианским доктринам. Пользуясь современным языком, можно сказать, что эта церковь была основана с нуля, с чистого листа. В Фессалониках никогда не было ни одного верующего, покуда Павел не пришел в этот город и не пришел. Обретая спасение, каждый верующий получает какой-то дар, и этот дар нам всем надлежит использовать в теле Христа для того, чтобы способствовать укреплению всего тела. Так вот, у меня есть подозрение, что среди верующих в Фессалониках могли иметь место разговоры с

следующего содержания. «Такой-то брат был спасен одновременно с нами. Мы знали его еще до того, как он стал христианином. С чего же этот человек взял, что он вправе учить нас?» Поэтому Павел и говорит фессалоникийцам, что отдельные люди получают особые дары лидерского служения, и мы должны уважать таких людей, обращаясь к ним за советами. Мы с вами сегодня по-прежнему встречаем такую проблему. Очень немногие люди в церкви действительно слушают учителей и наставников, которых дал им Бог. Многие люди говорят: «Мы верим, что Библия — это Божье Слово, и мы верим каждому ее слову». Но у меня, друзья, сразу же возникает вопрос к таким людям. Почему же вы не повинуетесь ее словам? Почему вы не желаете слушать, когда библейское учение преподается вам? Один человек как-то сказал мне совершенно открыто: «Я верю Библии, начиная с ее первой страницы и до самой последней. Однако я не имею ни малейшего представления о том, что написано на этих страницах». Это, друзья, совершенно недопустимая позиция. Я думаю, что если бы люди знали, что находится на страницах этой книги, они бы поверили ей. Когда человек говорит, что верит в Библию, но при этом даже не знает, что она говорит ему, это называется лицемерием. Всякий, кто утверждает, что признает Библию словом Бога, обязан знать, что это слово говорит ему. Именно поэтому те люди, которые проповедуют или преподают слово Бога, заслуживают внимания и уважения со стороны верующих. И с этим связана четвертая заповедь – почитать таких людей преимущественно с любовью за дело их. Я всегда ценил людей, которые любят слово Бога. Почему-то всегда оказывалось, что эти люди становятся моими самыми лучшими друзьями. Раскрою вам один секрет. Есть один аспект, который нравится мне в моем радиослужении больше всего. Мне очень приятно узнавать о том огромном числе друзей, которых послал мне Бог в самых разных городах и странах. Многие из этих людей пишут мне, говоря, что их дома открыты для меня. К сожалению, я не в силах воспользоваться их гостеприимством. Но это не мешает всем этим людям делать для меня весьма трогательные вещи. Они являют мне свою любовь. И когда они демонстрируют свою любовь ко мне, а любить мне нелегко, это показывает, что они почитают Слово Бога, ибо я преподаю Слово Божье. Пятая заповедь гласит: «Будьте в мире между собою». Эта заповедь неразрывно связана с предыдущими заповедями. Невозможно, чтобы все члены церкви одновременно управляли общиной. Не бывает, чтобы одной организации одновременно руководили все ее сотрудники. Обязательно должен быть один человек, на которого возложена вся полнота власти и ответственности. Должен быть один человек, который является лидером и за которым следуют все остальные. При таком положении вещей возможен мир и порядок. А когда каждый пытается играть свою собственную мелодию, в результате будет все, что угодно, кроме мира и гармонии. А теперь давайте посмотрим заповеди с 6 по 9, которые мы находим в 14 стихе. «Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем». Заповедь «вразумлять бесчинных» должна естественным образом следовать из пятой заповеди «быть в мире между собою». Бесчинные — это те люди, которые не желают играть по общепринятым правилам. Например, это могут быть одиночки, которые предпочитают реализовывать свои собственные маленькие цели вместо того, чтобы участвовать в том большом деле, которое совершает Бог. Таких надлежит вразумлять. Еще одна заповедь — утешать малодушных. Есть люди, которые боятся сделать шаг к Богу, и таких нужно ободрять. Им нужно наше ободрение.
Есть также много верующих, которым нужен кто-то, кто мог бы обнять их и произнести слова ободрения или поддержки. Надо сказать, что временами многим из нас свойственно испытывать малодушие и разочарование. И тогда наши братья должны исполнить эту важную заповедь. Поддерживать слабых — это восьмая заповедь. Есть люди, которые слабы в вере. Они не способны идти в ногу со всеми остальными, потому что являются младенцами. И нам надлежит протягивать таким братьям руку помощи. Заповедь «Будьте долготерпеливы ко всем» означает, что мы не должны выходить из себя. Порой это оказывается очень непросто. На работе или просто в наших взаимоотношениях с разными людьми мы встречаемся с неприятными, нечестными и безбожными представителями человеческого рода, которые пытаются каким-то образом манипулировать нами в своих целях. Порой очень сложно быть терпеливыми с такими людьми, не выходя из себя. Но Бог заповедал нам держать себя в руках и проявлять долготерпение. Далее следует 10-я и 11-я заповедь. Прочтем 15-й стих. «Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем». В этом мире существует три жизненных философии или же три стратегии поведения. Язычники руководствуются философией, которая рекомендует платить злом в ответ на добро. Эта стратегия гласит: «Вы должны напасть на ближнего до того, как он успеет напасть на вас. Используйте любые методы». Человек может относиться к вам очень хорошо, но если вы имеете возможность использовать его в своих целях, сделайте это. Это типичный подход или же философия безбожных язычников. Также есть другая жизненная философия, которую взял на вооружение наш культурный и цивилизованный мир. Этот подход состоит в том, что нужно делать добро только тем, кто делает добро нам. Все политики в современном обществе действуют на основании этого принципа. Если кто-то помогает политику получить высокую должность, этот политик в качестве благодарности предлагает такому человеку работу в своем кабинете. Наш мир говорит, нужно проявлять заботу о своих. Это философия так называемого цивилизованного мира. Но Иисус говорил: «Если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники тоже делают». То есть христиане должны жить, руководствуясь иными стандартами. Мы должны творить добро даже тем, кто делает нам зло. Это противоестественно для плотского человека. В ту минуту, когда кто-то делает нам больно, у нас возникает желание ударить обидчика в ответ. Но здесь вступает в действие альтернативная философия, которую предлагает нам апостол Павел. «Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра, даже тем, кто делает вам зло». Теперь прочтем 12-ю заповедь, которая гласит «Всегда радуйтесь». Я думаю, что это и следующие три заповеди должны рассматриваться вместе. Радоваться — это вовсе не означает быть счастливым и все время улыбаться. Здесь имеется в виду та радость в Господе, которую Павел описал в послании к филиппийцам в 4 стихе 4 главы. «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь». Такой заповеди вы не встретите среди знаменитых 10 заповедей. Дитя Бога не имеет права жить в этом мире с кислой миной на лице. Если вы действительно дитя Божье, вы должны радоваться всегда. Кстати, эта заповедь одновременно является и плодом Святого Духа, ибо плод Духа — это любовь, радость, мир. А если вы не можете радоваться, тогда начинайте читать Слово Бога и просите Его вложить эту радость в ваше сердце. Он обязательно сделает это. Далее следует заповедь непрестанно молиться.
Эта заповедь имеет отношение к молитвенному настрою человека. Я не думаю, что здесь подразумевается, что верующему нужно все время стоять на коленях. Эта заповедь всего лишь подразумевает наличие регулярной молитвенной жизни и постоянного молитвенного настроя. Причем с этим связана и 14-я заповедь, которую мы находим в 18 стихе. «За все благодарите, ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе». Эта заповедь увещевает нас воздавать хвалу Богу во всех обстоятельствах, не раз в год, но все время, ибо такова о нас воля Божия во Христе Иисусе. Если вы спросите меня, в чем состоит воля Бога для вашей жизни, я смогу назвать вам три конкретные вещи, которые являются Божьей волей для вас. Всегда радоваться, непрестанно молиться и за все благодарить. Такова воля Бога относительно каждого из нас. Теперь прочтем 15-ю заповедь, которую мы находим в 19 стихе. «Духа не угашайте», — говорит Павел. Один из образов, который использует Священное Писание в отношении Святого Духа, это сравнение Духа с огнем. А как можно загасить огонь? Вы заливаете пламя водой и не даете огню гореть. Когда мы отказываемся исполнять волю Бога, то есть не слушаем голоса Святого Духа, мы тем самым угашаем Святой Дух. Мы не позволяем Святому Духу быть нашим руководителем и вести нас. А еще мы с вами угашаем Святого Духа, когда берем свои дела в свои собственные руки. То же самое наставление Павел адресовал эфесским верующим в 30 стихе 4 главы своего послания. «Не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Святой Дух — это личность, которую можно оскорбить грехами в нашей жизни. А также мы оскорбляем и угашаем Его, когда сходим с того пути, по которому нас ведет воля Бога. В 20 стихе мы находим следующую заповедь. «Пророчество не уничижайте», то есть не пренебрегайте учением Слова Бога. Друзья мои, не следует смотреть на изучение Библии как на что-то, что ниже вашего достоинства. Не следует проявлять безразличие к Слову Бога. К сожалению, много людей участвуют в христианском служении, но игнорируют Писание и смотрят свысока на его изучение. Иногда мне доводится слышать, как такие люди с укором говорят мне: «Вы проводите все свое время за изучением Библии, но ничего не делаете. А на самом деле нужно встать и начать трудиться». На самом деле, друзья мои, необходимо как раз заняться изучением Слова Бога. И после этого вы поймете, чем именно вам следует заняться, чтобы этот труд действительно был эффективным. Следующие заповеди Павла гласят: «Все испытывайте, хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла». Заповедь «испытывать все» говорит о том, что вы не должны оказываться жертвами сентиментальной мягкотелости. Не позволяйте кому-то увлечь себя трогательными фотографиями якобы несчастных сирот. Не следует помогать тем проектам, о которых вы ничего не знаете. Не поддавайтесь на подобные провокации. Вы должны проверять и испытывать все, что вам предлагается. Христианам следует избегать наивной доверчивости и легковерности. Во всем мы должны пользоваться своим разумом и суждением. А еще эта заповедь Павла означает, что нельзя поддаваться на лесть. В этом мире есть очень много обманщиков, которые прибегают к подобным нечестным приемам, чтобы начать манипулировать вами. Причем, испытывая и оценивая все, мы должны держаться хорошего. Мы должны держаться того, что есть истина и добро.
А 19-я заповедь «удерживаться от всякого рода зла» является наилучшим советом в тех случаях, когда нас склоняет к сомнительным делам или развлечениям. Если у вас возникают хоть какие-то сомнения относительно допустимости или недопустимости какого-то поступка, можно не сомневаться, что этот поступок является для вас неприемлемым. Удерживайтесь от всякого рода зла, и тогда, как говорит Павел в 23 и 24 стихах, «Сам Бог мира осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит сие». Человек отличается тройственностью своего естества. Он имеет тело, душу или разум, а также дух. И во всей своей полноте человек должен освящаться Богом. Пусть мы не достигнем совершенства, но мы должны достигать зрелости. Мы не вправе вечно оставаться младенцами во Христе. Мы должны двигаться к зрелости. И в этом нам поможет Бог, который верен и на которого мы можем положиться. И, наконец, мы читаем последние три заповеди апостола в этой главе. В 25 стихе Павел говорит: «Братья, молитесь о нас». Эта 20-я заповедь велит нам молиться за тех, кто принес нам Евангелие. Сегодня вы уже не можете молиться за Павла, но вы можете молиться за меня, и я буду весьма благодарен вам за это. Также вы можете молиться за вашего пастора, за ваших служителей, и я знаю, что они будут очень благодарны вам за ваши молитвы. Далее Павел пишет: «Приветствуйте всех братьев лобзанием святым». Это также является заповедью. Но нужно быть уверенным, что ваши поцелуи являются святым лобзанием. В нашей культуре подобные обычаи не приняты. Поэтому вместо поцелуев будет вполне уместно простое, теплое рукопожатие. И, наконец, мы подходим к последней заповеди апостола в этой главе и читаем: «Заклинаю вас Господом прочитать сие послание всем святым братьям». Это 22-я заповедь, и я исполнил ее только что. Я прочел вам все это послание. Павел заканчивает свое послание словами благословения: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь». И я, друзья, молюсь, чтобы благодать Господа Иисуса Христа была также и со всеми вами. Всего вам доброго, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 5 часов.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 3 за 2018 год.
2: Размышления вслух. Татьяна Мороз. Как обрести победу в стесненных обстоятельствах? Помощь от Господа. Что с вами происходит, когда вы попадаете в стесненные обстоятельства, когда все идет не так, как вы хотели бы или предполагали? Позвонила дочь, вся в слезах, машина сломалась. Много нужно платить за ремонт, денег нет. Позвонила знакомая, вся в слезах, дети не слушаются, делают все против нее, причиняют ей боль, плачет. Кто-то потерял работу, переживает, как прокормить семью, в стране выборы. «Завтра начнется новая жизнь», — сказала сотрудница, уходя домой. Проблема, напряженка, трудности, волнение. Кажется, сплошной тупик. Как развязать узлы? Как выбраться из замкнутого круга? Давид тоже был в стесненных обстоятельствах. Но сколько вдохновенных псалмов он написал в таких неблагоприятных обстоятельствах. «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст он поколебаться ноге твоей и не воздремлет хранящий тебя». Псалом 120:1-3. Сильное и уверенное обещание, воплощенное в жизнь. Если Бог сотворил небо и землю, то неужели Он не в силах вывести нас из каких-то временных тупиков? «Где же ваш Бог?» 3 месяца длилось у меня и моих коллег оформление документов на курсы повышения квалификации. В Америке необходимо много бюрократических инстанций пройти, чтобы получить разрешение. Вышестоящие начальники должны поставить свои подписи. Оплата и регистрация должны пройти длинный путь через финансовую систему. Остается неделя. Подходит сотрудник, неверующий еврей, в пятницу вечером и говорит: «Похоже, что мы никуда не поедем, если, конечно, ваш Бог нам не поможет». «Вы что, все-таки верите в Иисуса?» — спрашиваю с улыбкой, радуясь возможности заговорить о Христе и вере. «Конечно же, Иисус поможет. Вот увидите, Он мне помогал не раз. Молюсь и прошу друзей молиться». С понедельника до четверга каждый день тот коллега спрашивал, молилась ли я. За 2 дня до отъезда все отрегулировано. Напоминаю этому же коллеге ранее сказанные им слова о Боге и замечаю, что он действительно помог. Говорю это вслух, чтобы другие услышали тоже. Встречаемся в аэропорту в 8:00, вылет в 10:00. Самолет задерживается на полчаса, затем на 45 минут, потом на 1:15. Так 11 раз до самого вечера, пока, наконец, вообще не отменили рейс. Неугомонный сотрудник продолжает ворчать: «Ну где же ваш Бог? Если бы он был, то мы бы не сидели в аэропорту почти 12 часов в ожидании». «Если бы Бога не было, то вы бы сели в неисправный самолет и уже сегодня встретились с ним», — отвечаю сотруднику. «Вам еще нужно приготовиться». Другой сотрудник улыбается и поддерживает меня. Садимся в другой самолет поздно вечером. Полет всего 56 минут. Все меняется. Обстоятельства меняются. Самолеты опаздывают или отменяются, а Бог неизменный, суверенный и всемогущий. В какого Бога верите вы? Помощь от Бога не зависит от обстоятельств. Что мы выбираем? В любых обстоятельствах мы делаем выбор, а в стесненных – особенный выбор. Он отличается от других. Кто-то выбирает плохое, кто-то даже в плохом находит хорошее и драгоценное. Все зависит от того, чем наполнена наша внутренняя сокровищница сердца. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, А злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его. Луки 6:45. Проверьте себя, чем наполнены ваше сердце и мышление. Не раз убеждалась на опыте. Один человек имеет терпение, никогда не повышает голос. Другой по пустякам срывается. Сразу видно, нервы не в порядке. Макс Лукадо феноменально описал моменты жизни и выбор настоящего христианина в самых различных обстоятельствах. Вот так звучит его краткий рассказ. Внимательно проследите и задумайтесь над прочитанным. Возможно, этот рассказ напомнит вам о чем-то в вашей жизни. Тихо. Раннее утро. Горячий кофе на столе. Небо все еще черное. Мир все еще спит. Приближается рассвет. Через какое-то мгновение наступит день. Он ворвется с грохотом вслед за встающим солнцем. Умиротворение рассвета сменится шумом дня. Вместо тишины уединения поднимется гул шагов человечества. Спокойствие раннего утра будет нарушено решениями, которые нужно принять, и сроками, в которые нужно уложиться. В течение следующих 12 часов меня окружат всевозможные заботы дня. Поэтому именно сейчас мне необходимо сделать свой выбор. Так как была Голгофа, я волен выбирать. И я выбираю. Я выбираю любовь. Никакое обстоятельство не оправдывает ненависть. Никакая несправедливость не дает права впустить горечь. Сегодня я буду любить Бога и то, что любит Он. Я выбираю радость. Я позволю моему Богу быть Богом обстоятельств. Я устаю перед искушением быть циничным, орудием ленивого мыслителя. Я отказываюсь воспринимать людей иначе, как человеческое существо, созданное Богом. Я отказываюсь воспринимать любые проблемы иначе, как только возможностью видеть Бога. Я выбираю мир. Я буду жить прощенным. Я буду прощать, чтобы жить. Я выбираю терпение. Я буду смотреть сквозь пальцы на неудобства этого мира. Вместо того, чтобы жаловаться на слишком долгое ожидание, я буду благодарить Бога за минутку для молитвы. Вместо того, чтобы сжимать кулаки из-за новых обязанностей, я встречу их с радостью и мужественно. Я выбираю доброту. Я буду добр к бедным, потому что они одиноки. Добр к богатым, потому что они боятся, и добр к недобрым, потому что именно так Бог поступил по отношению ко мне. Я выбираю добродетель. Я лучше обойдусь без денег, чем возьму нечестно. Я предпочту остаться незамеченным, чем буду хвалиться. Я исповедуюсь, прежде чем обвинять. Я выбираю добродетель. Я выбираю верность. Сегодня я сдержу свои обещания. Мои должники не пожалеют о том, что доверились мне. Мои коллеги не будут сомневаться в моем слове. Моя жена не будет сомневаться в моей любви. А мои дети никогда не будут бояться, что их отец не придет домой. Я выбираю кротость. Ничего не добьешься силой. Я хочу быть кротким. Если я и повышаю голос, то только в хвале. Если сжимаю руку, то только в молитве. Если выдвигаю требования, то только к себе. Я выбираю самообладание. Я духовное существо. После смерти этого тела мой дух воспарит. Я не разрешаю тленному управлять вечным. Я выбираю самообладание. Я буду опьянен лишь радостью. Я буду страстным лишь в вере. Лишь Бог будет оказывать на меня влияние. Лишь Иисус будет учить меня. Я выбираю самообладание. Любовь Радость, мир, терпение, доброта, добродетель, верность, кротость и самообладание. Этому я посвящаю свой день. Если я преуспею в этом, я буду благодарить. Если обману надежды, буду искать Его милости. И потом, в конце этого дня, я положу голову на подушку и отдохну. Как проходит ваш день? Сумеете ли вы сделать правильный выбор сегодня? Может, завтра будет по-другому? Хотелось бы. А может, вы сказали: «Слава Богу, именно так и прошел мой день». Вдохновляющие обетования. Библия наполнена вдохновляющими обетованиями в любых случаях жизни и при самых различных обстоятельствах. Но немногие избирают заглядывать туда и черпать для себя источник вдохновения. В книге пророка Исаии записано: «Не бойся, ибо я с тобой. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницей правды моей». Исаии 41:10. Это обещание того, что всем верующим в Него Господь пошлет крепость, поддержку, помощь в свое время. Апостол Павел неоднократно находился в очень стесненных обстоятельствах. Что же он делал? Возмущался и негодовал? Нет, конечно. Когда он находился в тюремном заключении, он написал несколько посланий Ефесянам, Колоссянам, Филиппийцам и Филимону. «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования, так что узы мои во Христе сделались известными всей притории и всем прочим, и большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью, безбоязненно проповедовать Слово Божье». Филиппийцам 1:12-14. Оказывается, стесненные обстоятельства послужили ко благу не только Павлу, но и другим братьям. У них появилась смелость и дерзновение к благовествованию, закалилась жизненная стойкость. Поэтому апостол Павел писал: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом». Филиппийцам 4:6. В любых обстоятельствах, а в стесненных особенно, мы должны обращаться к Богу. Он посылает помощь. Псалмопевец Давид записал: «Остановитесь и познайте, что я Бог. Буду превознесен в народах, превознесен на земле. Господь сил с нами, заступник наш, Бог Иакова». Псалом 45:11-12. Если мы в наших стесненных обстоятельствах полностью доверимся всемогущему и живому Богу, то Он выведет нас из любого тупика ради Своей славы. Победа будет принадлежать Ему. Как побеждать в стесненных обстоятельствах? Как научиться побеждать в стесненных обстоятельствах? Обрести в них что-то ценное, важное и неповторимое? А может, мы до сих пор жалуемся по мелочам? Запомните, Бог никогда, никогда, никогда не допускает ошибок. Он учит нас через трудности, испытания и невзгоды. Учит нас доверять Ему. Доверие Богу – ключ к решению всех проблем, всегда и во всем. Он – наш Бог. Он знает лучше нас. Он видит полную картину. В послании к римлянам Павел записал: «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас». 8:18. И еще: «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». 8:28. Возвращаюсь к задержке самолета на 12 часов при солнечной погоде. Кто-то из друзей тогда попросил меня: «Постарайтесь узнать, почему это случилось». Ответ я получила от Господа на следующий день. в очередной раз читая историю об Иосифе. Самое главное, Бог был с ним. Бог учил также и меня, что Он со мной снова и снова. Я могу и должна доверять Ему, даже когда обстоятельства меняются и все не так, как хотелось бы. Только с Ним я обретаю победу в стесненных обстоятельствах. Только Он посылает мне свой совершенный покой. Он подарил мне две встречи с двумя разными женщинами, которым нужно было слово ободрения в их очень стесненных обстоятельствах. Если бы я прилетела по расписанию, то эти встречи вряд ли бы состоялись. Вопрос с ремонтом машины дочери тоже разрешился, слава Богу. Знакомая рассказала, как Бог чудно ответил на ее молитвы. Наутро я узнала радостную весть о победе на выборах нового президента, хотя все ведущие медиаканалы говорили о совершенно других результатах. Было явное противостояние и явная победа от Господа. Оглядываясь всего на некоторые стесненные обстоятельства, убеждаюсь в который раз, что Богу нужно доверять, стремиться к Нему, искать Его. Ищите Его, как искал Давид. Доверяйте Ему, как апостол Павел. С Богом вы победите в любых стесненных обстоятельствах. Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Псалом 41:2. Питайтесь Его словом. Пейте воду живую, чтобы жить. Не раз средь жизненных тревог мне враг шептал: «Ну где ж твой Бог?» Чтобы сомнение и страх посеять в разуме, в мечтах. Чтобы наполнить беспокойством, неверием и неустройством все мысли и стремления в отчаянии и в оскорблениях. Чтобы разрушить Божий план через неправду и обман. Порою даже водопады кричали мне над бездной рядом. Я к Богу устремлюсь душой, а с Ним и в бурях хорошо. В любое время, днем и ночью, являет милость Бог воочию и наполняет словословием, хвалой из уст и песней новой, дарует светоч и надежду там, где безумие невежды. Бог крепкий, сильный и живой дает мне радость и покой через общение и веру. В молитве пламенной без меры. У Его ног источник жизни, что отделяет страха призмы и освещает дух во мне среди лукавства кратких дней. Его законы величавы. Достоин Бог великой славы. В Нем обновляется душа, в который раз к Нему спеша. Как лань к воде, как солнцу росы, порой похожие на слезы, в годины всяких искушений мне Бог являет утешение. Я открываю нараспашку душу, как белую рубашку. Пои меня водой и словом. Прибудь со мной в борьбе суровой. Татьяна Мороз.
1: Размышления вслух. Александр Семенов, поп. Когда ум наполнен Словом Божьим. Дорогие читатели журнала «Вера и жизнь», миновало столетие с того времени, как суд Божий выявил скудость слова в сердцах номинальных приверженцев исторической конфессии, внушавших нам чувство гордости за почти тысячелетнее господство над диссидентами. Сердце, по наблюдению Марцинковского, не было смягчено Евангелием, к обложке которого в церквях только прикладывались, но внутрь почти не заглядывали. Отсюда революции и гражданская война с последующим упованием на светлое будущее, обернувшееся тьмой для 1/6 части планеты. Мой личный опыт чтения Писания начался осенью 1977 года, когда я, будучи призван в ряды Советской Армии, взял с собой карманное издание Нового Завета. Я украдко читал его под страхом обыска вместе с братьями евангельского вероисповедания, немцами из Киргизии и Казахстана. Мы встречались тайно в части инженерных войск.
3: Дежурные офицеры старались смотреть на наши встречи сквозь пальцы, особенно в христианские праздники, Рождество и на Пасху. После отпуска я привез с собой Библию. Тогда и заметил, что когда ум наполнен Словом Божьим, влечение ко греху сильно ослабевает, а к Богу, наоборот, усиливается. Хочу призвать вас, дорогие друзья, особенно молодых людей, заучивать стихи из Писания. Я заметил, что при накоплении в нас Слова начинает действовать данное нам от Бога помазание. 1 Иоанна 2:20-27. Господь предостерегает нас от греха,

Благодарю вас за журнал «Вера и жизнь» в электронном виде. Вы являетесь благословением для меня и всех людей, читающих журнал. Жили мы в Харькове, вели активную работу благовестия и помогали в церкви по хозяйской части. Переехали в глухое село, церкви здесь нет, ездили на электричке в соседний городок. Но потом я перестала ходить в церковь по состоянию здоровья, болели ноги. Проповеди слушаю теперь в интернете и по телеканалу CNN. Мне очень не хватает живого общения. Спасибо, что не забываете меня. Для меня это луч света. Пока человек молод и здоров, он нужен всем. Исчез человек по состоянию здоровья или из-за возраста, или просто ушел в мир, и про него все забыли. А человек тот помнит. Он жаждет. Он не забыл. Ему требуется молитвенное общение, духовный рост, церковь. Благодарю вас, что вы меня не забыли. Это очень важно. Оксана, Россия. Можно попросить вас писать проще. В журнальной статье «Кто приводит людей ко Христу» во втором номере за 2015 год заметила недуховный подход сестры Е. Муратовой к сестре Тамаре. Да, вероятно, она где-то по плотскому поступала. А мы? Разве мы сразу становимся совершенными? Господь в книге «Деяния апостолов 2.42» учит, что мы церковь живая, не секта. Читала такое объяснение. Если круг разделить на 4 сектора, то должны присутствовать следующие его составляющие – учение апостолов, общение, преломление хлеба и молитва. Если отсутствует хотя бы один сектор, то церковь превращается в секту. Вероятно, человеку, написавшему статью «Баптисты – это секта», нужно было подумать о последствиях этой статьи. Ведь баптистов считают сектантами по человеческому разумению, а оно – безумие перед Богом. Дорогая редакция журнала, позвольте мне дать вам несколько советов. Не могли бы вы использовать в статьях журнала слова попроще и понятней? Не все понимают такие выражения – папский нунций, велеречивых, церковники, схоластический, евхаристия и так далее. Из номера 3 за 2017 год. Как было бы хорошо, если бы и ребенок понимал, что вы хотите передать. Советую вам одну страницу посвятить детям. Это привлечет их к чтению журнала с детства. Хотела бы вам также посоветовать оживить рубрику «Несколько вопросов к читателям». Это поможет нам, читателям, научиться применять Слово Божье в практической жизни. Ведь только тем, кто любит Бога, дано настоящее, живое знание от Него. А знание земное надмевает, не приносит спасения, но взращивает гордость. 1 Коринфянам 8:1-3. А теперь хотелось бы обратиться к читателям журнала «Вера и жизнь» и задать несколько вопросов для размышления. В Писании сказано: «Праведный верою жив будет». Евреям 10:38. Открыто ли тебе, дорогой друг, это слово Духом Святым? Отец-сирот и защитник вдов. Псалом 67:3. Относишься ли ты, как родной брат или сестра, к обездоленным людям, к терпящим нужду? Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего. Луки 6:35. Исполняешь ли ты это повеление? Какой стих из Библии поможет тебе избавиться от раздражительности? Имеешь ли ты страх Господен? Что привело тебя к покаянию? Понял ли ты жертву Христа? Мне 55 лет, верующая с 30 лет, но, кажется, вера у меня была неискренняя. Но Господь пробуждает и изменяет. Пишу это письмо с сердечным желанием помочь без осуждения. Антонина Авраменко, Казахстан. Об этом я помню всю жизнь. Мне 55 лет. Живу в Харьковской области. У меня есть взрослые сыновья. Пока только один сын христианин. Моя мама была верующая. Отец покаялся за 6 месяцев до смерти. Мой муж тоже покаялся в последние минуты жизни.
Господи, прости.

0: и его жизнь на земле была окончена. Но я радуюсь тому, что Бог и в последние минуты жизни не отринул кающегося грешника. Я очень благодарна за это Богу и знаю, что в вечности встречу своего мужа и детей. Нас у родителей четверо, два сына и две дочери. Мы с моей сестрой Олей христианки с юности. Хочу поделиться с вами одним случаем, который хранится в моей памяти вот уже 30 лет. В июне 1978 года я приняла святое водное крещение по вере в Господа нашего Иисуса Христа. В августе мне исполнилось 18 лет, и мои родители решили сделать мне подарок – отметить мое совершеннолетие и крещение. Они разрешили мне пригласить молодежь. Я поехала на богослужение в город Балаклею и пообещала родителям привезти с собой 10 человек. Приезжая в дом молитвы, а к нам с посещением приехали 20 человек молодежи из Ясной Поляны, город Харькова. После богослужения я подошла к руководителю молодежи и регенту Акуленко Леониду и сказала, что хотела бы пригласить к себе нашу молодежь, чтобы отпраздновать мое 18-летие и крещение. Он сказал мне, что если приглашать, то тогда приглашать и молодежь из Ясной Поляны. И добавил, сейчас мы помолимся, и ты увидишь настоящее чудо. Все наедятся и еще останется. Мы помолились, и вся молодежь поехала ко мне в Андреевку. Когда мама увидела нас, она, подозвав меня, спросила, «Зачем ты пригласила столько молодежи? Чем мы их угощать будем?» Я ей ответила, «Мама, все наедятся и еще останется». Хотя в душе я сомневалась, что так будет в действительности. Раньше, когда я читала о чуде насыщения 5 хлебами и 2 рыбами 5000 человек, не считая женщин и детей, Матфея 14:21, я просто не понимала, как хлеб и рыба могут умножаться. Я считала это сказкой. Пока молодежь пела под гитару псалмы, я накрывала на стол. Как сейчас у меня перед глазами окрошка, картофельное пюре с отбивными, салат и компот с пирожками. Я сама обслуживала моих дорогих гостей, наливала окрошку, раскладывала еду по тарелкам. Содержимое в 6-литровых кастрюлях только немного уменьшилось. Я смотрела на это и удивлялась. Как такое может быть? Все тарелки полные, а в кастрюлях почти столько же, сколько их было. Все гости наелись и даже осталось. И если бы я не сама накрывала на стол, то ни за что бы не поверила, что такое может быть». После обеда брат Леонид обратился ко мне. «Ну что, сестра Люба, поверила ли ты теперь в то, что Господь силен умножить хлеб?» «Да», — только и смогла сказать я. «И это ли не чудо Господня? Это ли не милость Божья? И как после этого не верить тому, что написано в Библии?» Об этом случае я часто рассказываю своим сыновьям, сотрудникам, которые сомневаются в том, что написано на страницах Священного Писания. Этот случай я буду помнить до своего перехода в вечность. Любовь Балакирева, Украина.
1: Яйцу, вероятно, трудно превратиться в птицу. Однако ему несравненно труднее научиться летать, оставаясь яйцом. Мы с вами подобны яйцу. Но мы не можем бесконечно оставаться обыкновенным, порядочным яйцом. Либо мы вылупимся из него, либо оно испортится. Клайв Стейплс Льюис.
2: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Очень редко проходили собрания в тишине, без препятствий. Наряды милиции и дружинников нарушали порядок богослужений. Врываясь в среду христиан, они пытались проникнуть к руководящим. И тогда братья и сестры плотным кольцом окружали служителей, а гонители невольно слушали песнь.

сколько раз грех твой снова его распинал. Сколько раз за любовь ты насмешкой платил. Но с любовью он снова отца умолял. Прости ему,

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: 14 мая. Он не отвечал ей ни слова. Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступившие, спросили его: «Отпусти ее, потому что кричит за нами». Евангелие от Матфея, 15 глава, 23 стих. Одна христианка видела во сне трех молящихся сестер. Когда они стояли на коленях, к ним приблизился Господь. Подойдя к первой из них, он нежно склонился над ней. Его улыбка сияла любовью, и его речь к ней звучала, как чудесная музыка. Оставив ее, он подошел ко второй и ограничился лишь тем, что коснулся своей рукой ее склоненной головы и кинул ей лишь взгляд нежного одобрения. Мимо третьей, молящейся, он шел, почти не остановившись. Видящая этот сон, думала про себя, как велика его любовь к первой. Второй он только выразил свое одобрение. Третье же, должно быть, его огорчило. Он не вымолвил ей ни слова и, проходя, даже не окинул ее своим взглядом. Хотела бы я знать, что она совершила такого и почему Господь так резко с ней обошелся. Господь предстал мне и сказал: «О, женщина, как превратно ты истолковала меня! Первая молящаяся нуждалась в моей нежной заботе. Она нуждалась в моей любви и помощи каждую минуту, в течение всего дня. Без них она падала бы и ошибалась. Вторая имеет больше веры и больше глубокую любовь. Ей я могу доверять. Она будет уповать на меня в всех обстоятельствах. Третья, на которую я как бы не обратил внимания, так хорошо знает меня и так доверяет мне, что не нуждается в видимых проявлениях моего одобрения. Она не смущается и не падает духом от обстоятельств, через которые я провожу ее. Она доверяет мне и знает, что я доведу до совершенства начатое мною в ней дело. И хотя она не понимала, что я делал, она уповала на меня и знала, что уразумеет после». Господь своей любви к нам часто хранит молчание. Он хранит молчание, дабы мы научились любить Его и доверять Ему, и наученные им могли бы в любую минуту откликнуться на Его любовь без всякого к тому принуждения извне.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Когда очень жарко. Не будут терпеть голода и жажды, и не поразит их зной и солнце, ибо милующий их будет вести их и приведет их к источникам вод. Книга пророка Исаии, 49 глава, 10 стих. Солнце поднималось все выше. Уже давно наши путешественники сняли свои легкие плащи, защищавшие их от утренней прохлады, и надели солнцезащитные широкими полями шляпы. Видно было, что путники, особенно дети, уже устали. «Садитесь вот здесь в тени, немного передохнем», — сказал папа, открывая свою флягу с водой. Дети последовали его примеру.
2: «А я уже проголодался», — захныкал Антошка. «И жарко очень, я больше не хочу никуда идти».
1: «Потерпите немного. Через 15-20 минут ходьбы всех нас ожидает приятный сюрприз», — сказал папа. «А пока ополосните лица водой из фляги. Должен всем сказать, что очень скоро мы с вами неплохо пообедаем». После краткого отдыха все снова двинулись в путь. Через 10 минут между деревьями все увидели голубую гладь лесного озера.
2: «Ура! Мы будем купаться!» – закричал Антошка и бросился со всех ног к желанной прохладе.
1: На берегу озера стоял маленький домик лесника, откуда доносился приятный аромат жареной рыбы и зеленого борща. Гостеприимные хозяева радушно встретили путешественников и пригласили их к обеду. «Может быть, ты, мой друг, устал справляться с трудными задачами по математике? А может, новый велосипед соседа, точно такой, о каком ты мечтаешь, стал причиной твоего плохого настроения? Это и многое другое, подобно летнему зною, делает невыносимым наше путешествие с Иисусом. Но не отчаивайтесь. Любящий Господь приготовил для всех нас много приятного на пути к небесному дому. Освежите себя несколькими глотками живой воды из запасов его обетований. Отдохните немного и в путь. Как много у тебя благ, которые ты хранишь для боящихся тебя и которые ты приготовил уповающим на тебя пред сынами человеческими». Псалом 30, 20 стих.
0: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи», ибо слушает раба Твоя, как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

Цветок веры. И явился ангел Господень жене. Книга Судей, 13 глава, 3 стих. Сосуд, который Бог избрал для цветов, украсивших жизнь жены Маноя, велик и подходит для самого пышного букета. Правда, пока в нем только один цветок, скромный, но благоухающий. Это цветок смирения, которым мы восхитились вчера. Но великий садовник еще не закончил обустраивать прекрасную жизнь жены Маноя. Теперь он добавил второй редкий цветок – цветок веры. Отметьте, чем красив этот цветок. И явился ангел Господень жене. В каком бы месте Библии ангел Господень не появлялся, повод для этого появления был весомым, и жена Маноя обратила на это внимание. Ангел Господень объявил: «Ты зачнешь и родишь сына». Разумеется, сердце этой неплодной женщины забилось быстрее. Затем ангел Господень дал жене Маноя несколько особых личных наставлений. «Берегись, не пей вина и секера, и не ешь ничего нечистого». Такие ограничения накладывались на принимавших обет назарейства и отделяли человека ради Божьих замыслов. Ангел Господень дал и другие наставления, касавшиеся будущего младенца. Бритва не коснется головы его, потому что от самого чрева младенец сей будет назарей Божий. Это так ошеломляет! Как же наша дорогая подруга справилась со всем этим? Не мудрствуя лукаво, скажем так, она справилась при помощи веры. Она не задавала вопросов, не требовала знаков, ни капли не сомневалась. Она отозвалась редкой драгоценной тишиной веры, и в сосуд ее жизни был добавлен еще один благодатный цветок. Стремитесь ли вы к благодатному присутствию цветка веры в вашей жизни и в вашем характере? Помолитесь о своих ответах на такие вопросы. Любите ли вы Бога и слушаетесь ли Его Слова? Доверяете ли вы обещаниям Библии? Отмечена ли ваша вера тихим молчанием, то есть не задаете ли вы вопросы? Кротким духом, то есть не требуете разъяснений, и прекрасной покорностью, то есть не сопротивляетесь ли неизвестности? Если да, то можете быть совершенно уверены, что Бог добавит к букету ваших личных достоинств цветок веры.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00495-231-500-5988.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие сестры, предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Жемчужина», подготовленную в студии радио Зегенсвелле «Волна благословения» именно для вас. Сегодня мы продолжаем беседу на тему воспитания детей через воспитание себя. Беседу ведет Наташа Калиниченко и

0: Мы продолжаем размышлять на тему о воспитании детей и тем самым воспитывании себя. Таким образом, Господь работает в нашей жизни. Когда мы были молодыми, нам казалось, что мы все знаем, но когда мы выходим замуж, Господь посылает нам детей. И тем самым временем Господь посылает нам и Слово Своего, как мы должны их воспитывать. Но иногда мы не внимаем этим истинам. Поэтому сегодня мы продолжим тему, как Господь воспитывает нас, когда тем самым временем, когда мы воспитываем наших детей. И вновь упомяну, что источником воспитания детей, который сработает на 100%, это является Библия, Слово Божье. Вместе с нами вновь Наташа Калинченко, и мы продолжим наше общение.
1: Я хотела поговорить с Валентиной о том, что так как у вас детки уже чуть-чуть постарше, чем мои, теперь я хочу перенять опыт от вас, как о воспитании детей, как о правильном направлении детей. И мы с вами рассуждали на стих о великом поручении. Вот великое поручение. Иисус сказал: «Расскажите, как вы понимаете вот это великое поручение?» Сказал: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». И расскажите, как вы приняли это поручение?
0: Много лет назад, это примерно 20 лет назад, произошла такая перемена в моей жизни, когда Господь сказал, что я должна стать миссионеркой для своих детей. И когда я изучала Библию, я просто заставляла себя читать и изучать Библию, и когда я это делала, Господь, я видела в Библии вот эти истины, которые касались меня. И именно этот стих. Обычно мы легче читать нам Новый Завет, когда ты читаешь как повествование, как историю. И в последней главе Матфея: «Идите, научите все народы». А я говорю: «Народы? Я не могу идти сейчас научить народы. В Африку я боюсь ехать. Там очень жарко, и можно заболеть». Помню, когда в церкви нам говорили, что миссионеры поехали в Сибирь. Я говорю: «В Сибирь? Это ужасно, там очень холодно». А потом говорила: «В Африку я не могу, нет». И Господь мне открывал вот именно те моменты, те года, 20 лет назад Господь начинал работать в моем сердце, что я являюсь миссионером для моих детей. Мое дело — научить моих детей. А все народы — это и есть наши дети, мои дети, народы, народ, твои дети и других женщин. Мы должны научить их, преподать им библейскую истину, что спасение через Иисуса Христа. Не ждать, что кто-то другой в воскресной школе или другая тетя или другой миссионер придет и скажет моим детям. Это моя прямая обязанность. И мой девиз стал таким: «Итак, Валентина, иди научи своих детей, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, и сия с вами во все дни до скончания века». В Библии Господь нам оставил все истины, которые нам нужны для этого. Эта истина работает и по сей день в моем сердце, в моей семье.
1: Да. Мне недавно открылась эта мысль, что с этого же стиха читаю, я с детства тоже хотела стать миссионеркой, и там написано: «Идите, научите все народы». Думаю, у меня столько в каждом, даже в самой одной семье, столько nationalities, сколько народностей, они все разного характера, разно понимают иногда. Это и есть наша народность такая. Да. И вот эти мысли, что там во имя Отца и Сына и Святого Духа. Вот когда наши детки растут маленькие, мы говорим им о Боге, Боге Отце, Бог сотворил все. Потом они подрастают, мы им говорим об Иисусе Христе, что Иисус пострадал на кресте за наши грехи. Когда они уже в подростковом возрасте, мы уже говорим им, что Дух Святой касается, чтобы они, Дух Святой обличает, чтобы они могли прийти к покаянию. И вот эти мысли, что уча их соблюдать все, мы должны учить их соблюдать, учить им говорить, соблюдать, как я повелел вам. Господь повелел нам, чтобы мы могли их учить этому, учить Писанию. И говорится: «Он с нами, Он будет с нами, Он с вами, со мной». С сестрами, которые, когда мы идем и слушаем это поручение Господне, тогда Он с нами подкрепляет нас.
0: И Он обещал этого. И я верю этому обещанию до сегодня, что Он со мной и будет и дальше.
1: Да. Хотелось задать такой вопрос. На какие жертвы вам пришлось пойти ради ваших детей?
0: Жертвы. Если взять, так сказать, по словарю или значение этого слова, то жертвовать — это значит идти отказаться от чего-нибудь и предоставляешь себя для блага другого. Это ты жертвуешь чем-то. И на первый взгляд вот этот вопрос звучит правильно, да, чем ты жертвуешь. Но если задуматься, то мы должны помнить, что мы не жертвуем чем-нибудь ради наших детей. Мы это воспитывать наших детей — это наша прямая обязанность, потому что Господь нам дал детей. Они еще не способны в малом возрасте работать для того, чтобы себя содержать. Поэтому это наша прямая обязанность — расти их, воспитывать, кормить, одевать. И мы должны помнить об этом. Помню, как один из моих сыновей, было это неоднократно, когда я говорила: «Вот мама ради тебя сделала это. Вот мы с папой ради тебя». И, наверное, это было 3 или 4 раза, когда он сказал: «Мама, это твоя прямая обязанность». Могу как-то засвидетельствовать, подтвердить то, что мне было немножко стыдно за эти слова, что ребенок, а зачастую дети воспитывают нас.
1: Да, дети нам говорят, да.
0: Нам кажется, что мы чего-то достигли, мы знаем, как их воспитывать, но дети же тоже имеют свое мнение, они иногда могут нам подсказать, как это правильно. И я поняла, что на самом деле это моя прямая обязанность воспитывать и расти моих детей. Если сделать такую вот ремарку, что только Бог мог пожертвовать своим сыном ради того, чтобы даровать нам спасение и потом ничего не просить взамен. А мы иногда, когда по-человечески, когда жертвуешь, потом сможешь еще вспоминать ребенку: «Я за тебя заплатила школу, я столько тебе покупала дорогую одежду, а как ты мне воздаешь?» Поэтому я так посмотрела, если как звучит этот вопрос, то это наша прямая обязанность, чтобы воспитывать, расти наших детей.
1: Да. Я помню, такой был момент в моей жизни. Был выбор идти учиться дальше на доктора или идти работать в школе, где мои дети учатся. И это был труд, такая борьба. А потом думаю: нет, я должна быть с детками, потому что мы везем их в школу, разговариваем с ним, общаемся с детьми, воспитываем. И вы правильно говорите, что это не на жертву пошла, это обязанность моя. Да, это обязанность воспитать, привести их к Господу. И как мы приводим их к Господу? Вот так, каждодневное общение. Разговоры с ним, общаться с ними, да.
0: Да, получается, мы не жертвуем, а мы вкладываем наших детей,
1: да,
0: чтобы потом они видели этот результат. Вкладываем время, финансы, нашу любовь для того, чтобы они тоже были любвеобильными и добродетельными.
1: Да.
0: В связи с тем, что я хочу сказать, я бы перефразировала вопрос, который ты мне задала первоначально. Так, от чего я отказалась в жизни для того, чтобы воспитать моих детей и видеть их счастливыми и плодотворными в этом и служащими Богу? Вновь вернусь 20 лет назад, когда моей мечтой, когда мы приехали в Америку уже 24 года, но 4 года я практически училась для того, чтобы попасть на медицинскую программу и стать, наверное, тоже.
1: Да,
0: это была моя мечта, и я очень стремилась к этому. И я могу сказать, что я пожертвовала не собой, а я жертвовала ради детей не собой, а карьерой. Поэтому Господь остановил меня на определенном этапе, потому что мне казалось, что мои дети вырастут в церкви, они услышат истину, в воскресной школе их будут обучать этому. И 3 года я училась и работала. Но помню, в 2004 году, когда я уже была на медицинской программе, Господь конкретно меня вот просто вот так держал, останавливал. Просто брал меня за руку и держал меня, а я вырывалась из его рук. Я хотела продолжать делать то, что я хотела. Но я рада, что в определенный момент я поняла, что я не поступаю правильно. Потому что если бы я тогда не остановилась, я могу только представить, где были бы мои дети. И я этого конечно, оглядываясь назад, я бы не хотела, чтобы мои дети были там, потому что где бы я ни хотела, потому что я была занята очень сильно учебой. Помню, я приходила со школы, и дети просили у меня поиграться с ними, а я закрывалась в комнате на замок, и они только стучали в дверь: «Мама, мама», а я готовилась на следующий день учить уроки. Поэтому я пожертвовала ради детей карьерой. Карьера это для меня стало второстепенным, а дети стали первостепенным. Поэтому в 2008 году, уже спустя 4 года, когда я еще хотела возвращаться в школу, у меня было 4 детей, 17 лет, это подросток, 9 лет подрастающий, уже почти подросток, 8 лет и 2 года. О какой карьере могла идти речь? Дети — это и есть та «карьера» в кавычках, или та, это даже не карьера, а подарок от Бога, наследие от Бога, которому мы должны посвятить всю себя, все свои таланты, все свои возможности, все свои средства. Ведь я их родила для Господа. Господь, говоря, в Библии написано, «приобрела я человека от Бога», да, когда Ева родила. Значит, человек... Господь посылает нам детей, и мы должны их воспитать, а не другая няня, которой ей не до твоего ребенка, может быть, только до твоих денег.
1: Вот эта мысль, что идите, научите. Мы, Бог нам дает это поручение, научить же своих детей. Он нам их дал, чтобы мы их и научили.
0: Мы готовы научить других?
1: Да.
0: Лечить других, учить других в школе, а своих детей оставляем на произвол судьбы. Да, поэтому это такое опасное состояние матери, которая так поступает. И хочется дать совет молодым мамам, чтобы ваши дети были на первом месте, потому что это то, что самое дорогое для вас. Пусть вам Бог даст мудрости, и чтобы вы сделали правильный выбор в воспитании ваших детей.
1: Хочется задать такой вопрос. Как воспитывать себя, когда дети, подростки или уже взрослые? Как вам удается вот воспитывать себя, работать над собой, когда уже дети, подростки и выросли уже?
0: Да, вопрос очень интересный. Казалось бы, что когда уже дети, подростки, самой нужно быть воспитанной, да, в кавычках, воспитанной, или взрослой, или понимающей все детали жизни, да. Но, конечно, мы всю жизнь будем учиться. Но интересный вопрос в том, что когда ребенок подрастает и стал подростком, то у тебя до сих пор еще не было подростка. Да. Поэтому тебе нужно учиться и вновь возвращаясь к тому Слову Божьему о воспитании, как воспитывать даже подростка. Я помню, когда мой первый сын был подростком, то я говорила мужу: «Ну, почему он такой молчаливый? Или, ну, почему он так отвечает со мной? Мне? Почему он так разговаривает? Ну, я вообще не понимаю, что с ним происходит». Ну, я, конечно, была намного моложе, и мой муж говорит: «Ну, ты сама еще подросток». Да. Я говорю: «Ну, это не в обиду», он мне сказал, в том смысле, что нужно понять его. Давай мы вместе поймем его, давай мы сначала откроем Библию, какие характеристики подросткового возраста. И, конечно, со вторым, третьим, четвертым ребенком было легче нам расти нашего подростка. Поэтому над собой нужно работать всегда, не только когда дети маленькие, но и когда подрастают.
1: Да, хочется перейти на следующий вопрос. Какие советы нужно давать взрослым детям, а в каких моментах лучше промолчать?
0: Советы нужно давать всегда, но иногда нужно и промолчать. Хорошие советы, и лучше давать советы тогда, когда ребенок спрашивает тебя, если говорить о взрослом ребенке. Или советы, когда видишь, что ему нужно меняться в чем-нибудь. Например, недавно я пошла на прогулку с дочерью, совсем недавно, и я думала, я ей скажу о том, как нужно вестись. Она прилично одевается, и мальчики, и дети мои прилично одеваются, в этом как бы нет нужды. Но хотела сказать более такие глубокие истины, как себя вести, о чем говорить, о чем не говорить в обществе, среди молодежи, на работе. И много таких деталей. И когда я с ней разговаривала, еще я ей не начала учить, как она мне сама начала говорить эти истины. Не меня учить, а просто общаться на эту тему. Когда мы вернулись домой, я могла свободно ей сказать, что я очень рада, что ты знаешь все вот эти манеры поведения, манеры разговора, как вести себя, о чем говорить в обществе. И для меня это было очень приятно. Я хочу этим сказать, что иногда мы должны быть чуткими к тому, что говорить и что не говорить, но смотреть на то, как ведет себя наш ребенок, и просто сказать еще что-нибудь, поощрить его, поблагодарить, сказать, что ты правильно думаешь, я очень рада. Но никогда не встревать и учить его тому, даже мелочам таким, которые бы, казалось бы, они уже знают, и мы видим, что они знают. Поэтому очень нужно быть чуткими к таким вещам. Мы же понимаем, что каждый человек, в том числе и ребенок, он индивидуален. И если то, что ребенок делает, например, кушает определенную еду, конечно, нужно придерживаться здорового образа жизни, и нужно самой так кушать правильно, и ребенок увидит, что мама покупает, то же самое будет делать. Но хотела подчеркнуть то, что у каждого ребенка есть индивидуальность в питании, а в одежде, как одевается, конечно, нужно учить, чтобы одевались прилично. Есть такие свои приоритеты, которые не противоречат Библии, но просто это их preferences, то мы должны просто оставлять их в покое, пусть они живут и радуются жизни. Поэтому учить давать советы, когда просят, когда нужно, когда проблему, которую ты видишь, это роковая проблема,
1: духовная,
0: или даже иногда проблема смерти и жизни, то нужно говорить. А когда вот такие мелкие, то нужно оставлять, чтобы радовалась жизни ребенок и наслаждалась тем, чем Господь ее
1: не быть такой наделил. Мамой, которая то не то, то не то, то не то, опять не то, опять ты то не то сделал. Да, вот это плохо, вот это плохо.
0: Были это у меня так, моменты.
1: Да, это...
0: Были моменты, когда ребенок говорил мне: «Мама, но тебе ничего не нравится во мне?» И меня это тоже. Опять мы говорим о том, воспитывая детей, как мы воспитываем себя. Да, дети нас иногда воспитывают, потому что мы, родители, думаем о себе очень высоко, что мы все знаем. И я тебе сказала. Ну, ты сказала, но давай подумаем, ты правильно сказала, мама, или нет? И ребенок может обратно сказать, поправить нас.
1: Нам надо быть готовыми их услышать,
0: да,
1: поговорить уже, потому что они взрослые. Не просто, что вот как мама сказала, так и все, а услышать ихнюю точку зрения.
0: Да, они тоже дети, которые читают Библию. Мы их научили этому. Господь открывает им определенные вопросы в жизни тоже правильно. И мы должны дать им право. Даже когда мои мальчики подрастали, у меня трое взрослых сыновей, то когда они были подростками, ко мне просто вот так пришло четкое осознание. Бог мне проговорил: я должна так их воспитывать, чтобы давать им право думать и принимать решения сами. Я им конкретно говорила: вы создадите семьи, вы должны понимать, что вы должны принимать правильные решения. Давайте начинаем сейчас уже. И когда, если когда были помладше, я им говорила: мама тебе сказала, тоже потом я говорила: а как ты думаешь, потому что мама тебе говорит? И это был переломный момент в моей жизни.
1: Вау. Следующий вопрос. Как поощрять к служению своих детей? Да, вот как вы в жизни поощряли? Вот, может быть, с маленького, или, может быть, когда они подросли? Как их поощрять?
0: Самый большой пример и поощрение к служению в церкви – это наш личный пример. Я лично выросла в большой семье, где мой папа был все время служителем и регентом. Мы пели с хора чуть ли не с пеленок в нашем деревне. Хор был, но это было... Мы служили Господу вместе, ходили на собрания постоянно, на каждое

0: невеста Христа, и эта институция, самая важная институция на земле — это церковь, угу. потому что в ней пребывает Бог, в Которого мы верим, и даже верят и другие люди, которые не посещают церковь. Угу. Поэтому церковь не нужно пренебрегать. Мы пели в хоре. Дети поют. Мы ходили на женские служения. Угу. Я верю, наши дочери будут посещать женские служения и уже другому передавать эстафету другому поколению, эстафету веры. Мы ходили в миссионерские поездки. Сейчас наши дети это делают. Мои родители это делали. И более того, и родители моего мужа то же самое. Они служили в церкви. Постоянно пели в хоре. Все дети их ходили в церковь. Поэтому очень важен личный пример. Ведь я смотрю на работе. Очень много врачей, которых я знаю, их отцы были тоже докторами. Поэтому они пошли по следам своего отца. А мы, христиане, мы должны так жить, чтобы наши дети пошли по нашим следам. И самое главное, чтобы они увидели это в нашей жизни, чтобы это было искренно, чисто, от всего сердца, непринужденно, чтобы они видели, что я это делаю для...
1: А как вот передать не религию, да, мы порой передаем образ, они видят традиции, а передать настоящее христианство, истинное, истинное христианство, Христа передать, вложить в них?
0: Ну, мы понимаем, что религия — это ритуалы. Православные люди поклоняются по ритуалам, мусульмане поклоняются по ритуалам. А у меня была подружка, мусульманка, в смысле подружка, соработница на работе, я с ней встретилась очень так спонтанно, когда я увидела, я ей просто сделала комплимент за красивый цвет, который она носила в то время. И просто я специально, как Бог мне положил на сердце, чтобы заговорить с ней о важных вещах, в смысле о вещах веры. И помню, когда она приходила ко мне несколько раз в дом, она, как заходила в дом, сразу снимала свое покрытие головы. И меня это очень удивило. Потом она рассказывала, что ее дети уже не живут так по ее принципам. И это я хочу привести к тому, что религия — это ритуалы. Для того, чтобы показаться перед людьми не богобоязненно, а показаться религиозными.
1: Религиозными, да.
0: И она рано или поздно, эта религия исчезает. Mm. Она не вечна. А вот вера в Бога, вот эта живая вера, это которая никогда не умрет и не исчезнет. И мы должны передавать это своим богобоязненным житием, на своем личном примере. Mm. Потому что христианство — это же живая вера. Христос воскрес. Бог живой. Мы верим, что Бог никогда, всегда был, есть и будет. И моя благочестивая жизнь и должна быть, это и есть передача эстафетной палочки грядущему поколению. И очень важно передать ее правильно. Не как религию, а как живую веру. На личном примере. Как-то помню картинку, я смотрела, как готовила тему о передаче эстафеты веры грядущему поколению. Мне попалась такая фотография, как беглец передает эстафетную палочку другому. Там было их несколько, и один не передал правильно, побежал дальше и бросил палочку, а другие правильно передали. И для меня это очень был такой пример, как мы передаем эстафету веры нашим детям, как религию. А, бросили палочку, а поймает ее хорошо, не поймает, как многие мамы говорят. А, он сделает свой выбор. А толку учить его, я лично слышала эти слова. Уж как-нибудь. Нет, нужно правильно передать. Взять Библию в руки. Как мой отец, я видела его с Библией в руках, так и я должна взять эту Библию и лично передать ребенку и сказать ему: вот это живое слово, которое вело меня до сих пор, оно поведет и тебя. И опять вернемся к стиху. Он не уклонится от этой истины, когда и состарится, когда мы правильно передадем, а не бросим, как попало, уж как-нибудь. Это очень важная истина, которую мы должны учесть.
1: Есть такой вопрос, а мамы некоторые могут слушать и говорить: да,

0: вас хорошо слушать, у вас все так все хорошо, детки послушные, все в церкви. А вот мама такая слушает и говорит, у меня не так, у меня дети не с Богом, у меня все трудно, у меня не... да, я, может быть, не сделала так, что нужно было сделать в молодости, а вот сейчас есть, что есть. Какие слова ободрения вы можете сказать такой маме, которой дети непослушные сейчас, и которые находятся, может быть, в подростковом возрасте или уже взрослые? Как ей быть? Где вот найти вот эту поддержку? И какие слова ободрения вы бы хотели ей сказать?
1: А, может, в жизни могут быть два момента. Когда мама в самом деле не передала или когда передала. Давайте подумаем о том, что когда мама передала правильно эстафету веры ребенку, и ребенок все равно делает свой выбор, то мама не должна себя казнить. Если, а если где-то мама усматривает, что было упущение, никогда не поздно исправиться. Нужно прийти к ребенку и даже сказать конкретно. Неоднократно в моей жизни было, когда я просила прощения у своих детей, когда я неправильно вела себя, повышала голос, и дети должны были меня опять воспитывать. Мама, ты можешь спокойно сказать. Поэтому бывают разные моменты. Главное, чтобы те мамы, у которых дети не с Господом еще, чтобы они испытали себя в свете Слова Божьего. Абсолютно полностью испытали себя, где произошел вот этот разрыв. Может, тогда, когда ребенок был очень любознательный, и он хотел знать эти истины, мама была занята чем-то другим. Может быть, карьерой, когда у меня дети были маленькие. А может, мои дети не были бы с Господом, если бы я, карьера была у меня на первом месте. Поэтому вот этот момент нужно учесть, испытать себя. Попросить прощения, никогда не поздно исправляться. Да. Мы детям говорим, никогда не поздно начать свою жизнь сначала, даже в старости не поздно. И Господи, сколько случаев мы знаем, я лично знаю и в нашей большой семье, где дети каются, приходят к Богу даже после смерти родителей. Да. Очень много таких случаев. И вот это случай, когда мама должна испытать себя, и просто продолжать жить благочестивой жизнью и молиться за ребенка. И понимать, что другого пути нету. Вот просто нету другого пути, чтобы вернуть ребенка к Богу, как только молитва и своим примером.
0: Ну, я слышу такие мысли, некоторые говорят, вот, беда случилась с моего ребенка, я пойду в эту молитвенную группу, меня осуждают, по мне плохо, все на меня смотрят, зачем идти в церковь, в церкви осуждают. Я вижу, что это такие ложные
1: причины.
0: Неправильные причины.
1: Ложные причины, потому что эта женщина, сестра, она все еще продолжает думать высоко о себе. Нам нужно смириться. У меня есть своя излюбленная молитва, когда я молюсь, Господи, одень меня в смирение, потому что когда ты смиряешь, очень больно. Поэтому, когда сестра говорит, что я не пойду, на меня все будут смотреть, а почему ты так говоришь? А может, я в самом деле тебе нужно что-то поправить в твоей жизни, а в том, в чем только ты знаешь, но ты думаешь, что все знают. Понимаешь, иногда, когда в тебе есть корень греха, то тебе кажется, что все знают.
0: На вору шапка говорит, да, в народе говорилось, да.
1: Поэтому очень важно одеться в смирение, сказать, Господи, мне не важно, как на меня посмотрит. Это мама, которая приходила к Иисусу, чтобы исцелить.
0: Да.
1: Ей не важно было, кто, что скажут о ней, она язычница или нет. Господи, я даже крохи хочу со твоего стола. Прошу тебя. Поэтому гордость является причиной того, что иногда наши дети не приходят к Господу, потому что мы думаем высоко о себе. Поэтому мне нравится вот ходить в смирение, еще учусь этому. Не хочу возгордиться своим смирением ни в коем случае, но вот я вижу эту изюминку. Идите, взывайте, просите о милости, о помощи, о прощении. Одновременно радуйтесь в том, что у вас есть надежда, что есть Господь. И таким образом Господь отвечает, когда Господь видит нашу несостоятельность, наше раскаяние, когда мы сознаем Его величие, что Он все может сделать. Господь все может сделать. Поэтому просто довериться Богу и не полагаться на свои силы и смиряться.
0: Пришел тот момент, когда Иаков боролся с... Он не знал, с кем он борется, и он так схватился за него, что говорит: «Я не отпущу тебя, пока не благословишь». Вот как бы вцепиться за Господа так сильно в такие моменты, что: «Господи, благослови меня. Да, я неправильно поступал, да, я наделала ошибок, но, Господи, ты благослови меня». Конечно, Богу пришлось сломать его бедро. Иногда Бог так нас раз сламливает и потом хочет благословить. Но иногда вот это нужно нам, вот это вот такое наше, такое, это причинит нам такую боль. Да, чтобы нас сломить.
1: Сломить,
0: да,
1: смирить.
0: Смирить.
1: И мы должны помнить, что в Библии есть ответы на все вопросы. Вот, даже этот вопрос. Когда женщина пребывает в Библии, читает Библию, изучает, Бог говорит нам через Библию. Очень такие сокровенные, глубокие вопросы, которые я никому не задавала, я просто читала Библию и говорю: это в ответ на мой вопрос. Господи, благодарю Тебя. И я еще больше захватывающе читала Библию, продолжала читать и изучать, потому что Бог говорит через Библию. Хотела еще сказать как бы сестрам, которые... Я не хочу никого упрекнуть, что кто-то грешен, и потому дети их не неверующие. Есть благочестивые жены и мужья, которые воспитывают своих детей. И даже в таких случаях, я думаю, они не должны себя казнить, но предать в руки Господа, потому что каждый человек обладает свободной волей, выбором. И все, что мы должны продолжать делать, только молиться о спасении.
0: Как вы думаете, можно ли оставаться дома, вот, меня не поймут, оставаться сама на собой, я буду дома об этом молиться? Или стоит ли нести эту нужду в молитвенную группу или куда-то, ну, выносить на свет?
1: Стоит, конечно, когда, если вы хотите решения вашего вопроса. Ну, есть такие случаи, я встречала, когда сестры сама молятся, и Господь отвечает, благословляет, в смирении сердца. Господь слышит, когда мы одна молимся или когда больше. Но когда у нас, может, слабая вера, когда у нас есть вот это сомнение, когда мы нуждаемся в поддержке, некоторые сестры сильнее вера, некоторых слабее. Вот когда мы нуждаемся, когда ты понимаешь, что веришь, что Господь поможет, но тебе нужна эта поддержка. Не потому, что Господь не услышит тебя одну, а тебе нужна вот это общение, поддержка. Придите, скажите. Если вы не хотите, чтобы ваша нужда распространялась, скажите, чтобы это было конфиденциально, но просите об этом. Об этом Библия говорит, что носите бремена друг друга, открывайте ваши желания друг перед другом, и Господь исцелит, простит и поведет.
0: Вау, спасибо большое. И такой еще есть вопрос. Мы сейчас живем уже в такое нынешнее время. Какая у вас есть боль души за вот новое поколение мам? И какое пожелание, наставление сказали бы вы им?
1: Это не секрет, что нынешнее поколение живет, как правильно сказать, видением, то, что видит, а не верою. Вокруг нас только много материализма, который привлекает наш человеческий взгляд. А в моей жизни тоже был определенный момент, когда всего хотелось купить и всего хотелось перепробовать, но это такая пустота, она не обогащает, а наоборот опустошает тебя, это твое духовное состояние. Поэтому меня сейчас это не привлекает, и я вижу это в молодом поколении, которые они не могут насытиться вот этим материализмом, то, что видят. И мой призыв к тому, чтобы они жили верою. Так как мать Моисея, она жила верою. Она видела то, что другие не видели. Она видела свой народ, освобожденный от оков рабства. Она видела своих детей в свободе. Поэтому мой призыв к молодым мамам, чтобы они смотрели наперед, что будет с моим ребенком через 5-10 лет, если я вложу в него это семя веры или не вложу. Пусть посмотрит в мир, если что творится в мире, Какими будут их дети, если они сегодня не вложат то, что должны вложить? Это очень такой важный переломный момент в жизни и мышлении молодой мамы. На все пойду, только для того, чтобы через 10 лет, 20 лет мой сын служил в церкви, был благословением для общества, и это то, к чему призывает нас Господь. И хочу сделать такой пример. Когда ехала, может, это было где-то 5-7 лет назад, на одну конференцию, я была просто водителем, и со мной были еще 4 женщины в машине. 3 часа они говорили о материализме. Опять вернусь к тому. Я ни о чем духовном. Я не могла сильно отвлечься, потому что я была за рулем. И я помню вот этот момент, как они с наслаждением об этом говорили. И опять вернусь к тому, что мы должны жить верою, а не тем, что видим. Давайте посмотрим на поколение Анны. Каждый делал то, что ему казалось справедливым. Сегодня многие молодые мамы говорят то, что им кажется справедливым. Воспитывают своих детей так, как им кажется справедливым. А если бы молодые мамы читали жизнь Анны, изучали жизнь Яховеды, они бы знали эти истины, как нужно воспитывать детей для того, чтобы через десятки лет увидеть плод своего труда и служителей в церкви, и будущие поколения, знающим Господа. И опять вернемся к передаче эстафеты веры, к передаче эстафетной палочки. Правильно или так бросить? Я буду заниматься материализмом, красками и модой, а мои дети уж как-нибудь их там выучат. Но, к сожалению, многие дочери идут по стопам матерям, и мы наблюдаем, как это происходит сегодня. Иногда, не иногда, а вот зачастую я думаю о женщинах Библии, которые жили в такие тоже тяжелые времена. Казалось бы, у нас не тяжелое время, ну, смотря где мы живем, да? Но время все равно тяжелое, потому что, опять вернусь, на что ставят акцент женщины. И я часто думаю о Марии, матери Иисуса. Я 400 лет молчания. Господь не говорит ни через пророков. Молчание. Они знают, что придет Мессия. А Мария остается верной Господу. И я молюсь о том, чтобы молодые и постарше мамы, бабушки, чтобы вы, несмотря на все обстоятельства, которые окружают вас, людей, которые окружают вас и определенным образом, может, влияют на вас, не поддавайтесь ихнему влиянию. Вы будьте влиятельной женщиной в вашей семье, в церкви, в обществе, везде, где вы находитесь. И желаю, чтобы, как Мария, мать Иисуса, дождалась вот этого момента, когда пришел ее Искупитель, и она воспела ему эту хвалебную песнь, когда ей открылось, что она родит Сына Божия. Я верю, что вместе с ней было много других женщин, которые ожидали избавления Израиля. Я благословляю каждую из нас на то, чтобы мы, соединившись вместе в молитве и в изучении Библии, ожидали нашего избавления, которое может наступить очень скоро. Да благословит нас всех в этом Господь.
0: Аминь.

Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», программа «Жемчужина». До новой встречи в эфире!

0: В Германии 8 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

0: говорит Вениамин Пинкевич.
1: Тема размышления сегодняшнего или семинара, я его озаглавил так: «Корни печальной истории» или «Основа наших выборов». Каковы корни печальной истории? Потому что то, что случилось с Наиминью в начале, очень печальная история. Или же другое название: какова основа, база наших выборов, что мы выбираем то или другое. И вот давайте прочитаем некоторые тексты Писания. Открываем книгу Руфь, первая глава, и читаем первые 5 стихов. И вот что здесь читаем, первые 5 стихов. «В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле. И пошел один человек из Вифлеема Иудейского со своей женою и двумя сыновьями своими жить на полях Моавитских. Имя человека того Элимелех, имя жены его Наиминь, и имя двух сыновей его Махлон и Хилион. Они были ефрафяне из Вифлеема Иудейского. И пришли они на поля Моавитские и остались там. И умер Елимелех, муж Наимини, и осталась она с двумя сыновьями своими. Они взяли себе жен из моавитянок, имя одной Орфа, а имя другой Руфь. И жили там около 10 лет. Но потом и оба сына ее, Махлон и Хилион, умерли, и осталась та женщина после обеих своих сыновей и после мужа своего». Вот такая короткая история. Это было время судей. Вы знаете, как можно охарактеризовать время судей в Израиле? В книге Судей есть очень хорошее выражение, книга Судей, 21 глава, 25 стих. «В те дни не было царя у Израиля, каждый делал то, что ему казалось справедливым». Вот вы знаете, друзья, вот когда нету царя, нету старшего, каждый делает то, что ему кажется справедливым. Не то, что Бог считает справедливым, а то, что ему кажется справедливым. И вот такое состояние было в народе израильском. И Елимелех, ему казалось справедливым сделать решение уйти из дома хлеба на поля Моавитские. Потому что Вифлеем, Бейт-Лехем, дословно дом хлеба. И вот он для себя принимает такое решение. Кстати, период царей, задача царя была в том, чтобы народ жил так, как этого хочет Бог. Кстати, когда мы говорим об устройстве церкви, задача пресвитера – смотреть за общиной так, чтобы народ жил по Слову Божьему. Задача каждого отца семейства в том, чтобы все в семье жили по Слову Божьему. Как только в семье каждый начинает жить так, как хочет, начинается период судей. Вот тогда начинаются разные переживания и трудности. Елимелех, что его имя означает? Дословно, мой Бог – царь. Правильно? Потому что я проверил в нескольких источниках, думаю, тут с народом, который хорошо знает иврит, нужно точно. Мой Бог – царь. Иными словами, когда он родился, его родители назвали таким именем. Его родители хотели, чтобы Бог был царем их сына. Прекраснейшее желание родителей, чтобы Бог был царем моей дочери, чтобы Бог был царем моего сына. И вот ему дает такое имя и ожидают, что он будет соответствовать своему имени. Ожидают, что он будет жить так, как это имя говорит. Иными словами, он будет жить под властью Господа. Кстати, его имя упоминается 6 раз. Наиминь, это имя означает красивое, приятное, упоминается в Библии 22 раза. И один из толкователей сказал так: у кого Бог царь, у того жена приятная. Кто не под властью Божьей, у него всегда жена проблемы строит. Всегда. Вот помните, как Адам, что он сделал? Господи, ну ты же мне дал жену, вот я поэтому согрешил. Всегда жена виновата. А когда у тебя Господь царь, жена у тебя приятная. Это все, друзья, прообразы. Смотрите, как книга полна прекраснейших прообразов. У них было 2 сына. Я не знаю, это их имена или, может быть, просто, ну не скажешь, что клички, а просто как название. Потому что Махлон дословно болезненный, а Хилион слабый, истощенный.
2: Хилион – это исчезновение.
1: Исчезновение. Ну, и так переводят. Поэтому, возможно, так их и назвали, может быть, нет. Руфь, дословно слово Руфь, имя Руфь, означает «друг-союзник» и поминается 20 раз в Священном Писании. Ваос – это значит крепость, сила. Он, кстати, из племени Елимелехова. Его имя 27 раз упоминается в Библии. И Соломон, когда строил храм, впереди поставил два столба, и один из столбов назвал Ваос, Боаз. Правильно на иврите, да? Вот так. Они пошли жить. Они пошли жить на поля Моавитские. Чтобы пойти жить на чужих полях, надо удалиться из Божьего удела. Бог дал им удел в Вифлееме. Он из колена Иудина. Бог дал им место, где они должны жить. Человек говорит: не хочу жить там, в том уделе, где мне дал Господь. Я считаю лучшим жить не там, где Бог определил для меня жить. Я считаю, что я лучше сам устрою свою жизнь. И книга Руфи начинается с истории, что с людьми происходит. Какие печальные истории, когда они сами устраивают свою жизнь. Он подумал, что я вот лучше уйду, и мне там будет легче. Кстати, Вифлеем – это обетованное место. Это место, где Бог повелел им жить. Я уже говорил об этом. Елимелех, не спросив своего царя, своего Господа, Бог мой царь, не спросив воли Божьей, не спросив, что действовать в этой необычной обстановке, когда голод, принимает решение сам. И решение такое: уйду из Вифлеема. Вы знаете, голод то был для всех. В Вифлееме плохо всем. Его соседям плохо, ну голод всех же касается. Его родственникам плохо. Но он говорит: ну это же мою семью коснулось. Не, я не хочу. Я не хочу быть со всеми. Я не хочу переносить трудности, как все. Я не хочу страдать, как все. Бог допустил голод, но я не хочу. Я уйду, я, так сказать, вот еще раз, возьму свою жизнь в свои руки. Друзья дорогие, не бывает ли так в нашей жизни, когда мы ради того, чтобы жить лучше, оставляем Божий удел? Оставляем церковь, оставляем служение, оставляем то, что Господь дал нам, и уходим из своего удела, уходим из своего служения пожить. Интересная была статистика, я недавно слышал это в Америке, что количество бизнесменов, закончивших библейские семинарии, больше, чем количество бизнесменов, закончивших университет в области бизнеса. Они пошли жить. Они знали, что надо Господу поклоняться. Они пошли в семинарию научиться служить, но пошли жить на поля Моавитские. Не бывает ли, друзья дорогие, когда мы гонимся за тем, за каким-то временным благом и готовы уйти с того места, где мы должны быть? Знаешь ли ты свое место, где ты должен быть? Знаешь ли ты место своего служения, где ты должен жать, быть на том поле, возделывать то поле, или ты его оставил? Если ты семейный отец, мать, твое поле прежде всего, это твоя семья. И Бог запрещает ради бизнеса, ради работы оставить детей. Бог запрещает. Даже ради служения, иногда говорят: я на служении, поэтому не могу время для семьи, для жены, для детей. Бог не позволяет нигде нам уходить с нашего поля. Уйдешь — будет плохо. Он не просто спасался от голода. Вы знаете, Елимелех не просто говорит: здесь голод, мои дети пухнут от голода, жена вот-вот помрет, нам всем плохо. Мы, знаете, прочитали там интересное слово. Они пошли на поля Моавитские жить. Не спасаться от голода, жить. И, возможно, в Вифлееме никто от голода и не умер. Но они хотели лучше жить. И вот, друзья, здесь и насказание для нас. Не бывает ли так, что мы тоже уходим на поля моавитские? Пускай не Слово Божье, не Божий удел меня питает, а я буду питаться на полях язычников. Я буду питаться рожками этого мира. Я пойду к моавитянам жить. Потому что там мне кажется лучше. Там трава зеленее, там возможностей больше. Я ухожу туда. Так поступает и в наше время те, кто называется верующими, но питаются языческой духовной пищей и идут к язычникам, вкушают хлеб с язычниками, живут на их полях, а потом теряют все. Теряют свои семьи, теряют самое худшее – вечность. Господь послал голод в Вифлеем. Вы знаете, этот голод был особенным, потому что моавитяне имеют одну общую границу с Израилем. У моавитян голода нет, а в Вифлееме есть. Правда, интересный голод? Рядом соседняя страна, голода нет, у язычников голода нет, а в Вифлееме есть. Господь часто использовал голод для наказания, для того, чтобы люди пришли в себя. И поэтому мы читаем, что когда Наимень услышала, что опять урожай хороший в Вифлееме, и там интересные слова: «Бог посетил народ». Ага, Господь было время оставил, и тогда пришел голод. Моисей предупреждал Израиль и всех нас, говорит так, Второзаконие 32:24. «Будут истощены голодом, истреблены горячкой и лютою заразою, и пошлю на них зубы зверей и яд ползающих по земле. Буду наказывать голодом». Во времена Давида был голод за то, что Саул истреблял гаванитян. И если мы посмотрим по истории, также голод по разным причинам. Во время Илии голод за отступление. Вот Господь наказывает голодом, когда есть отступление. Вы знаете, друзья, есть физический голод, а есть духовный голод. И самое страшное, когда мы духовный голод пытаемся восполнить с полей моавитских. Какой-то мирской философией, какой-то психологией. Как знаете, мне как-то один человек говорит: у вас, говорит, мало в церкви психолога, вам, говорит, нужно обращаться к внешним. Я говорю: знаете, у нас может быть мало психологов, но зато и мало психопатов, а вот у вас хватает. Иногда думают, что решение каких-то проблем нужно решать по-мирски. И, кстати, этим страдают многие верующие. Вот вам нужно прочитать эту светскую книгу. Вот вам нужно вот так подойти к этой проблеме. Друзья, а где Господь? А где Бог, знающий проблему в совершенстве? А где Бог, у которого верное и правильное решение? Мы просто забываем об этом, Господи, и уходим на поля моавитские. Они пошли жить. Семья Елимелеха уходит на поля моавитские, чтобы жить. Но что они получили? Смерть. Человек, уходящий на поля моавитские, чтобы красиво жить, получает смерть. Получает духовную смерть и получает физическую смерть. Мы читаем, что это была история с ними. Там было мало хлеба в Вифлееме, была нелегкая жизнь. Елимелех берет в свои руки решение, уходит на поля моавитские и уходит, чтобы там умереть. Они пошли жить, но их настигла смерть. Три человека, три трупа из одной семьи остались на полях моавитских. Вот если бы кто-то Елимелеху сказал: Елимелех, ты знаешь, куда ты идешь? К своей моавитской могиле. Ты даже не будешь похоронен в своей земле, в своем отечестве. И никто из родственников не придет к тебе и не вспомнит, что здесь лежит мой прапрадедушка. Елимелех, два твои сына будут тоже в гробах в Мааве. Братья и сестры, не бывает ли так, когда мы уходим в этот мир? Почему у нас и тема: вот мы идем к тебе, мы возвращаемся к Господу, мы получаем смерть. Они были похоронены на чужбине, а не на земле отцов. Еще мысли из этой печальной истории. решение Елимелеха повлияло не только на него лично, но и на будущее поколение. Братья и сестры, решение нас как родителей влияет на нас, на наших детей и на наших внуков. Мы читаем о том, что когда Елимелех умер, два его сына женятся на моавитянках. А почему? Потому что они там жили. А почему они там жили? Отец принял решение. Друзья дорогие, мы иногда смотрим на наших детей и говорим, ну почему он к Господу не тянется? Ну почему такое отступление? Я вот за него сейчас и слезы лью, и переживаю. Душа дорогая, а 20 лет назад ты какие решения принимал? А 30 лет назад? А 15 лет назад? Сегодня ты пожинаешь, говоришь, у меня вот такие трудности. Подожди, но это последствия решений, принятых родителями. И есть такое выражение. То, что мы выбираем сегодня, влияет на завтра наших сыновей и дочерей. Вы знаете, даже после смерти отца, два сына не подумали, ну вообще-то мы пришли сюда жить, а тут о смерть. Мам, а может возвратимся назад? А может, вот к своему народу пойдем? Нет. Остаются. Женятся. И продолжают еще около 10 лет жить. То, на ком женятся сыновья, где они будут похоронены, в этой истории было предопределено их отцом. И здесь для нас иносказание. Если отец сегодня выбирает красивую жизнь, если дома разговоры о бизнесе, дома разговоры о деньгах, дома разговоры об успехе, о том, как чего-то в этом мире достигнуть, поймите, отцы, дорогие матери, дети пойдут дальше. Они останутся на этих полях и будут жить еще хуже, чем вы думаете. Когда-то Лот пошел в окрестности Содома и Гоморры. Он не учил своих дочерей тому, чему они научились там. Они научились плохим вещам в местности, куда пришел отец. Друзья дорогие, время нам проверять нашу личную жизнь. Господи, а куда я пошел? Господи, а где я нахожусь? А где мои фантазии? Может быть, у сестрички фантазии привлечь на себя внимание, одеваться, как этот мир, поукрашать себя побрякушками, разным железом в ушах, в носах, в ноздрях. Где сегодня только это не цепляют? Я когда летел в самолете, одной насчитал 12 здесь железок на одном ухе. Я представил себе, это какие надо мышцы, уху, чтобы это все держать. Зачем это делаете, христианки? Зачем? А потому что вы стали моавитянками. В Мааве так поступают. Моавитяне так живут. Твои дочери пойдут дальше. Ты готовишь им страшное, печальное будущее. Потому что ты смотришь на этот мир, и он приходит в твой дом. Семья живет на полях моавитских. И хорошего счастья там не будет. Они пришли на поля моавитские и остались там. Вы знаете, нередко верующие говорят так, я чуть-чуть поживу, я немножко поживу в этом мире, я чуть-чуть еще возьму от мира что-то и покаюсь. Помните, придешь пожить и останешься там. Так Библия говорит. Эта история говорит, они там остались. И они там погибли. Вы знаете, не только вот говоря о выборе Елимелеха и Наимине, похожий выбор сделал Лот. Я уже о нем сказал. А скажите, друзья, почему Лот выбрал окрестности Содома и Гоморры? Они были красивые, плодородные. А зачем ему пастбище? Так, так, так. Было много скота, было плодородно. Еще? Как сад Господень? Совершенно верно. Помните историю, почему они разошлись с Авраамом? Земля стала непоместительна для их стад. Было так у Лота много овец, что не хватало уже места для две семьи. Что Лот смотрит? Посмотрел, она орошается, как сад Господень. Много зелени. Я увеличу богатство. Я буду более знаменитый, чем есть. У меня будет больше, чем есть сегодня. Его история точно такая же печальная. Теряет жену, теряет семью, теряет все имущество, и потом опозорен двумя дочерьми. Почему? Ты же хотел хорошо жить. Ты хотел иметь больше, чем ты имеешь. Сегодня Господь взывает к нам и говорит: проверь свою жизнь. Доволен ли ты тем, что есть, или у тебя на уровне подсознания: хочу больше, хочу красивее, хочу чего-то особенного, хочу. Поблагодари Господа за то, что ты имеешь. Многие на земном шаре и десятой части не имеют того, что мы имеем сегодня. Вот мы все вместе. Будь благодарен Господу и не принимай решения на основе такого. Хочу жить красивее. Хочу быть богаче. Это уход к моавитянам. Это уход в Содом и Гоморру. Этому нас учит Священное Писание. Итак, сыновья Елимелеха, смерть мужа и отца эту семью ничему не научила. Они как жили в Мааве, так и остались. Вы знаете, друзья дорогие, вот бывает в нашей жизни так. Господь к нам уже стучится, какой-то стук, смерть какого-то близкого, переживания. А мы знаете, что продолжаем делать? Ничего. Продолжаем жить на полях моавитских. Как будто это к нам не относится. Подожди, отец, имя которому Бог мой царь, его Бог забрал на чужих полях, может быть, мы не там, где должны быть. Тишина. Продолжают жить. Друзья, это тоже прообраз духовный для нас, когда мы не слышим, как Господь мягко обращается к нам и направляет нас на верный путь. Они думали, два его сына,

После того, когда сыновья умерли, она решила, а ведь надо же домой возвращаться. А ведь же время, надо домой. Может, Господь ко мне стучит и говорит, слышь, домой иди. И вот она принимает решение возвращаться. Вы знаете, я когда, друзья, размышлял о ней, я подумал про Наимень так. Она не пролила столько слез в Вифлееме, сколько ей пришлось пролить на полях Моавицких. Вы думаете, она не плакала, когда мужа хоронила? Вы думаете, не плакала, когда один сын, второй сын остается вдова с двумя своими снохами, вдовами? Вы думаете, это так легко было? Я представляю, это море слез. Если бы ты осталась в Вифлееме, ну точно не было бы такого. Братья и сестры, много слез мы льем потому, что не находимся там, где мы должны быть. Давайте проверять свою жизнь. Мы сегодня собраны для того, чтобы проверить себя, а где я? Не уходи от Бога. Там, где Господь, там жизнь. Там, где Господа нет. Там, где Господь тебя не послал, а ты туда пошел. Ты там находишься без Бога. Без Его охраны, без Его благословения, без Его защиты. Ты находишься на полях Моавицких без Бога. И смерть настигнет или тебя, или твоих ближних. Принимает решение. Она услышала, что Бог посетил народ, поэтому есть хлеб. Кстати, мы говорим о том, что это был необычный голод, потому что вот Бог посетил. Это значит, был период, когда Господь не посещал, и поэтому голод был. Она принимает решение. Давайте прочитаем, что было с ними. Мы в следующем семинаре будем говорить о том, как было принято решение Руфи. Но вот с 19 стиха, 1 глава, с 19 по 21 стих читаем такие слова. «И шли обе они, доколе не пришли в Вифлеем. Когда пришли они в Вифлеем, весь город пришел в движение от них и говорили, это Наимень. Она сказала им, не называйте меня Наименью, а называйте меня Марою, потому что Вседержитель послал мне великую горесть. Я вышла отсюда с достатком, а возвратил меня Господь с пустыми руками. Зачем называть меня Наименью, когда Господь заставил меня страдать, и Вседержитель послал мне несчастье?» Вы знаете, друзья, вот здесь опять я касаюсь только основных по теме. Некоторые богословы говорят о том, что Елимелех был непростым человеком в Вифлееме. Он был главой племени. Потому что Ваос назван из племени Елимелеха. И вот глава, непростой человек, возвращай, уходит. А потом, когда его жена приходит, весь город пришел в движение. Ну вот сейчас после лагеря мы вернемся в Хайфу. Вы думаете, город движения придет? А там пришел город движения. Особые люди пришли. И говорят, это Наимень. И вот интересно здесь слова Наимени. Она говорит, не называйте меня Наименью, потому что, находясь на полях Вифлеема, я утратила свое значение. Друзья, как важно для нас осознать, кто я есть. Покаяние начинается с того, что человек приходит в себя и говорит, кто я есть. Наимень пришла в себя и говорит, я не Наимень, я Мара. У меня горечь и боль в моей жизни. Я не Наимень. Покаяние начинается тогда, когда человек приходит в себя и говорит, я не христианин, я не сын Божий, я позорю имя Господа, я поступаю нечестиво, я не тот, кто имеет это имя. О, как много сегодня христиан, людей, носящих имя, что они верующие, дети Божьи, но они позорят имя Господа. Наимень пришла в себя, и она говорит, мое имя не соответствует теперь моему статусу. Еще в ее речи прекрасные уроки для нас. Она очень тонко подмечает и говорит, я ушла из Вифлеема, я сама пошла, а возвратил меня Господь. Господь милостив. Господь дал ей благодать, что и она не осталась там лежать трупом на полях Моавицких.
Господь дал ей милость прийти в себя и сказать, надо возвращаться. И она, бедная, ни с чем, идет на

0: назад. Господь возвратил меня. Братья и сестры, Господь сегодня нас всех возвращает к себе. Первая половина этого стиха, который у нас вот как главный текст, Бог говорит: «Возвратитесь! Я хочу, чтобы вы вернулись! Я хочу вас принять к себе!» Мы будем дальше размышлять о том, какие благословения получила Наимень и Руфь, возвратившись к Богу. Об этом мы будем говорить в последующие дни. И вот она говорит: «Я ушла сама добровольно, а теперь я вижу руку Божию». Братья и сестры, как важно нам всегда видеть руку Божию в нашей жизни. Как важно нам каждый шаг жизни промаливать у Господа. Господи, где мне работать? Господи, где должны учиться мои дети? Господи, может быть, лучше домашнее образование? Пойдут они в общественную школу, мир их проглотит. Содомляне и моавитяне вложат им содомское и моавитское. Господи, где нам жить? Господи, как мне реагировать на ту или иную ситуацию? Каждый шаг у нас должен быть по воле Божьей. Чтобы потом Господу не приходилось допустить нам страдания, боль, трудности, но возвернуть к себе. И вот она говорит: «Я ушла с достатком». Она так и говорит. То есть она не от голода спасалась. Во время, когда был голод, у них был достаток. «Я ушла с достатком, я ушла с мужем, я ушла с сыновьями, а возвратил меня Господь ни с чем». Нет достатка, нет мужа, нет сыновей. Братья и сестры, не допускайте в своей жизни ожидания, пока вы ни с чем придете к Господу. Приходите к Нему сейчас. Лучше сказать: «Господи, помилуй меня. Господи, Ты знаешь, где я отступил. Господи, Ты знаешь, где я был неверен Слову Твоему. Господи, Ты знаешь, где я сам принял решение. Я сам решил так поступать. Мне люди так посоветовали, но не Господь. Господи, возвращаюсь к Тебе». Она ушла, чтобы красиво жить, но пришла туда, где постигли ее несчастье. Красивой жизни без Бога не существует. И многие люди, которые богатые в этой жизни, знаете, я недавно встретился с одним человеком, который, если так можно сказать, ну, секретарь, не секретарь, управляющий, не управляющий, часть имения мультимиллионера. Возможно, он уже и миллиардер. И тогда вот так вот беседовали, и он говорит: «Вениамин, а ты не представляешь, какой он несчастный. Если б ты знал». Вот говорит, то, что о нем телевидение говорит, то, что газеты об этом известном человеке говорят. А я ж, говорит, знаю его жизнь внутри. Жалкий и несчастный человек. Без Бога красивой жизни, друзья дорогие, нет. Итак, уроки для нас. Просто некоторые уроки. Из дома хлеба семья ушла, ушла туда, где Бога нету. Иногда люди из церкви уходят туда, где нет Господа, потому что выгодно. Второй урок. Придя пожить, ты останешься там надолго. Тебя затянет суета, различные дела, ты не сможешь возвратиться сразу. Третий урок. Если ты пошел на чужие поля, то ожидай, что ты с ними породнишься. Пример Елимелеха. Сыновья женятся на моавитянках. Пример Лота. Дочеря, которые остались там и погибли. На ком они женились? За кого замуж вышли? Совершенно верно. За тех, кто были уничтожены Господом. Среда влияет. И что интересно, вы знаете, как правило, где ты живешь, там ты и будешь называться вот по этому имени. Четвертый урок. На полях моавитских кажущееся благополучие, но там приходит смерть духовная и физическая. Не ищите жизни на чужих полях. Пятый урок. Спеши уходить с полей моавитских. Спеши. Не ожидай, когда начнут дети умирать, когда кто-то один, трудность, переживание. Не жди, когда Господь начнет работать еще серьезней в твоей жизни. Добровольно иди к Нему сам. Шестой урок. Спасение всегда индивидуально. И очень буквально несколько минут. Смотрите. Наимень спаслась. Руфь спаслась. Елимелех не спасся. Два сына не спаслись. Одна невестка не спаслась. Спасение всегда индивидуально. Спеши с этих полей моавитских, не жди, пока все подымутся. Ты спеши к Господу. Это призыв Господа ко всем нам. И да будет имя Господа благословенно, чтоб с этой печальной истории, книга начинается, Руфь, с печальной историей, закончится особым благословением, и мы об этом будем говорить позже, благословением для тех, кто вернулся. А те, кто там остались, этого благословения никогда в жизни не испытали. Благослови нас, Господь, каждому из нас принять хороший урок. Аминь.
1: Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

При императорах – катакомбы и арены амфитеатров. При атеизме – вой сирен милицейских воронков, изгнание и тюрьмы. Для гонимой церкви порой трудно было найти место и время для общения, и поэтому нередко вместо крыши над ней был свод небес в ночи, а вместо стен укрывали от взгляда притеснителей гостеприимные леса.

0: Радио Зегенсвелле, Волна Благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Лука. Имя Лука, по мнению большинства филологов, является сокращением латинского имени Люций, то есть «светящийся». Некоторые же думают, что оно является сокращением латинского имени Луканус. В числе спутников и сотрудников апостола Павла упоминается Лука, о котором апостол отозвался как об одном из своих сотрудников, как о враче, Колоссянам 4:14, и как оставшимся при апостоле и в то время, когда все оставили его. 2 Тимофея, 4 глава, 10 стих. В Деянии апостолов имя Луки, также и Тита, не упоминается, вероятно, из скромности. Но уже во втором веке все христиане были уверены, что Третье Евангелие и Деяния апостолов написаны Лукою, который был спутником и сотрудником апостола Павла. Предположение, что упомянутый в Деянии апостолов 13:1 Люций Киренеянин и евангелист Лука являются одной и той же личностью, опровергается тем, что Люций причислен к пророкам, стоит перед Манаилом, совоспитанником Ирода, чего евангелист Лука из скромности не сделал бы. Другое предположение, что неназванный ученик, шедший с Клеопою из Иерусалима в Эммаус, был евангелистом Лукою, опровергается фактом, что эти два ученика, Клеопа и неназванный, были в числе следовавших за Иисусом, которые надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля. От Луки 24:13-35. Следовательно, они были очевидцами дел Христовых и слушателями Слова Его, тогда как Лука написал Евангелие не как очевидец, а как передали нам то бывшее с самого начала очевидцами и служителями Слова. От Луки 1:1-3. В Кодексе Безы, написанном около 500 году по Рождестве Христовом, в Деянии апостолов 11:28 так стоит. «Когда же мы собрались, сказал один из них по имени Агав, предвозвещая Духом Святым, что по всей вселенной будет великий голод, который и был при кесаре Клавдия. Из упомянутого в этом стихе «мы» некоторые делают заключение, что Лука находился тогда в Антиохии и был в числе первых христиан. Первые же неоспоримые «мы», каким евангелист Лука вводит себя в число спутников и сотрудников апостола Павла, находим только в Деяниях апостолов 16:9-10. «И было ночью видение Павлу. Предстал некий муж-македонянин, прося и говоря, «Приди в Македонию и помоги нам». После сего видения, тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас Господь благовествовать там. Это было в Троаде, недалеко от развалин древней Трои, на восточном берегу Эгейского моря. Севши на корабль, Павел и его спутники прибыли в Самофракию, скалистый остров, находившийся приблизительно в 50 километров от берега Фракии и на полпути между Троадой и Неаполем, который был портом для Филипп. Из Неаполя Павел со своими спутниками прибыл в Филиппы. Некоторые думают, что Лука был родом из Филипп и имел некоторое влияние на решение апостола Павла направиться в тот город для служения. Сперва все шло хорошо. Были обращения. Потом было гонение на Павла и Силу, которых избили палками и посадили в тюрьму. На другой день их выпустили. По выходе из тюрьмы Павел и Сила пришли к Лидии и, увидевши братьев, поучали их и отправились. Деяния апостолов 16:40. Так заканчивает евангелист Лука описание служения апостола Павла и Сила в Филиппах. Он не написал, а только из дальнейших описаний видно, что он, то есть Лука, остался в Филиппах продолжать начатое служение. Следующее «мы», включающее к Луку и Луку, встречаем в Деяниях апостолов 26. «А мы после дней опресношных отплыли из Филипп и дней в пять прибыли к ним в Троаду». Следовательно, все то время, когда Павел, Сила и Тимофей служили в Фессалонике, Верии, Афинах и Коринфе, когда Павел посетил Эфес, побывал в Иерусалиме, возвратился в Антиохию и оттуда начал свое третье миссионерское путешествие, Лука оставался в Филиппах. Это забрало несколько лет. За это время церковь в Филиппах достигла большого роста и расцвета и имела не одно, а несколько епископов и диаконов. Филиппийцам 1:1. Эта церковь заботилась об апостоле Павле и посылала ему некоторую помощь. Присоединившись вторично к спутникам апостола Павла, Лука побывал с апостолом Павлом в Троаде, Милите, в Тире, Птолемаиде, в Кесарии и прибыл с ним в Иерусалим. Там он был очевидцем приема, какой оказали Павлу руководители Иерусалимской церкви, а также и постигших апостола гонений со стороны неверующих иудеев, первосвященников и Синедриона. Видел он, как Бог употребил римлян для спасения апостола от его лютых врагов. Все это описано им в Деяниях апостолов в 21 по 26 главах. Можем предполагать, что во время сверхдвухлетнего тюремного заключения апостола Павла в Кесарии Лука устроился в том городе, зарабатывал лечебной практикой и поддерживал заключенного. Об этом он не написал, но отметил, что правитель Феликс, сиротшему Павлу сотнику, приказал не стеснять его и не запрещать никому из близких служить ему или приходить к нему. Деяния апостолов, 24 глава, 23 стих. Имеется даже такая заметка. Правитель надеялся, что Павел даст ему денег, чтобы отпустить его. Деяния апостолов 24:26. Откуда мог заключенный Павел взять денег? Как не от помогающих ему друзей, о которых правитель знал, что у них имеются некоторые средства? Когда было решено отослать Павла на суд к римскому императору, которым в то время был известный своей жестокостью Нерон, Лука не оставил Павла, а сопровождал его до самого прибытия в Рим и некоторое время подчас пребывания в Риме. Если отмечено, что в Риме жил Павел целых 2 года на своем иждивении, Деяния апостолов 28:30, то это свидетельствует, что кто-то заботился о восполнении его нужд. В первую очередь это делал Лука, а потом некоторые церкви. Предполагают, что во время сверхдвухлетнего пребывания в Кесарии Лука собрал нужные данные и написал некому достопочтенному, по теперешнему его превосходительству, Феофилу Евангелие, чтобы тот имел твердое основание того учения, в котором был наставлен. От Луки 1:1-4. Позже тому же Феофилу была написана Лукою и другая книга, известная как «Деяния апостолов». Некоторые считают, что слова апостола Павла «по благовествованию моему» Римлянам 2:16, 14:24, 2 Тимофея 2:8 относятся к Евангелию от Луки, в котором собраны главные истины, какие проповедовал Павел. Евсевий Кесарийский в своей церковной истории 3:4-7 так написал: «Лука, который был родом из Антиохии и врачом по профессии, особенно близким к апостолу Павлу и хорошо знакомым с другими апостолами, оставил нам в 2 вдохновенных книгах доказательства духовного врачевания, какому он научился от них. Одной из этих книг является Евангелие, которое он написал, как передали ему бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова. И обо всем он написал по тщательном исследовании всего сначала. Второй книгой является Деяния апостолов, которые он написал не на основании свидетелей от других, а как сам очевидец. И говорят, что Павел имел в виду Евангелие от Луки, когда говорил «по благовествованию моему». Тот же Евсевий из Гипотипов, утерянного сочинения Климента Александрийского, сохранил такую заметку. «Посланник евреям есть Павлову, и написано евреям на еврейском языке, но Лука, сделавший тщательный перевод, передал его грекам, чем и объясняется красочное сходство выражений этого послания с деяниями апостолов. Имя же «Павел апостол» было предусмотрительно не поставлено в начале, чтобы не оттолкнуть евреев, которые относились к апостолу с предубеждением и подозрительностью. 4.14.3. Предания о последних днях жизни евангелиста Луки разноречивы. Якобы он проповедовал в Македонии, Далматии, в Италии, в Греции, даже в Египте и Ливии. В одном прологе к его Евангелию, написанном во второй половине II века, сказано, что Лука отошел в Беотии в возрасте 84 лет, полный Духа Святого.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 10 часов.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 3 за 2018 год.
2: Размышления вслух. Татьяна Мороз. Как обрести победу в стесненных обстоятельствах? Помощь от Господа. Что с вами происходит, когда вы попадаете в стесненные обстоятельства, когда все идет не так, как вы хотели бы или предполагали? Позвонила дочь, вся в слезах, машина сломалась. Много нужно платить за ремонт, денег нет. Позвонила знакомая, вся в слезах, дети не слушаются, делают все против нее, причиняют ей боль, плачет. Кто-то потерял работу, переживает, как прокормить семью, в стране выборы. «Завтра начнется новая жизнь», — сказала сотрудница, уходя домой. Проблемы, напряженка, трудности, волнения. Кажется, сплошной тупик. Как развязать узлы? Как выбраться из замкнутого круга? Давид тоже был в стесненных обстоятельствах. Но сколько вдохновенных псалмов он написал в таких неблагоприятных обстоятельствах. «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст он поколебаться ноге твоей и не воздремлет хранящий тебя». Псалом 120:1-3. Сильное и уверенное обещание, воплощенное в жизнь. Если Бог сотворил небо и землю, то неужели Он не в силах вывести нас из каких-то временных тупиков? Где же ваш Бог? 3 месяца длилось у меня и моих коллег оформление документов на курсы повышения квалификации. В Америке необходимо много бюрократических инстанций пройти, чтобы получить разрешение. Вышестоящие начальники должны поставить свои подписи. Оплата и регистрация должны пройти длинный путь через финансовую систему. Остается неделя. Подходит сотрудник, неверующий еврей, в пятницу вечером и говорит: «Похоже, что мы никуда не поедем, если, конечно, ваш Бог нам не поможет». «Вы что, все-таки верите в Иисуса?» — спрашиваю с улыбкой, радуясь возможности заговорить о Христе и вере. «Конечно же, Иисус поможет. Вот увидите, Он мне помогал не раз. Молюсь и прошу друзей молиться». С понедельника до четверга каждый день тот коллега спрашивал, молилась ли я. За 2 дня до отъезда все отрегулировано. Напоминаю этому же коллеге ранее сказанные им слова о Боге и замечаю, что он действительно помог. Говорю это вслух, чтобы другие услышали тоже. Встречаемся в аэропорту в 8:00, вылет в 10:00. Самолет задерживается на полчаса, затем на 45 минут, потом на 1:15. Так 11 раз до самого вечера, пока, наконец, вообще не отменили рейс. Неугомонный сотрудник продолжает ворчать: «Ну где же ваш Бог? Если бы он был, то мы бы не сидели в аэропорту почти 12 часов в ожидании». «Если бы Бога не было, то вы бы сели в неисправный самолет и уже сегодня встретились с ним», — отвечаю сотруднику. «Вам еще нужно приготовиться». Другой сотрудник улыбается и поддерживает меня. Садимся в другой самолет поздно вечером. Полет всего 56 минут. Все меняется. Обстоятельства меняются. Самолеты опаздывают или отменяются, а Бог неизменный, суверенный и всемогущий. В какого Бога верите вы? Помощь от Бога не зависит от обстоятельств. Что мы выбираем? В любых обстоятельствах мы делаем выбор, а в стесненных – особенный выбор. Он отличается от других. Кто-то выбирает плохое, кто-то даже в плохом находит хорошее и драгоценное. Все зависит от того, чем наполнена наша внутренняя сокровищница сердца. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, А злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его. Луки 6:45. Проверьте себя, чем наполнены ваше сердце и мышление. Не раз убеждалась на опыте. Один человек имеет терпение, никогда не повышает голос. Другой по пустякам срывается. Сразу видно, нервы не в порядке. Макс Лукада феноменально описал моменты жизни и выбор настоящего христианина в самых различных обстоятельствах. Вот так звучит его краткий рассказ. Внимательно проследите и задумайтесь над прочитанным. Возможно, этот рассказ напомнит вам о чем-то в вашей жизни. Тихо. Раннее утро. Горячий кофе на столе. Небо все еще черное. Мир все еще спит. Приближается рассвет. Через какое-то мгновение наступит день. Он ворвется с грохотом вслед за встающим солнцем. Умиротворение рассвета сменится шумом дня. Вместо тишины уединения поднимется гул шагов человечества. Спокойствие раннего утра будет нарушено решениями, которые нужно принять, и сроками, в которые нужно уложиться. В течение следующих 12 часов меня окружат всевозможные заботы дня. Поэтому именно сейчас мне необходимо сделать свой выбор. Так как была Голгофа, я волен выбирать, и я выбираю. Я выбираю любовь. Никакое обстоятельство не оправдывает ненависть. Никакая несправедливость не дает права впустить горечь. Сегодня я буду любить Бога и то, что любит Он. Я выбираю радость. Я позволю моему Богу быть Богом обстоятельств. Я устаю перед искушением быть циничным, орудием ленивого мыслителя. Я отказываюсь воспринимать людей иначе, как человеческое существо, созданное Богом. Я отказываюсь воспринимать любые проблемы иначе, как только возможностью видеть Бога. Я выбираю мир. Я буду жить прощенным. Я буду прощать, чтобы жить. Я выбираю терпение. Я буду смотреть сквозь пальцы на неудобства этого мира. Вместо того, чтобы жаловаться на слишком долгое ожидание, я буду благодарить Бога за минутку для молитвы. Вместо того, чтобы сжимать кулаки из-за новых обязанностей, я встречу их с радостью и мужественно. Я выбираю доброту. Я буду добр к бедным, потому что они одиноки. Добр к богатым, потому что они боятся, и добр к недобрым, потому что именно так Бог поступил по отношению ко мне. Я выбираю добродетель. Я лучше обойдусь без денег, чем возьму нечестно. Я предпочту остаться незамеченным, чем буду хвалиться. Я исповедуюсь, прежде чем обвинять. Я выбираю добродетель. Я выбираю верность. Сегодня я сдержу свои обещания. Мои должники не пожалеют о том, что доверились мне. Мои коллеги не будут сомневаться в моем слове. Моя жена не будет сомневаться в моей любви. А мои дети никогда не будут бояться, что их отец не придет домой. Я выбираю кротость. Ничего не добьешься силой. Я хочу быть кротким. Если я и повышаю голос, то только в хвале. Если сжимаю руку, то только в молитве. Если выдвигаю требования, то только к себе. Я выбираю самообладание. Я духовное существо. После смерти этого тела мой дух воспарит. Я не разрешаю тленному управлять вечным. Я выбираю самообладание. Я буду опьянен лишь радостью. Я буду страстным лишь в вере. Лишь Бог будет оказывать на меня влияние. Лишь Иисус будет учить меня. Я выбираю самообладание. Любовь Радость, мир, терпение, доброта, добродетель, верность, кротость и самообладание. Этому я посвящаю свой день. Если я преуспею в этом, я буду благодарить. Если обману надежды, буду искать Его милости. И потом, в конце этого дня, я положу голову на подушку и отдохну. Как проходит ваш день? Сумеете ли вы сделать правильный выбор сегодня? Может, завтра будет по-другому? Хотелось бы. А может, вы сказали: «Слава Богу, именно так и прошел мой день». Вдохновляющие обетования. Библия наполнена вдохновляющими обетованиями в любых случаях жизни и при самых различных обстоятельствах. Но немногие избирают заглядывать туда и черпать для себя источник вдохновения. В книге пророка Исаии записано: «Не бойся, ибо я с тобой. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницей правды моей». Исаии 41:10. Это обещание того, что всем верующим в Него Господь пошлет крепость, поддержку, помощь в свое время. Апостол Павел неоднократно находился в очень стесненных обстоятельствах. Что же он делал? Возмущался и негодовал? Нет, конечно. Когда он находился в тюремном заключении, он написал несколько посланий Ефесянам, Колоссянам, Филиппийцам и Филимону. «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования, так что узы мои во Христе сделались известными всей притории и всем прочим, и большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью, безбоязненно проповедовать Слово Божье». Филиппийцам 1:12-14. Оказывается, стесненные обстоятельства послужили ко благу не только Павлу, но и другим братьям. У них появилась смелость и дерзновение к благовествованию, закалилась жизненная стойкость. Поэтому апостол Павел писал: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом». Филиппийцам 4:6. В любых обстоятельствах, а в стесненных особенно, мы должны обращаться к Богу. Он посылает помощь. Псалмопевец Давид записал: «Остановитесь и познайте, что я Бог. Буду превознесен в народах, превознесен на земле. Господь сил с нами, заступник наш, Бог Иакова». Псалом 45:11-12. Если мы в наших стесненных обстоятельствах полностью доверимся всемогущему и живому Богу, то Он выведет нас из любого тупика ради Своей славы. Победа будет принадлежать Ему. Как побеждать в стесненных обстоятельствах? Как научиться побеждать в стесненных обстоятельствах? Обрести в них что-то ценное, важное и неповторимое? А может, мы до сих пор жалуемся по мелочам? Запомните, Бог никогда, никогда, никогда не допускает ошибок. Он учит нас через трудности, испытания и невзгоды. Учит нас доверять Ему. Доверие Богу – ключ к решению всех проблем, всегда и во всем. Он – наш Бог. Он знает лучше нас. Он видит полную картину. В послании к римлянам Павел записал: «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас». 8:18. И еще: «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». 8:28. Возвращаюсь к задержке самолета на 12 часов при солнечной погоде. Кто-то из друзей тогда попросил меня: «Постарайтесь узнать, почему это случилось». Ответ я получила от Господа на следующий день. в очередной раз читая историю об Иосифе. Самое главное, Бог был с ним. Бог учил также и меня, что Он со мной снова и снова. Я могу и должна доверять Ему, даже когда обстоятельства меняются и все не так, как хотелось бы. Только с Ним я обретаю победу в стесненных обстоятельствах. Только Он посылает мне свой совершенный покой. Он подарил мне две встречи с двумя разными женщинами, которым нужно было слово ободрения в их очень стесненных обстоятельствах. Если бы я прилетела по расписанию, то эти встречи вряд ли бы состоялись. Вопрос с ремонтом машины дочери тоже разрешился, слава Богу. Знакомая рассказала, как Бог чудно ответил на ее молитвы. Наутро я узнала радостную весть о победе на выборах нового президента, хотя все ведущие медиаканалы говорили о совершенно других результатах. Было явное противостояние и явная победа от Господа. Оглядываясь всего на некоторые стесненные обстоятельства, убеждаюсь в который раз, что Богу нужно доверять, стремиться к Нему, искать Его. Ищите Его, как искал Давид. Доверяйте Ему, как апостол Павел. С Богом вы победите в любых стесненных обстоятельствах. Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Псалом 41:2. Питайтесь Его словом. Пейте воду живую, чтобы жить. Не раз средь жизненных тревог мне враг шептал: «Ну где ж твой Бог?» Чтобы сомнение и страх посеять в разуме, в мечтах. Чтобы наполнить беспокойством, неверием и неустройством все мысли и стремления в отчаянии и в оскорблениях. Чтобы разрушить Божий план через неправду и обман. Порою даже водопады кричали мне над бездной рядом. Я к Богу устремлюсь душой, а с Ним и в бурях хорошо. В любое время, днем и ночью, являет милость Бог воочию и наполняет славословием, хвалой из уст и песней новой, дарует светоч и надежду там, где безумие невежды. Бог крепкий, сильный и живой дает мне радость и покой через общение и веру. В молитве пламенной без меры. У Его ног источник жизни, что отделяет страха призмы и освещает дух во мне среди лукавства кратких дней. Его законы величавы, достоин Бог великой славы, в нем обновляется душа, в который раз к Нему спеша. Как лань к воде, как солнцу росы, порой похожие на слезы, в годины всяких искушений мне Бог являет утешение. Я открываю нараспашку душу, как белую рубашку. Пои меня водой и словом. Прибудь со мной в борьбе суровой. Татьяна Мороз.
1: Размышления вслух. Александр Семенов, поп. Когда ум наполнен Словом Божьим. Дорогие читатели журнала «Вера и жизнь», миновало столетие с того времени, как суд Божий выявил скудость слова в сердцах номинальных приверженцев исторической конфессии, внушавших нам чувство гордости за почти тысячелетнее господство над диссидентами. Сердце, по наблюдению Марцинковского, не было смягчено Евангелием, к обложке которого в церквях только прикладывались, но внутрь почти не заглядывали. Отсюда революции и гражданская война с последующим упованием на светлое будущее, обернувшееся тьмой для 1/6 части планеты. Мой личный опыт чтения Писания начался осенью 1977 года, когда я, будучи призван в ряды Советской Армии, взял с собой карманное издание Нового Завета. Я укратко читал его под страхом обыска вместе с братьями евангельского вероисповедания, немцами из Киргизии и Казахстана. Мы встречались тайно в части инженерных войск.
3: Дежурные офицеры старались смотреть на наши встречи сквозь пальцы, особенно в христианские праздники, Рождество и на Пасху. После отпуска я привез с собой Библию. Тогда и заметил, что когда ум наполнен Словом Божьим, влечение ко греху сильно ослабевает, а к Богу, наоборот, усиливается. Хочу призвать вас, дорогие друзья, особенно молодых людей, заучивать стихи из Писания. Я заметил, что при накоплении в нас Слова начинает действовать данное нам от Бога помазание. 1 Иоанна 2, 20-27. Господь предостерегает нас от греха, говоря в нашем сердце: «Не греши». Призывайте имя Господне, подчеркивая тем самым вашу зависимость от Него всякий день, час и минуту. Не оставляйте собрания, где призывается имя Господне от чистого сердца. В 2018 году мне исполнится 60 лет. Если Господь не прервет течение жизни. Полжизни я читаю журнал «Вера и жизнь». Да расширит Господь свою работу на ниве Божьей. Слово Христово да вселяется в вас обильно. Колоссянам 3:16.
2: Письма читателей. Луч света. Дорогие братья и сестры, благодарю вас за журнал «Вера и жизнь» в электронном виде. Вы являетесь благословением для меня и всех людей, читающих журнал. Жили мы в Харькове, вели активную работу благовестия и помогали в церкви по хозяйской части. Переехали в глухое село, церкви здесь нет, ездили на электричке в соседний городок. Но потом я перестала ходить в церковь по состоянию здоровья, болели ноги. Проповеди слушаю теперь в интернете и по телеканалу CNN. Мне очень не хватает живого общения. Спасибо, что не забываете меня. Для меня это луч света. Пока человек молод и здоров, он нужен всем. Исчез человек по состоянию здоровья или из-за возраста, или просто ушел в мир, и про него все забыли. А человек тот помнит, он жаждет, он не забыл, ему требуется молитвенное общение, духовный рост, церковь. Благодарю вас, что вы меня не забыли. Это очень важно. Оксана, Россия. Можно попросить вас писать проще. В журнальной статье «Кто приводит людей ко Христу» во втором номере за 2015 год заметила недуховный подход сестры Е. Муратовой к сестре Тамаре. Да, вероятно, она где-то по плотскому поступала. А мы? Разве мы сразу становимся совершенными? Господь в книге «Деяния апостолов 2.42» учит, что мы церковь живая, не секта. Читала такое объяснение. Если круг разделить на 4 сектора, то должны присутствовать следующие его составляющие: учение апостолов, общение, преломление хлеба и молитва. Если отсутствует хотя бы один сектор, то церковь превращается в секту. Вероятно, человеку, написавшему статью «Баптисты – это секта», нужно было подумать о последствиях этой статьи. Ведь баптистов считают сектантами по человеческому разумению, а оно – безумие перед Богом. Дорогая редакция журнала, позвольте мне дать вам несколько советов. Не могли бы вы использовать в статьях журнала слова попроще и понятней? Не все понимают такие выражения: папский нунций, велеречивых, церковники, схоластический, евхаристия и так далее. Из номера 3 за 2017 год. Как было бы хорошо, если бы и ребенок понимал, что вы хотите передать. Советую вам одну страницу посвятить детям.

10:38. Открыто ли тебе, дорогой друг, это слово Духом Святым? Отец сирот и защитник вдов. Псалом 67:3. Относишься ли ты, как родной брат или сестра, к обездоленным людям, к терпящим нужду? Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего. Луки 6:35. Исполняешь ли ты это повеление? Какой стих из Библии поможет тебе избавиться от раздражительности? Имеешь ли ты страх Господен? Что привело тебя к покаянию? Понял ли ты жертву Христа? Мне 55 лет, верующая с 30 лет, но, кажется, вера у меня была неискренняя. Но Господь пробуждает и изменяет. Пишу это письмо с сердечным желанием помочь, без осуждения. Антонина Авраменко, Казахстан. Об этом я помню всю жизнь. Мне 55 лет. Живу в Харьковской области. У меня есть взрослые сыновья. Пока только один сын христианин. Моя мама была верующая. Отец покаялся за 6 месяцев до смерти. Мой муж тоже покаялся в последние минуты жизни. Господи, прости. И его жизнь на земле была окончена. Но я радуюсь тому, что Бог и в последние минуты жизни не отринул кающегося грешника. Я очень благодарна за это Богу и знаю, что в вечности встречу своего мужа и детей. Нас у родителей 4, 2 сына и 2 дочери. Мы с моей сестрой Олей христианки с юности. Хочу поделиться с вами одним случаем, который хранится в моей памяти вот уже 30 лет. В июне 1978 года я приняла святое водное крещение по вере в Господа нашего Иисуса Христа. В августе мне исполнилось 18 лет, и мои родители решили сделать мне подарок – отметить мое совершеннолетие и крещение. Они разрешили мне пригласить молодежь. Я поехала на богослужение в город Балаклею и пообещала родителям привезти с собой 10 человек. Приезжая в дом молитвы, а к нам с посещением приехали 20 человек молодежи из Ясной Поляны, города Харькова. После богослужения я подошла к руководителю молодежи и регенту Акуленко Леониду и сказала, что хотела бы пригласить к себе нашу молодежь, чтобы отпраздновать мое 18-летие и крещение. Он сказал мне, что если приглашать, то тогда приглашать и молодежь из Ясной Поляны. И добавил, сейчас мы помолимся, и ты увидишь настоящее чудо. Все наедятся, и еще останется. Мы помолились, и вся молодежь поехала ко мне в Андреевку. Когда мама увидела нас, она, подозвав меня, спросила, «Зачем ты пригласила столько молодежи? Чем мы их угощать будем?» Я ей ответила, «Мама, все наедятся и еще останется». Хотя в душе я сомневалась, что так будет в действительности. Раньше, когда я читала о чуде насыщения 5 хлебами и 2 рыбами 5000 человек, не считая женщин и детей, Матфея 14:21, я просто не понимала, как хлеб и рыба могут умножаться. Я считала это сказкой. Пока молодежь пела под гитару псалмы, я накрывала на стол. Как сейчас у меня перед глазами окрошка, картофельное пюре с отбивными, салат и компот с пирожками. Я сама обслуживала моих дорогих гостей, наливала окрошку, раскладывала еду по тарелкам. Содержимое в 6-литровых кастрюлях только немного уменьшилось. Я смотрела на это и удивлялась. Как такое может быть? Все тарелки полные, а в кастрюлях почти столько же, сколько их было. Все гости наелись и даже осталось. И если бы я не сама накрывала на стол, то ни за что бы не поверила, что такое может быть. После обеда брат Леонид обратился ко мне. «Ну что, сестра Люба, поверила ли ты теперь в то, что Господь силен умножить хлеб?» «Да», — только и смогла сказать я. «И это ли не чудо Господня? Это ли не милость Божья? И как после этого не верить тому, что написано в Библии?» Об этом случае я часто рассказываю своим сыновьям, сотрудникам, которые сомневаются в том, что написано на страницах Священного Писания. Этот случай я буду помнить до своего перехода в вечность.

0: Любовь Балакирева, Украина.
1: Яйцу, вероятно, трудно превратиться в птицу. Однако ему несравненно труднее научиться летать, оставаясь яйцом. Мы с вами подобны яйцу. Но мы не можем бесконечно оставаться обыкновенным порядочным яйцом. Либо мы вылупимся из него, либо оно испортится. Клайв Стейплс Льюис.
2: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 11 часов.
1: Евангелие от Матфея. Глава 23. Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам Своим и сказал: «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают. Связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди, расширяют хранилища свои и увеличивают воскрылия одежд своих. Также любят предвозлежание на пиршествах и председание в синагогах, и приветствия в народных собраниях, и чтобы люди звали их: «Учитель, учитель». А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель – Христос. Все же вы – братья. И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник – Христос. Больший из вас да будет вам слуга. Ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь, зато примете тем большее осуждение. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делаете его сыном гиенны, вдвое худшим вас. Горе вам, вожди слепые, которые говорите: если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен. Безумные и слепые, что больше, золото или храм, освящающий золото? Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего, если же кто поклянется даром, который на нем, то повинен. Безумные и слепые, что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Итак, клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем, и клянущийся храмом клянется им и живущим в нем, и клянущийся небом клянется престолом Божиим и сидящим на нем. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину смяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Сие надлежало делать, и того не оставлять. Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда – поглощающие. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников, и говорите: «Если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков». Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняйте же меру отцов ваших. Змии, порождение ехиднины, как убежите вы от осуждения в гиену? Посему, вот я посылаю к вам пророков и мудрых, и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город. Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что все сие придет на род сей. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Се оставляется вам, дом ваш пуст. Ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете: «Благословен грядый во имя Господне».

Евангелие от Матфея, глава 24. И выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики Его, чтобы показать Ему здание храма. Иисус же сказал им: «Видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено». Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили: «Скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века?» Иисус сказал им в ответ: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас, ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: „Я Христос“, и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга, и многие лжепророки восстанут и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам. И тогда придет конец. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни. Тогда, если кто скажет вам: «Вот здесь Христос» или «там», не верьте. Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Вот я наперед сказал вам. Итак, если скажут вам: «Вот он в пустыне», не выходите. «Вот он в потаенных комнатах», не верьте. Ибо как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так будет пришествие Сына Человеческого. Ибо где будет труп, там соберутся орлы. И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачутся все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силою и славою великою.
и пошлет ангелов своих с трубою громогласною, и соберут избранных его от четырех ветров, от края небес до края их. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко при дверях. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все сие будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. О дне же том и часе никто не знает, ни ангелы небесные, а только Отец мой один. Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествие Сына Человеческого, ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех, так будет и пришествие Сына Человеческого. Тогда будут двое на поле. Один берется, а другой оставляется. Две мелющие в жерновах. Одна берется, а другая оставляется. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь ваш приидет. Но это вы знаете, что если бы ведал хозяин дома, в какую стражу придет вор, то бодрствовал бы и не дал бы подкопать дома своего. Потому и вы будьте готовы, ибо в который час не думаете, приидет Сын Человеческий. Кто же верный и благоразумный раб, которого Господин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу вовремя? Блажен тот раб, которого Господин его, придя, найдет поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим поставит его. Если же раб тот, будучи зол, скажет в сердце своем: «Не скоро придет Господин мой», и начнет бить товарищей своих, и есть и пить с пьяницами, то придет господин раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и рассечет его, и подвергнет его одной участи с лицемерами. Там будет плач и скрежет зубов.

Евангелие от Матфея, глава 25. Тогда подобно будет Царство Небесное 10 девам, которые, взяв светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них 5 было мудрых и 5 неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет, выходите навстречу ему!» Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который приидет Сын Человеческий. Ибо Он поступит, как человек, который, отправляясь в чужую страну, призвал рабов своих и поручил им имение свое. И одному дал Он 5 талантов, другому 2, иному 1. Каждый

один, 5 талантов ты дал мне. Вот другие 5 талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел также и получивший 2 таланта и сказал: «Господин, 2 таланта ты дал мне. Вот другие 2 таланта, я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Войди в радость господина твоего». Подошел и получивший 1 талант и сказал: «Господин, я знал тебя, что ты человек жестокий, жнешь, где не сеял, и собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, пошел и скрыл талант твой в земле. Вот тебе твое». Господин же его сказал ему в ответ: «Лукавый раб и ленивый! Ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему надлежало тебе отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов, ибо всякому имеющему дастся и приумножится, а у неимеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов». Сказав сие, Иисус возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Когда же приидет Сын Человеческий во славе Своей и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы, и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов, и поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Приидите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». Тогда праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили? Когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели? Когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе?» И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне». Тогда скажет и тем, которые по левую сторону: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. Ибо алкал я, и вы не дали мне есть, жаждал, и вы не напоили меня, был странником, и не приняли меня, был наг, и не одели меня, болен и в темнице, и не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно

Истинно говорю вам, так как вы не сделали этого одному из сих меньших, то не сделали мне. И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную».

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Когда человек молод, годы кажутся ему столетиями. В зрелые годы они равняются 365 дням. В старости они летят как недели. Наша жизнь пройдет. Умереть мы можем в любой миг. Но главное — успеть. Успеть обрести мир с Богом через живую веру в Иисуса Христа. Об этом мы поем и желаем, чтобы каждый человек был счастлив в Боге. Не опоздай! Склониться перед Богом, спеша летят бесплодные года. Твоя земная, тленная дорога вмиг оборваться может навсегда. Твоя земная, глупая гордыня, из праха взятая, вернется снова в прах, и сердце замолчавшее остынет. Ты на земле не дома, а в гостях. Ты с Богом говорить не торопился, ты о земном с земными говорил. В полночный час Иисусу не молился и слезы покаяния не лил. Нам всем стоять у Отчего порога, и всех нас ждет долины смертной тень. Не опоздай, не опоздай склониться перед Богом, чтоб вечный дом вернуться из гостей.

Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». У микрофона Элизабет Завадский. Начинаем радиопередачу «Вопросы жизни», в которой мы будем отвечать на заданные жизненно важные вопросы. На вопросы отвечают братья-пресвитера из Церкви Спасения.

0: Вопрос к вам, Андрей Павлович. Значит, теперь мы переходим к таким насущным житейским вопросам. И вопрос действительно насущный, особенно, может быть, для нас. А будем ли мы на небе кушать? И как прием пищи
1: Я
0: там будет?
1: Я подозреваю, что вопрос задает тот, у кого слабость, наверное,
0: в этом об объединении вопросе. Мы потом будем.
1: Особенно здесь, в Америке, конечно. Ну, как ответить на этот вопрос? Мы же на основании Писания должны отвечать. Вот, если говорить на основании Писания, несколько есть текстов, которые вот как-то что-то говорят. Христос, помните, когда устанавливал вечерю Господню, Он сказал, отныне не буду пить от сего плода виноградного, доколе не совершится в Царстве Божьем, и вот там я буду пить новое вино. Что это имеется в виду? Когда это будет? Скорее всего, я думаю, вот этот момент, этот текст, он будет относиться к тысячелетнему царству. Вот именно события тысячелетнего царства, это будет вот особое общение. Как это будет, я тоже не могу сказать. В отношении пищи в раю уже или в вечности, вот в наших новых прославленных телах, но есть как бы два текста, которые вот что-то как бы открывают нам. Христос говорит, что побеждающему дам вкушать сокровенную манну. Манну будем есть. Что это за сокровенная манна? И как это? Сокровенное – это сокрытое, вот какая-то тайная, неоткрытая для нас. И Господь говорит, я дам ему ее вкушать. Поэтому ее будем вкушать. А как это? Что это за манна? Не знаю. И другой текст, который говорится там тоже вот в книге Откровения, написано, что побеждающему дам вкушать от дерева жизни, которое посередине рая Божьего. Вот еще один момент. И книга Откровения говорит, что будет там это дерево жизни, 12 раз оно будет плоды приносить. Поэтому манну и плоды точно будем есть. А что это за манна? И что это за плоды? И в каком смысле мы будем их есть? Вот этого я не знаю. И Писание не открывает нам этих деталей, и поэтому мы можем рассуждать, предполагать, но это все будут наши домыслы. Дай Господь, чтобы мы туда попали, и уже там мы это узнаем.
0: Может ли Бог, как в дни Навуходоносора и Валтасара, проявить свою силу и славу на нынешних правителей во избежание мерзких законов? Даже, может быть, добавлю, не обязательно на правителей, а на людей, которые, допустим, сами себя провозглашают атеистами, а боги так отзываются. Вот недавно в Америке есть такой человек, Билл Марр, значит, он вроде как юморист и так далее, но он тоже называется себя атеистом, и вот недавно он о боге такие вещи говорит, о которых даже думать боишься, он не боится высказывать это на телевидении. Как вот, почему со стороны Бога нету никаких действий к таким людям, которые не просто хулят, а именно в этом деле буйствуют даже?
2: Конечно, мы понимаем, что Бог все может. И во дни Навуходоносора, и во дни Валтасара Бог совершал чудеса, и Бог и ныне все может. Но многое чего зависит от нас. И вот это, как эти законы действуют на нас, верующих. Как закон, скажем, о полых браках действует, как закон о принятии марихуаны действует на нас, на наших детей. Как мы воспринимаем эти законы. И если мы правильно реагируем, то мы, как говорят, подальше от греха. А если мы неправильно реагируем, то мы и детей своих одеваем, ну, нецеломудренно, мягко говоря. И многие вопросы, которые решаются в мире всем по настоящий день, они действуют на нас. Но главное, чтобы мы были начеку, понимая, что тайна беззакония в действии. И поэтому мы должны молиться за царей, за начальствующих, говорит апостол Павел, чтобы нам жизнь проводить тихую и безмятежную во всякой простоте. Если мы молимся, чтобы Господь заградил уста, заградил действия царей, начальствующих, то Бог посредством наших молитв дает благодать или защищает. Потому что цель сатаны – всех увлечь и действовать и на царей, и на начальств. Зачем нам должны мы молиться за них, за нечестивых царей? Лишь только для того, чтобы сатана меньше к ним касался, чтобы их как-то оградить. И с этой стороны нам жизнь проводить тихую, безмятежную во всякой простоте. Поэтому задача наша наблюдать за собой. Однако Бог долготерпит не только весь мир, но прежде всего нас, говорит апостол Петр. Долготерпит нас верующих. И если все верующие, все те, которые называют себя детьми Божьими, они возрастут образ Христов, будут вести святую жизнь на земле, то эта жизнь, она отобразится и на царе, и на начальствующих, и на тех, которые создают эти законы. Ведь посмотрите, если бы не было Даниила, смог бы ли Дарий осуществить то, что он сделал? Да нет же. Смог ли вот другой царь, при котором жил Даниил, Артаксеркс, совершить то или иное? Да нет же. Поэтому во времена те, которые жил Навуходоносор, вот, и Валтасар, и Кир, и другие цари, были те, которые стояли в проломе. И поэтому посредством их Бог давал благодать на того же Артаксеркса, на того же Кира. Бог давал благодать. Бог посредством того, что Даниил молился, как-то напоминал Киру о том, что пришло время. Бог, написано, побудил сердце, дух Кира, чтобы построить дом вот в Иерусалиме Господу. Все зависит от церкви. Если церковь стоит в духе, стоит на своем месте, не заигрывает с миром, не заигрывает с законы, не играет в эти политические игры, а выполняет свою роль, Бог дает благодать и на церковь, и на мир, и на правителей.
0: Сергей Петрович, вам вопрос об одежде. Почему-то всегда вам приходится их отвечать. И вопросов несколько, но как бы они похожи, об одном я их объединю. Здесь получается три вопроса. Значит, в отношении мужского пола и skinny jeans, или по-русски это, наверное, обтягивающие джинсы. Вот. А в отношении той ориентации, может быть, не совсем хорошей, которая создается, когда людей видят. И другое, что вопрос родителей. Почему молодежь учит, что это нельзя делать, нельзя? Родители позволяют своим детям это одевать, и потом их как бы и переучить невозможно. И другое еще, почему все-таки вопрос родительский, мы не совсем, даже как бы в нашей церкви, может быть, часто говорим, мы в основной упор делаем на молодежь, но не делаем на более старшего возраста. Хотя они тоже в этом, ну, бывает что.
3: Ну, тут сказано, что к родителям, что родители, дети, которые подрастают, и мы замечаем, приводят в собрание, и детки эти одеты уже по последней моде современной. Я думаю, мамочка ты милая, что ж ты делаешь своим ребеночком? Когда ему, или если это парень, он там, ну, узенькие желтенькие штаники ему одели, думаю, ну что он, клоун. Он пришел на собрание в этих желтеньких штаниках и таких обтяжненьких. Ты, для чего ты, мама, это делаешь? Откуда ты это взяла? Ты посмотрела, что там носят? Кто носит в мире? Даже американцев, я смотрю, так детей не одевают. Взрослые люди. И вот мы его хотим уже взрослым, модным, крутым пареньком сделать. Думаю, а что с него дальше будет? Если мы эту культуру прививаем к нему сейчас, вот такой 7-летний, 8-летний возраст, что с него дальше будет? Для чего ты его покупаешь? Смысл? Я говорю всегда, собака зря не гавкает. Ну какой смысл мы вкладываем, когда делаем что-то? Человек должен иметь цель и смысл. Разумное существо, он создан. Если я ребенку что-то, чему-то учу, или ее во что-то одеваю, какую цель я преследую? Что мы хотим с него сделать? Кого мы хотим показать? Сегодня у нас проповедовал человек, который говорит, для меня было самое важное, вот до его обращения, это вот людское мнение. Было круто наркотики употреблять, еще наркотиков было мало, но это было круто. И целая толпа, это масса, тысячи людей наших, соотечественников, ребят, она кинулась, потому что это круто, это модно. И мы одеваем детей, потому что это сейчас круто, как молодежь выражается. Это модно. А что будет дальше? Как мы его остановим? Дальше он нас, вперед нас пойдет. И уже эта мама будет его догонять, но уже не догонит. А ты-то прибивала ему с детства это. Ты в это одевала. Для чего ты это делала? Для чего мы одеваемся? Это касается ребят, молодежи касается. Тоже смотрю, ну такие узенькие одевают. И, ну, я понял, что тут я не соображаю в этой ориентации. Но это какой-то ориентации другой люди такое одевают. Я в этих модах. Я знаю, что это ну, как-то неприлично святым. Вот это я понимаю. Оказывается, это люди другой ориентации так одеваются. Вон оно что вырисовывается. И тем более, если вы знаете, что так одеваются люди другой ориентации, вот то тех законов, которые признали в стране, и мы это одеваем, ребята. И вы это одеваете сегодня, потому что вот эту моду, я вам скажу, что вот эту моду диктуют гомосексуалисты. Они авторы всей этой моды. Сейчас культура на это бесовская. Если у нас атеизм был, то сейчас сатанизм. Она на это направлена. Они ее рисуют. Они авторами. И мы, святые, этот мусор подхватываем от них, подгребаем и на себя одеваем. Что мы делаем? Мы куда идем? Мы кого хотим догнать? Они дальше пойдут. Они нас переплюнут и дальше пойдут. А мы только за ними будем успевать. Да вы народ особенный, люди избранные, взятые в удел. Ты же человек Божий, апостол Павел говорит. Люди будут преуспевать во зле. Говорит, ты же человек Божий, ты держись образца здравого учения. Держись истины. Во всех этих вопросах. Это касается и сестер. Это вот мы сказали о детях, тебе скажу. И сестер, сестры дорогие. Хочется, чтобы в нашу церковь приходили люди. С мира не трогайте людей. Разукрашенные, какие угодно, они приходят, не трогайте их. Они с мира пришли в собрание. Но мы, святые, должны показать образец. Не надо с них серьги, цепи срывать. Вы одевайтесь, как прилично святым, в собрание святых, чтобы не стыдно было. Не одевайте выше колен юбок. Прямо я откровенно говорю, если меры нет в голове, то говорим, как служители. Не девай, это неприлично. Это наготу вы открываете этим. Не одевайте просвечивающие одежды, чтобы вас следом рассматривали. Что вы хотите подчеркнуть? Скромность – это лучшее украшение. Как-то я читал Савченко, такой поэт наш в Мариуполе есть. Он написал, я, говорит, хочу в любом бы ювелирном магазине написал бы такой текст. Скромность – лучшее украшение. Это не мои слова, это его. Он тоже служитель. Поэтому пусть Бог благословит нашу церковь и матерей, и отцов, и молодежь, чтобы мы были светом, чтобы люди не шли мы за толпой, не пользовались отбросами этого мира, отбросами этих гомосексуалистов, не пользовались их продукцией, а что мы помнили наше звание и избрание, чтобы оставались на той позиции, на которую призывает нас Бог.
0: Благодарим. Александр Иванович, вопрос к вам. Можно ли наказывать детей за плохое поведение на молитве?
2: Здесь, чтобы правильно так вот понять, наказывать во время молитвы, я считаю, что детей не надо. Почему? Потому что правильно вы никогда во время молитвы не накажете. Что касается, можно ли наказывать детей, можно наказывать. Можно и не наказывать. Все дело в том, что когда мы правильно понимаем, что от родителей, что Бог, какую задачу Бог ставит для родителей. И мы понимаем, что мы с вами читаем вот в Второзаконии, мы недавно читали, слушали о том, что Бог говорит, что вот внушай детям твоим. Вот все эти заповеди, Слово Божие, внушай детям, воспитывай детей. И Бог здесь говорит, что вот, и говори, когда сидишь в доме твоем, когда идешь дорогу, и когда ложишься, встаешь, навяжи на руку твою, сделай так вот, чтобы ты постоянно это видел на косяках дверей. То есть воспитание – это не только наказание детей. И мы должны, как родители, должны понимать, что воспитывая детей, говоря им, это не только наказывая. Что касается конкретно наказания, я понимаю, что отец действительно иногда должен наказывать своих детей. Наказывать тогда, когда это мера воспитания. То есть практически, когда отец, мать, когда они говорят ребенку, вот если ты сделаешь то-то и то-то, ты будешь наказан. И если отец или мать не наказывает своего ребенка, тогда ребенок в своем возрасте никогда не поймет закон. И если он не поймет закон, он никогда не поймет, что такое благодать. Со временем, с возрастом, ребенок начинает понимать, что такое благодать, но он должен знать закон. А закон говорит, если ты не послушал, ты будешь наказан. Но правильное наказание, это, конечно, такое наказание, когда отец приходит к Богу, когда он молится Богу и когда он спрашивает, как правильно поступить. Или, может быть, простить в 5, 6, 7, 10 раз. Или наказать. Наказание – это не тогда, когда ты чувствуешь таким вот возбужденным самого себя, и ты зло на ребенка как-то вымещаешь. Это неправильно. Правильное наказание – это тогда, когда у тебя сердце болит. Когда ты не хочешь наказывать. Но когда ты понимаешь, что закон Божий говорит об этом, говорит о том, что необходимо это наказание. И, конечно же, за плохое поведение во время молитвы иногда нужно наказать ребенка. Но наказания бывают разные. Наказание может быть словесное, наказание может быть еще какое-то, и наказание может быть физическое.
0: Хорошо. Павел Александрович, вопрос к вам. Были ли крещены ученики Иисуса Христа?
4: Прямо не сказано, что они были крещены. Но мы читаем, когда два ученика были, когда крестился Иисус Христос, ученика Иоанна. И когда Иоанн указал им, что вот Агнец Божий, они пошли за ним. И мы понимаем, что ученики Иоанна, конечно, они крестились в Иоанново крещение. Иисус Христос сам крестился. И я думаю, что все ученики крестились в Иоанново крещение, подражая своему учителю, чтобы исполнить всякую правду. А фарисеи и книжники, они отвергли о себе волю Божию, отказавшись от Иоанна крещения. Поэтому это был переходный период, когда им достаточно было этого, и они не могли креститься вот в то крещение, которое мы сейчас крестимся. Потому что все вы крестившиеся в смерти Иисуса крестились, так же написано? Смерти еще не было. И они этого крещения не могли взять. Когда мы испытываем, крещаем, так мы, первое послание Петра 3:21, всегда мы спрашиваем, что такое крещение. Так и нас, подобно всему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа. Не было смерти, не было воскресения, поэтому это крещение уже после Вознесения Иисуса Христа стало важным и правильным, когда Христос сказал, что идите, научите все народы. Когда вот Сергей Петрович говорил, приводил примеры Ефесянам, там несколько учеников, когда они крестились во имя Иисуса Христа, это было на своем месте. Апостол Павел принимал уже крещение, которое заповедовал Иисус Христос. Поэтому я понимаю логически, что ученики Иисуса Христа приняли Иоанново крещение, но это был переходный период от Ветхого Завета к Новому, и это крещение, которое в Иисуса Христа, они уже не перекрещивались, я так понимаю.
0: Такой к вам вопрос. Может быть, конечно, печально, что мы дожили до такого момента, что этот вопрос вообще должен звучать в церкви, но тем не менее, в связи даже и с теми законами, которые принимаются, в частности, в нашем штате, в отношении марихуаны, хотя федеральное правительство все еще не признает этого, вопрос такой. Почему нельзя курить марихуану, ведь это растение, созданное Богом и дано человеку?
1: Ну, в Библии нету слова «марихуана», это мы знаем точно. Но в Библии есть другое, в Библии есть запрещение употреблять любые средства, которые затуманивают наш разум, которые порабощают нашу волю, которые не дают возможности человеку в бодром состоянии ответственно отвечать за свои поступки. Вот в этом принцип, который мы находим. Конечно, в Писании мы находим указание, что Господь сотворил все растения, и Адаму сказал, вот вся эта трава, она дана вам в пищу. Но этот момент мы не живем во время до грехопадения. А потом произошло грехопадение, когда Бог проклял землю. И сказал, тернии и волчицы произрастит она тебе. И я понимаю, что вот в результате грехопадения и земля произрастила различные растения, в том числе и ядовитые растения, грибы ядовитые, и самые различные вот растения, которые наполнены ядом, которые невозможно употреблять. Поэтому, когда мы рассуждаем, если вот отвечать на этот вопрос, если Бог создал, да, Бог создал, но теперь мы должны разумно подходить к этому. Почему нельзя употреблять наркотики? Я сказал эту причину. Для нас вот этот текст, который мы находим в послании Ефесянам 5:18, где сказано «не упивайтесь вином, но исполняйтесь духом». Он же говорит не только о вине. Кто-то скажет, ну тут о вине сказано, о водке же не сказано, правда? Давайте я буду водку употреблять. Павел там касался этого вопроса, потому что в то время люди понимали, что через употребление алкоголя, когда они отключают свой разум, напиваются до полного опьянения, разум отключается, и они способны войти в контакт с Богом. Это были самые различные вот такие религии, идолопоклонства и так далее. И они совершали это. Они напивались, и они входили в контакт, только не с Богом, а в контакт с дьяволом и с демонами. И поэтому Павел поставил вот это предупреждение. Он говорит, не упивайтесь вином, но исполняйтесь духом. То есть мы видим в Писании, для того, чтобы иметь общение с Богом, нужно не отключить разум, а нужно быть в здравом разуме. И тогда, когда мы исполняемся духом, Господь дает нам вот эту возможность, чтобы мы Господу служили. Поэтому для нас, почему мы говорим о самых любых средствах, которые отключают человека или затуманивают. Будь это курение, не только марихуаны, любое другое курение. Будь это любые алкогольные напитки, будь это любые виды наркотика. Законные они или незаконные, мы видим этот библейский принцип. Если это отключает или если это дает тебе неестественное состояние, почему люди употребляют марихуану? Неестественная радость возникает, и люди хотят этого. И люди хотят достигнуть этого в алкоголе, вот в наркотиках. И это неестественное состояние, которое Бог запрещает. Мы должны быть в здравом состоянии. И тогда Бог дает нам возможности, чтобы мы могли служить Господу. И другой момент в отношении наркотиков. Я сказал, что вот у тех людей было, они отключали разум. Мы в истории находим, наркотики употреблялись, и люди доходили до одержимости. В оккультизме, в идолопоклонстве, когда они совершали ритуалы, они использовали самые разные наркотические средства, и бесы вселялись, они доводили себя до одержимости. Вот в этом серьезное предупреждение, когда мы говорим сегодня, если вот в нашем штате принимаются эти законы, если это будет вот свободная продажа молодежи, родителям, кому бы то ни было, есть опасность одержимости, и сатана все направляет вот на это, и в отношении наркотиков это происходит. Поэтому мы должны понимать, хотя если говорить вот об этом открыто, мы говорим, это грех, да, и у нас это записано в уставе. Как бы ни было там в законе, у нас в уставе написано, те, кто использует наркотические средства, алкогольные какие-то средства, мы определяем это грехом, и мы будем за это отлучать.
0: И, может быть, такой еще быстрый вопрос. То есть наша церковь считает грехом употребление марихуаны даже в так называемых медицинских целях?
1: Медицинские цели, тут немножко другой вопрос. Если этот человек самостоятельно принимает эти средства в медицинских целях, тогда этот вопрос мы будем рассматривать. Если это доктор, который прописал официально, вот здесь мы можем как бы рассматривать этот вопрос как лекарство, как какое-то обезболивание. Ну и во время операции дают различные средства для обезболивания, для проведения операции. Поэтому если это от доктора, мы можем тут как бы смотреть и рассуждать. Я думаю, что это серьезно должны те больные или члены церкви рассуждать. Но если вот он сам себе определил с медицинской цели, это серьезный вопрос, потому что здесь вопрос
0: доктора
1: зависимости.
0: Доктора тоже разные. В Сиэтле таких много, группа докторов, платят $100 и дают карточку без проблем для медицины.
1: Это серьезный вопрос, да. Могут, конечно, выписать и алкогольные какие-то средства, и различные средства, которые приводят к зависимости. Это серьезный вопрос, чтобы не относились так посредственно к нему.
3: Я извиняюсь. Видите, какое обольщение сатана делает человеку молодому. Раз Бог сотворил это растение, значит, это можно употреблять. А он понимает, что конопля, это марихуана, она употребляется только для того, чтобы курить, этого дуреть. А я вам скажу, в Библии вы много мест найдете писать.

0: Поэтому Бог это создал, и люди пользовались. Конопляное масло есть, делали из конопли. Вот чем пользовались. Но люди пустились во многие вредные, безрассудные похоти. Вот что писание.
1: Да, поэтому, молодежь, внимательно слушайте и не попадайтесь на эту удочку.
2: Уважаемые радиослушатели, наша радиопередача «Вопросы жизни» подошла к концу. Мы рады были ответить вам Словом Божьим на заданные вопросы. Если у вас возникли вопросы, задавать их вы можете по телефону 00 49 5 231 500 59 88. Ответы на заданные вами вопросы вы услышите в наших следующих передачах. Желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи. Вы слушали радио Зейгенсвелле «Волна благословения». Город Детмолд, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

годы страданий на узком пути увенчаются славным венцом, ожидающим в вечности всех победителей, сохранивших верность Господу до конца, до смерти.

0: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня мы приготовили вам интересный рассказ «Пленник».
1: Ранним весенним утром по морскому побережью шагал молодой человек. Видно было, что он очень торопился. Это Антонио, и он только что вернулся из Салерно, маленького городка на юге Италии, где он учился в школе. А теперь спешил домой, чтобы в кругу семьи провести каникулы и Пасху. Все вокруг, казалось, разделяло радостное возбуждение Антонио. Земля быстро пробуждалась от зимнего сна. Весна вступала в свои права, и все вокруг пробуждалось от ее прикосновения. На горизонте подымалось солнце. Море переливалось всеми оттенками красного, оранжевого. Антонио ускорил шаг. Его сердце переполнялось восторгом от того, что он замечал вокруг, и от всего сердца благодарил Создателя всей этой красоты. Как приятно возвращаться домой, где тебя любят и очень ждут. Родители Антонио были благородного происхождения, но не имели большого состояния. Поэтому хорошее воспитание и образование, которое они изо всех сил старались дать своему единственному сыну, было большой жертвой с их стороны. Но они понимали, что это самое ценное, что они могут подарить ему. С раннего детства его учили почитать Бога и уважать Его заповеди. Все свои усилия родители посвятили на то, чтобы развивать и учить Антонио. Они отказывали себе во многом, чтобы отправить его учиться. Юноша понимал это и был очень благодарен своим родителям. Он старался жить как можно скромнее, чтобы не причинять родным излишние расходы. При этом он не стыдился своего положения и не завидовал тем, у кого денег было больше, чем у него. И вот сегодня, чтобы сэкономить и на дорожных расходах, Антони возвращался домой пешком. Тропинка, по которой он шел, вела через густые кусты и огибала отвесную скалу. Все его мысли были заняты предстоящей встречей с родителями, и он не сразу заметил странного вида судна, стоявшее на якоре. Несколько человек со смуглыми лицами, одетые в грубую одежду, набирали воду из источника, который бил из скалы. Это были пираты из Алжира. Едва завидев мальчика, они набросились на него, как тигры на испуганного неопытного ягненка. Антония не успела помниться, как они схватили его и тут же потащили на корабль. Сняли с него верхнюю одежду, связали по рукам и ногам и бросили рядом с другими пленниками, которые встретили бедного юношу сочувственными вздохами. Когда Антонио немного оправился от первого сильного потрясения, то поднял свой взор и связанные руки к небесам и громко воззвал к Богу. Со слезами на глазах молил он о своих родителях, которые сегодня не дождутся сына, о мужестве для себя перенести это великое испытание и об избавлении. Другие пленники, в основном итальянцы, поняли слова его молитвы и были глубоко тронуты его верой. Все они были захвачены пиратами в плен и понимали, что ничто хорошего в будущем ожидать не приходится. Но этот такой юный паренек сразу вызвал у всех особое сочувствие и симпатию. Горе сблизило этих пленников. Вскоре они уже знали многое друг о друге. Один пленный, как оказалось, хорошо знавший отца Антония, оказывал мальчику самое большое сочувствие. Другой пленник, бывалый моряк, сильно горевал о старых и беспомощных родителях, для которых он был единственной опорой. «Ох!» – вздыхал он. Теперь их одолеет голод и нужда. Другой рыбак, несколько старше остальных, был печальнее всех. Он часто сидел в стороне, обхватив голову руками, и тихо плакал. Он был отцом пятерых детей и очень страдал, понимая, как сильно они будут нуждаться в его отсутствии. Антонио изо всех сил пытался утешить несчастного, уверяя, что по Божьей милости они непременно будут спасены. Все пленники невольно прислушивались к Антонио. Его искренность, дружелюбие, жизнерадостность и вера вдохновляли всех и зажигали в сердцах надежду на освобождение. Они повторяли друг другу: «Этого мальчика Бог послал, чтобы подбодрить нас. Будем верить так же, как он. И когда-нибудь, возможно, наши цепи будут сняты, и мы будем свободными». Пираты тем временем пополнили запасы пресной воды и снялись с якоря. Корабль начал медленно двигаться. Антонио с болью смотрел, как горы, холмы, купола храмов и крыши домов постепенно становились все меньше и меньше. И, наконец, совсем исчезли из виду. Сердце каждого пленника сжала глубокая боль от расставания с любимым отечеством, солнечной Италией. Вскоре уже не было видно ничего, кроме неба и бескрайней водной глади. Несколько дней судно ходило взад и вперед в поисках новой добычи. Внезапно пираты заметили вдали военный корабль, который начал преследовать их. Пленники молча радовались в надежде на скорое спасение. Пираты же хлестали несчастных, заставляя их активнее работать веслами. Под покровом ночи пиратам удалось скрыться. Когда утром солнце взошло над морем, Антонио с надеждой огляделся вокруг. Но военного корабля больше нигде не было видно. Надежда на избавление исчезла, и он едва мог сдержать слезы. Но, несмотря на это, он снова уверенно повторил товарищам по несчастью: «Хотя наши молитвы и не были услышаны сразу, они не останутся без ответа, и наше освобождение обязательно придет». Плавание было мучительным для пленных. Они постоянно страдали от голода и жажды. Сколько времени прошло, они не знали. Но однажды вдали показались сверкающие на солнце купола города Алжира. Скоро они стали различать дома и самый главный турецкий храм, над которым сверкал полумесяц. Корабль бросил якорь. Пленников высадили на берег и после короткого отдыха повели по узким грязным улочкам на рыночную площадь. Там их выставили на продажу как товар. Покупатели проходили между пленными, рассматривая их так, как у нас покупают животных. Чтобы показать свою силу, пленники были вынуждены поднимать тяжелые камни, лежащие там неподалеку, специально для этой цели. Торговля шла бойко. Почти все пленные, адвокат, моряк и еще несколько человек с пиратского корабля, были проданы за хорошую цену. Поскольку Антонио не мог поднять тяжелые камни, покупатели считали его слишком слабым для рабочего раба и презрительно проходили мимо. Немного поодаль от толпы стоял пожилой купец с лицом, испещренным многими морщинами. Казалось, он очень мало интересовался продажей. Но после того, как все пленники, кроме Антонио, были проданы, тот купец подошел ближе, надел очки и оглядел парнишку с головы до пят. Он внимательно разглядывал его руки, и видно было, что он сильно колебался, обнаружив, что они мягкие и белые. «Ну?» – задумчиво спросил купец по-итальянски. «Должно же быть хоть что-то, что ты умеешь делать!» Антонио на минуту задумался и, не желая ничего скрывать, уверенно сказал, что может заниматься канцелярской работой и писать на итальянском и французском языках. «Хм», – произнес покупатель. «Это уже кое-что. Но а что еще ты можешь делать?» «Я понимаю латинский и греческий», – ответил Антонио. «Подумать только! Но здесь мы не можем использовать такую ерунду. Неужели ты больше ничего не знаешь?» «Я могу петь и играть на гитаре», – добавил Антонио. «Жаль, что у меня под рукой нет инструмента», – слегка улыбнулся купец. «Но, может быть, ты споешь мне что-нибудь?» Антонио выполнил просьбу старика. Голос его был нежен и чист. Купец предложил за Антонио 3 золотых, но торговцы не спускали цену. Тогда старик пожал плечами, повернулся и медленно пошел прочь. Пираты позвали его обратно и уступили ему мальчишку за 10 золотых монет. Купец уплатил названную цену, и молодой пленник стал его рабом. Антонио с горечью подумал, что его купили, как лошадь или собаку, но его доверие и вера в Бога были так непоколебимы, что он ни на секунду не сомневался, что со временем все это обернется во благо. Купца звали Джозеф. Работорговлей он занимался нечасто. Рабов, привыкших к грубой тяжелой работе, он никогда не покупал. Те, что были молоды, деятельны, воспитаны и умны, для его цели подходили лучше. Кроме того, он старался покупать только в конце торговли по самой низкой цене, а продавать с наибольшей прибылью. Антонио привлек его внимание сразу, и купец очень надеялся хорошо на нем заработать. Вернувшись домой, он первым делом сообщил своему управляющему: «Посмотри, какой прекрасный товар я приобрел! Обрати внимание на его благородную осанку и утонченное красивое лицо. Посмотри на разум, который виден в его глазах. Все это наполняет меня надеждой скоро продать его с наибольшей выгодой. А теперь, — сказал он, обращаясь к Антонио, — пойди с моим управляющим и купи себе самую лучшую гитару. А ты, — обратился он к управителю, — смотри, хорошо торгуйся и заплати за нее как можно меньше». Когда они вернулись, Джозеф велел Антонио сыграть и спеть. «О, это прекрасно!» – воскликнул он. «Твое пение трогает до глубины души. Ты хорошо говоришь и красиво поешь. То и другое очень ценно и, несомненно, обеспечит тебе хорошее положение». А про себя подумал: «А мне принесет хорошие денежки». Джозеф не спешил сразу продать Антонио. Он надеялся немного подучить парнишку языку, манерам и обычаям турок, чтобы тот мог лучше подходить для богатого турецкого дома. Хозяин давал ему наставления и был удивлен его быстрым продвижением в учебе. Купец сытно кормил его, содержал в хороших условиях и требовал от него ежедневной канцелярской работы. Часто Антонио приходилось распаковывать большие ящики с товарами, но он всегда выполнял порученную работу с терпением, бодростью и послушанием. В такой работе и учебе медленно прошел 1 год. Однажды Джозеф позвал Антонио к себе и сказал: «У меня есть хорошие новости. Я нашел для тебя очень выгодное место и уверен, что ты соответствуешь всем требованиям». Джозеф велел Антонио собрать свои вещи и снабдил его подходящей одеждой. В конце недели он повел Антонио в турецкий дом в самом центре города. Слуга доложил об их прибытии и проводил их в великолепную приемную. Хозяин дома, турок, одетый в богатые яркие одежды, сидел на диване и курил длинную бамбуковую трубку, набитую душистым табаком. Рядом с ним на низком изящном столике стояла позолоченная чашка с душистым кофе. Повернувшись к Антонио, турок сказал: «Мне сообщили, что ты прекрасный певец и музыкант. Позволь мне послушать твое пение». «Я только не умею петь на вашем языке и знаю одни итальянские песни», – в смущении сказал молодой раб. «Это доставит мне удовольствие, поскольку я понимаю итальянский. Просто пой и играй то, что знаешь лучше всего», – успокоил его турок. Тогда Антонио, будучи выкраденным из своей милой солнечной Италии, став рабом, пленником в далекой Африке, с глубокой нежностью и грустью тихо запел песню о своем доме, о любимой родине. Богатый турок внимательно слушал, его трубка дымила, и как только песня закончилась, он привстал и воскликнул: «Браво! Твой талант превосходит все мои ожидания!» Задав Антонио еще несколько вопросов, он сделал вывод: «Я думаю, что ты обладаешь необходимыми способностями». Турок отсчитал Джозефу 100 золотых монет и положил их на стол. Джозеф, с трудом скрывая свою радость, пересчитал их и спрятал в свою кожаную сумку. «Ваша светлость!» – низко кланяясь, обратился он к турку. «Я уверен, вы будете довольны нашей сделкой. А ты, Антонио, должен доказать своим усердием, что достоин этого места. Всего вам хорошего! Прощайте!» Турок по имени Ашмед был очень богатым купцом, ведущим торговлю с другими странами. Он хотел, чтобы Антонио вел переписку с французскими и итальянскими купцами и служил в его доме. Так как было время обеда, он велел Антонио расположиться в своем новом жилище и приходить в столовую. Во время обеда Антонио познакомился с другими членами семьи. За столом сидели 4 человека – Ашмед, его жена Фатима и 2 их детей – мальчик и девочка. Когда жена Ашмеда сняла вуаль, скрывавшую ее лицо, Антонио был поражен ее красотой. Дети вели себя очень хорошо. Они дружелюбно приветствовали его и внимательно наблюдали за ним. Антонио старался изо всех сил и почувствовал себя вполне вознагражденным, когда Ашмед похвалил его. «Твои услуги сегодня доставили мне удовольствие. Теперь ты можешь спеть для нас всех». Антонио был приятно удивлен, увидев, какая любовь царит в этом доме, и поэтому решил исполнить нежную итальянскую песню о материнской любви. «Какая красивая песня!» – восторженно прошептала девочка. «Я бы тоже хотел научиться так петь!» – согласился с сестричкой мальчик. «Очень хорошо!» – тут же решил отец. «Антонио будет учить тебя». Дети были вне себя от радости, и Антонио тоже заверил отца, что ему доставит большое удовольствие научить их. Музыка послужила связующим звеном, чтобы сблизить их. Вскоре дети очень полюбили Антонио. Это радовало родителей и обеспечило Антонио в их доме хорошее положение. Однажды Ашмед решил с семьей и Антонио посетить свое поместье, расположенное в юго-западной части Алжира, недалеко от гор. Здесь у него был большой дом, окруженный прекрасным садом. Неподалеку от дома росло множество оливковых деревьев, принадлежащих поместью. Многие рабы были заняты сбором оливок, которые затем закладывали под пресс, чтобы отжать масло. Вскоре после их приезда Ашмед повел свою семью осматривать поместье и показать детям, как рабочие заканчивают свою дневную работу. Солнце быстро клонилось к закату. Мужчины, прежде чем покинуть территорию на ночь, пытались потушить небольшой костер, который разожгли незадолго до этого. Они разгребали горящие ветки и разбрасывали их, оставляя медленно гаснуть. Ашмед и Фатима пошли дальше, чтобы посмотреть на сияющие в солнечном свете вершины гор, в то время как на долину быстро спускались тени. Дети с восторженными восклицаниями гонялись за светлячками, которые казались им летающими алмазами. Картина была просто восхитительная. Вдруг на горной тропе показался свирепый лев с ощетинившейся гривой и широко раскрытой пастью. Бледные от страха, все бросились к дому. Но маленькая девочка, Альмира, не могла бежать быстро, как остальные. Она потеряла равновесие и беспомощно упала на землю, когда лев был уже достаточно близко. Антонио, не раздумывая, быстро схватил тлеющую ветку и стал размахивать ею, стараясь разжечь таким образом почти потухшее пламя. С этим огненным факелом он смело пошел навстречу льву. Парнишка знал, что все животные боятся огня. Лев приостановился, тряхнул гривой и издал рев, вызвавший громовое эхо в горах, и медленно отступил, не сводя глаз с факела. Разъяренный зверь на мгновение замер, зарычал еще громче прежнего и снова приготовился к прыжку. Антонио набрался храбрости и уверенно продолжал размахивать перед собой огненным оружием. Лев остановился в третий раз. Неожиданно он повернулся и побежал вверх по горной тропе. Вскоре исчез в сумраке приближающейся ночи. Тем временем испуганная девочка добежала до матери, которая изо всех сил желала спасти ее, но от ужаса не могла сдвинуться с места. Перепуганная Альмира упала в объятия матери. Та прижала бледное личико ребенка к своему, и их слезы смешались. Отец поднял к небу полные благодарности глаза. Внутренне содрогаясь от пережитого, он притянул Антонио к себе и сжал его руки в безмолвной благодарности. Маленький Аладдин погладил сестру и прошептал:
2: «Как я рад, что ты спасена! Если бы Антонио не было здесь, лев съел бы тебя!»
1: Отец и мать искренне и горячо благодарили Антонио за его смелость. Антонио тоже был очень испуган, но рад. Перед сном он благодарил Бога за силу и мужество, которое он послал ему, чтобы спасти жизнь девочки. Никогда в жизни Антонио не спал так спокойно, как в ту ночь. На следующее утро он встал с постели в самом приятном расположении духа. Он вышел в сад и долго смотрел на восход солнца, выглядывавшего из-за холмов. Ему казалось, что никогда еще оно не светило так ярко. Небеса были такими голубыми, а цветы необыкновенно яркими. Каждая капля росы казалась драгоценной. Вся окружающая природа как будто разделяла его внутреннее состояние. Искренняя и благодарная молитва безмолвно возносилась в небеса вместе с благоуханием цветов. Антонио проходил по саду и срезал цветы для украшения дома, когда встретил своего хозяина Ашмеда, который сердечно пожелал ему доброго утра.
3: «Пойдем со мной, я должен сообщить тебе что-то очень важное», — сказал Ашмед.
1: Он нежно взял Антонио за руку и повел его по дорожке, с обеих сторон обсаженной цветущими кустами. Несколько минут они прогуливались взад и вперед в глубоком молчании. После Ашмед сказал:
3: «Я очень обязан тебе, Антонио. Ты спас моего ребенка. С каждым мгновением я все больше и больше осознаю твою храбрость. С этого часа ты больше не будешь моим рабом. но я буду относиться к тебе, как к родному сыну. Ты будешь делить с нами все, как член нашей семьи». Какое-то мгновение Антонио был не в силах вымолвить ни слова. Настолько он был поражен и переполнен эмоциями. О, радость быть снова свободным, с возможностью когда-нибудь обнять своих любимых, которые так далеко. О, как это было замечательно! Очнувшись от своих грез, Антонио снова и снова благодарил своего господина. Незаметно Антонио заговорил о своем детстве и семье в Италии. Так нежно и трогательно говорил он о своих родителях, что сердце Ашмеда было глубоко тронуто. И он попросил Антонио рассказать побольше о своем доме. Погрузившись в воспоминания, молодой человек живо

и они вместе направились к дому. Дома Фатима уже ждала мужа. Она была рада увидеть их обоих. «Антонио!» – воскликнула она, увидев его. «Вчера ты совершил поистине героический поступок. Ты выхватил моего ребенка из лап смерти и делал это с большим риском для собственной жизни. Это был всего лишь мой долг», – смутился Антонио. Маленькая Альмира подбежала и взяла его за руку. «Антонио, какой ты хороший, что спас меня!» И несколько раз поцеловала его. Затем Фатима тоже попросила его рассказать о себе, своей семье, и очень расспрашивала о его доме. Сердце матери очень сочувствовало мальчику, спасшему ее любимую дочь. Завтрак в то утро надолго задержался. После дети пошли с Антонио в соседнюю комнату, где пели и играли до самого обеда. Ашмед с Фатимой удалились в библиотеку, чтобы спокойно поговорить друг с другом. «Дорогой мой муж», — сказала Фатима, — «мы сегодня услышали очень печальную историю. О, как он полон любви и тоски, что если бы я могла помочь Антонио вернуться к его матери, я бы чувствовала, что отплатила ему хоть немного за спасение нашего ребенка. О, теперь я гораздо лучше понимаю, что должна чувствовать его мать, потеряв своего сына». От этих слов лицо Ашмеда просветлело. «Как я рад, что и ты так думаешь», — сказал он. «Я чувствую то же самое и хотел бы обсудить с тобой этот вопрос». У Фатимы сразу же созрел план действий. «Ты часто говорил о том, что хотел бы переехать в Италию и поселиться там. Почему бы не сделать это сейчас? Здесь мы сможем без труда продать все имение. Давай сделаем это как можно скорее и навсегда покинем Африку». Ашмед одобрил план жены и решил немедленно приступить к его осуществлению. В течение нескольких месяцев он с необычайной выгодой распрощался со своим недвижимым личным имуществом. Вскоре они вместе с женой, детьми и Антонио садились на пароход, направляющийся в Италию. Город Алжир медленно скрывался из виду. Ашмед и его семья чувствовали себя очень счастливыми в предвкушении ярких впечатлений на новом месте. Антонио же был самым счастливым человеком на свете. Мысли о доме и родителях сделали путешествие очень коротким, и вскоре перед ними показался город Салерно. Когда пароход прибыл в порт, Ашмед и его семья поселились в гостинице, а Антонио было позволено поспешить в свой дом к родителям. Дорогу домой он преодолел как на крыльях, как будто и не было долгих лет разлуки. Сердце готово было выскочить из груди от волнения. В тот вечер, ничего не предчувствуя, родители Антонио сидели под деревом у дверей своего дома и разговаривали о своем любимом мальчике, как к ним подошел незнакомый молодой человек. Сначала они не узнали в нем своего Антонио. За эти годы он стал выше ростом и смуглее. Когда же они посмотрели ему в лицо, то увидели в нем столько любви и нежности, что сердцем узнали своего сына. Как велика была радость этой встречи! Объятия, слезы! Не хватало слов, потому что все были так переполнены эмоциями, что не могли говорить. С великой радостью они проводили его в дом. Антонио снял плащ и предстал перед ними в богатой одежде. Мать быстренько приготовила угощение. За столом он рассказывал и рассказывал родителям о событиях, происшедших за время его долгого отсутствия. Они плакали над его горем –

0: радовались его храбрости и хвалили за стойкость. И никак не могли насмотреться на своего любимого и так горько оплакиваемого сына. Долго в их доме горел огонек, не смолкала беседа. Еще никогда в том доме не возносились такие горячие благодарственные молитвы Богу. В конце недели Ашмед и его семья посетили семью Антонио. Встреча была теплой, и через совсем короткое время казалось, что все они давным-давно знали друг друга. Конечно, богатые гости сразу заметили очень скромное жилище и одежду родителей. Это и утвердило их желание помочь этой семье. Они приготовили щедрый подарок. «Пожалуйста, примите документ, по которому вы получите 1/4 часть нашего состояния», — однажды сказал Ашмед родителям Антонио. «Мы очень благодарны вашему сыну и хотели бы поблагодарить вас за его воспитание».
1: «Нет-нет», – запротестовал отец Антонио. «Я не смогу принять от вас ни одного пенни. Правда, мы не богаты, но и не бедны. И возвращение нашего давно потерянного Антонио мы чувствуем себя уже щедро вознагражденными. Мы выражаем вам нашу признательность и благодарим за то, что вы привезли его домой и проявили к нам величайшее великодушие.
0: Я сожалею, что вы не приняли моего предложения, но надеюсь, что вы не помешаете мне передать его вашему сыну, Антонио. Он достойный, уважаемый молодой человек, и я уверен, что деньги не испортят его. Пожалуйста, мой дорогой Антонио, возьми этот документ».
2: «Простите меня, но я тоже не могу принять ваш щедрый подарок», – ответил Антонио. «Но если позволите, я хотел бы попросить вас воспользоваться частью этой суммы в пользу тех людей, которые были захвачены в плен вместе со мной на том пиратском корабле. Особенно прошу за молодого адвоката, бедного моряка и старого рыбака. Разрешите купить им свободу. Здесь, в Салерно, есть общество, которое занимается вопросами и нуждами отверженных, потерянных и попавших в плен. Через них мы могли бы отыскать и выкупить моих товарищей. Мне кажется, более благородного применения для этих средств не найти».
1: «Не только часть, но и все эти деньги я отдам в качестве выкупа за 3 несчастных, которых ты назвал», — с радостью согласился Ашмед. «Я буду рад, чтобы эти деньги были использованы на благое дело».
0: Это очень обрадовало Антонио, и он воскликнул: «Я искренне благодарю вас и уверен, что ваш дом ожидает множество благословений». Через некоторое время Ашмед купил красивый дом недалеко от места, где жили родители Антонио. Семьи часто и с большим удовольствием навещали друг друга, и их дружба продолжалась долгие годы. Антонио возобновил учебу в колледже и преуспевал в этом. Однажды он приехал домой на пасхальные каникулы. Ашмед со своей семьей навестил Антонио и вручил ему недавно полученное письмо. В нем юноша прочел, что его товарищ по несчастью, молодой адвокат, уже вернулся домой из плена и шлет сердечную благодарность своим благодетелям. Сколько было радости от этого замечательного известия! Через несколько дней в дом к родителям Антонио постучали. В это время Ашмед с семьей тоже были там. Когда отворили дверь, Антонио не поверил своим глазам. На пороге стояли старый рыбак и молодой моряк, которые были на пиратском корабле вместе с ним. После освобождения они оба поспешили сюда,
2: чтобы выразить свою самую искреннюю благодарность. Какая это была встреча!
1: «Не меня благодарите!» — все повторял Ашмед. «А этого паренька! Он ваш настоящий освободитель!»
2: «Да!» — со слезами на глазах произнес старый рыбак.
1: «Это тот самый мальчик, который явился нам как ангел и утешал нас, когда мы все были в совершенно безнадежных обстоятельствах. Теперь мы приносим ему и вам свою благодарность».
2: Антонио смутился от этих слов. Потом подошел к своим родителям, обнял их и сказал: «Это вам спасибо, что учили меня словом и примером. Все, что произошло, случилось только благодаря вашему воспитанию и вере в Господа». Тогда отец Антонио склонился на колени и, подняв глаза к небу, произнес горячую и искреннюю молитву. «Всю честь и хвалу мы воздаем Богу. Как и всегда, тем, кто его любит, он все обращает в добро. Он посылает нам великие печали ради непонятной для нас в начале цели. Но он также дарит нам и великие радости. Большое счастье для родителей, когда ребенок следует их наставлениям, используя свои таланты и не забывает быть благодарным. Тогда он становится послушным орудием Божьим для совершения великих дел. Друзья, Господь чудесным образом устроил, чтобы вы все были возвращены на свободу. Давайте же за все благодарить Его». После долгого молчания разговор снова оживился. Мужчины рассказывали о том, как они жили в плену, как получили весть об избавлении и как счастливы были их родные. Конечно же, все делились и своими планами на будущее. Ашмед был поражен до глубины души и предложил освобожденным помощь, чтобы они могли восстановиться и начать какое-то дело. С радостью это было принято и с благодарностью. То была удивительная встреча. Когда пришло время расставания, все обнимались и плакали, как близкие и родные люди. По окончании каникул Антонио вернулся в колледж. Он продолжал там усердно учиться в течение нескольких лет и закончил его с отличием. Со временем он стал замечательным оперным певцом, известным во многих странах. Но, несмотря на это, он всегда держался просто, без всякого тщеславия. Признавая свой талант Божьим подарком, Антонио принимал похвалу и восхищение поклонников в полном смирении. Он всегда находил время в своей жизни, чтобы помогать тем, кто оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Позже Антонио стал директором общества, которое, как мы уже говорили, было организовано для спасения несчастных и отверженных. Он действительно посвятил свой голос, руки и жизнь для славы Божьей и на благо людей.

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 14 часов.
1: Псалом 55. Начальнику хора. О голубице, безмолвствующей в удалении. Писание Давида, когда филистимляне захватили его в Гефе. Помилуй меня, Боже, ибо человек хочет поглотить меня, нападая всякий день, теснит меня. Враги мои всякий день ищут поглотить меня, ибо много восстающих на меня, о Всевышний. Когда я в страхе, на Тебя я уповаю. В Боге восхвалю я Слово Его. На Бога уповаю, не боюсь. Что сделает мне плоть? Всякий день извращают слова мои. Все помышления их обо мне на зло. Собираются, притаиваются, наблюдают за моими пятами, чтобы уловить душу мою. Неужели они избегнут воздаяния за неправду свою? Во гневе низложи, Боже, народы. У Тебя исчислены мои скитания. Положи слезы мои в сосуд у Тебя. Не в книге ли они Твоей? Враги мои обращаются назад, когда я взываю к Тебе. Из этого я узнаю, что Бог за меня. В Боге восхвалю я Слово Его, в Господе восхвалю Слово Его. На Бога уповаю, не боюсь. Что сделает мне человек? На мне, Боже, обеты Тебе, Тебе воздам хвалы, ибо Ты избавил душу мою от смерти, да и ноги мои от преткновения, чтобы я ходил пред лицем Божиим во свете живых».

Псалом 56. Начальнику хора. Не погуби. Писание Давида, когда он убежал от Саула в пещеру. Помилуй меня, Боже, помилуй меня, ибо на Тебя уповает душа моя, и в тени крыл Твоих я укроюсь, доколе не пройдут беды. Воззову к Богу Всевышнему, Богу благодетельствующему мне. Он пошлет с небес и спасет меня, посрамит ищущего поглотить меня, пошлет Бог милость свою и истину свою. Душа моя среди львов. Я лежу среди дышущих пламенем, среди сынов человеческих, у которых зубы, копья и стрелы, и у которых язык – острый меч. Будь превознесен выше небес, Боже, и над всею землею, да будет слава Твоя. Приготовили сеть ногам моим, душа моя поникла, выкопали предо мною яму и сами упали в нее. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, буду петь и славить. Воспрянь, слава моя, воспрянь, псалтыри, гусли, я встану рано, буду славить Тебя, Господи, между народами, буду воспевать Тебя среди племен. Ибо до небес велика милость Твоя, и до облаков истина Твоя. Будь превознесен выше небес, Боже, и над всею землею да будет слава Твоя.

Псалом 57. Начальнику хора. Не погуби. Писание Давида. Подлинно ли правду говорите вы, судьи, и справедливо судите, сыны человеческие? Беззаконие составляете в сердце, кладете на весы злодеяния рук ваших на земле. С самого рождения отступили нечестивые, от утробы матери заблуждают, говоря ложь. Яд у них, как яд змеи, как глухого аспида, который затыкает уши свои и не слышит голоса заклинателя, самого искусного в заклинаниях. Боже, сокруши зубы их в устах их, разбей, Господи, челюсти львов, да исчезнут, как вода протекающая. Когда напрягут стрелы, пусть они будут, как переломленные, да исчезнут, как распускающаяся улитка, да не видят солнца, как выкидыш женщины. Прежде нежели котлы ваши ощутят горящий терн и свежее, и обгоревшее да разнесет вихрь. Возрадуется праведник, когда увидит отмщение, омоет стопы свои в крови нечестивого и скажет человек: подлинно есть плод праведнику. Итак, есть Бог, судящий на земле.

Сколько раз грех твой снова его распинал? Сколько раз за любовь ты насмешкой платил? Но с любовью он снова отца умолял. Прости ему, кровь.

Дорогие слушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения». Задавались ли вы вопросами, откуда я, как возник наш мир, кто дал закон природе? Где искать на эти вопросы ответы, в науке или религии? Наука и религия, совместимо ли это? Об этом и многом другом мы расскажем вам в нашей передаче «Наука и религия». У микрофона Элизабет Завадский.

Сегодня в нашей передаче мы продолжим рассматривать Ноев ковчег и обострим наше внимание на том, какие именно животные были на ковчеге. Автор этой статьи – Майкл Белкнап та Тим Чаффи. Наше знакомство с обилием иллюстраций игрушек Ноева ковчега заставляет людей представлять ковчег, наполненный львами, тиграми, жирафами и многими другими животными. Но будьте осторожны, ведь есть ошибочное предположение, что существа на Ноевом ковчеге выглядели точно так же, как и животные, которых мы видим сегодня. С раннего детства большинство из нас были знакомы с какой-то версией рассказа о Ное и ковчеге. Детские мобильные телефоны и церковные обои обычно отображают очаровательных и приятных слонов, жирафов и львов на милой маленькой лодке. Детские сказки часто добавляют панд, муравьедов или других экзотических животных со времени мира, которые расширяют наше видение ковчеги. Но обычно, когда мы начинаем внимательно читать подробности о потопе в Бытие, книге Библии в Бытие, мы узнаем, насколько велик был ковчег на самом деле. Но удивление на этом не заканчивается. Когда мы узнаем больше о классификации животных на уроках биологии, наша упрощенная ментальная картина ковчега встряхивается еще больше. Мы обнаруживаем, что многие родственные виды принадлежат к одному семейству и могут размножаться. Библия говорит, что Бог послал на ковчег роды, а не виды. Что если пара горцующих лошадей на нашей любимой иллюстрации ковчега никогда не стояла рядом с парой диких зебр? В конце концов, оба они кони и могут размножаться, поэтому оба должны принадлежать к одному роду. Бытие 6:19 говорит, что Бог послал только одну пару нечистых животных на ковчег. На этом сюрпризы не заканчиваются. Когда мы узнаем о вымерших животных, таких как динозавры, мы понимаем, что Ной, должно быть, тоже привел этих очаровательных существ на борт. Кажется, чем больше мы узнаем о мире и рассматриваем, как Библия объясняет все это, тем больше наше видение ковчега растет. Однако, сколько бы мы ни размышляли на эту тему, наша ментальная картина этого исторического события, вероятно, имеет место для дальнейшего совершенствования. Например, знаем ли мы, как на самом деле выглядели жирафы ковчега? Человеческая природа предполагает, что все всегда оставалось по существу одним и тем же. Но Библия говорит нам, что это не так. Многое изменилось на Земле, включая жирафов. Как эволюционисты, так и креационисты сходятся во мнении, что странно окрашенные короткоголовые окапи лесов африканского Конго принадлежат к той же семье, что и жирафы. Таким образом, их первоначальные родители, вероятно, не были очень похожи ни на один из видов. Но как выглядели жирафы на ковчеге? Это не просто объединение особенностей выживших членов семьи. Мы должны также рассмотреть вымершие виды внутри рода жирафов. В то время как современные жирафы имеют пушистые маленькие шишки на голове, оссиконы, некоторые из их вымерших родственников обладали разветвленными оссиконами, которые больше походили на оленьи рога. Если у жирафов на ковчеге были бы оссиконы, как бы они выглядели. Оригинальный внешний вид современных животных не единственное понятие, нуждающееся в корректировке. Большинство из нас знает о динозаврах, но вы когда-нибудь думали о сотнях других, менее знакомых животных, которые также были представлены на ковчеге, но теперь вымерли? Что это был за зверинец? Возможности поражают воображение. Господь дал нам привилегию исследовать эти возможности, когда мы наблюдали за выбором животных, которые появляются в музее Ark Encounter in Kentucky. Наша цель – вдохновить посетителей на нестандартное мышление. Мы хотим, чтобы они представили себе истинное разнообразие животных внутри каждого рода, которое свидетельствует о бесконечной мудрости и творчестве Господа.
Какие животные выжили? Каждое сухопутное, дышащее воздухом животное в современном мире обязано своим существованием своим предкам, спасшимся на ковчеге. Основываясь на окаменелостях некоторых животных, таких как утконос, современные представители, похоже, не сильно отличаются от пары, о которой заботился Ной. Однако из-за замечательного генетического разнообразия и приспособляемости многих видов большинство животных прошли через большие изменения после потопа до такой степени, что некоторые виды могут быть почти неузнаваемыми.

коты – катаклизма. Кошачий вид является прекрасным примером разнообразия, которое Бог поместил в созданные виды. На многих иллюстрациях ковчега изображены львы, тигры, другие крупные кошки, поднимающиеся на ковчег, но эта концепция ошибочна. Все эти большие кошки являются членами одного и того же созданного рода, поэтому на борту не было двух тигров, двух львов и так далее. На самом деле Ною понадобилось всего две кошки. Исследования показали, что все кошки являются частью одного и того же созданного рода. К ним относятся современные бродячие кошки, знаменитый саблезубый тигр, смилодон и многие другие крупные кошки, как живые, так и вымершие. С таким широким набором признаков в кошачьем роде задача определения внешнего вида кошек с ковчега требовала обширных исследований. Мы уделили пристальное внимание ископаемым останкам кошек, погребенных в слоях горных пород, заложенных вскоре после потопа, как это определено моделью геологии сотворения потопа, принятой нашим исследовательским отделом. Эти окаменелости, вероятно, дают нам лучшее представление о размерах и структуре кошек, живущих в течение первых нескольких столетий после катастрофы. Выяснить размер и форму – это только часть проблемы. Кошки имеют широкий спектр узоров и цветов шерсти, которые редко сохраняются. Они могут иметь широкие или тонкие полосы, большие или маленькие пятна. Они могут быть сплошного цвета и разноцветными. В одном исследовании был сделан вывод о том, что небольшие пятна, возможно, были родовым узором всех других цветов и дизайна шерсти. По паре каждого рода. На Ноевом ковчеге не было львов и тигров. Вместо этого Бог привел одну пару всех видов, по крайней мере 38 живых и 36 вымерших кошек произошли от этой первоначальной пары.

не твоя домашняя собака. Род собак канид имеет интересные вызовы. Их на разнообразие форм и размеров необычайно. Подумайте о крошечной породе чихуахуа и огромном датском доге. Теперь добавьте койотов, волков, динго, шакалов и вымершие подсемейства, такие как геспирационины и барафагины. Как же нам решить, какими изобразить собак на ковчеге? Недавнее исследование млекопитающих с ковчега, опубликованное в журнале Answers Research, показало, что даже лисы являются частью породы собак, несмотря на большие различия в хромосомных числах. Хотя сегодня не существует известных скрещиваний между собаками и лисами, их анатомия очень похожа. И за последние два столетия было зарегистрировано несколько, казалось бы, надежных сообщений о гибридных липсах. Опять же, ископаемые летописи незаменимы. Мы смоделировали нашу собаку по образцу геспирациона, вымершего пса, который, как считалось, породил три основных подсемейства псов. Имея вес меньше 2 кг и хвост длиной с ее стройное тело, наша собака, безусловно, выглядит иначе, чем большинство людей ожидают. Какие существа вымерли? Бог послал Ною представителей более чем знакомого вида кошек, собак и жирафов. Многие другие виды уже не живут сегодня, но мы обнаружили их окаменелости. Останки некоторых животных были найдены в слоях породы, которые, как мы полагаем, были отложены в течение столетий после потопа. Другие, как динозавры, известны только по отложениям, отложившимся во время годичного наводнения. При переосмыслении животных на ковчеге нам нужно учитывать остатки во всех этих слоях. Свидетельства, сохранившиеся после потопа. Библейские креационисты считают, что глобальное наводнение вызвало ледниковый период. Поэтому люди часто предполагают, что знаменитые животные ледникового периода – мамонты, шерстистые носороги, саблезубые тигры, гигантские наземные ленивцы и гигантские обезьяны были на ковчеге. Но саблезубые кошки, например, принадлежали к тому же виду, что и современные кошки, поэтому более ранние представители ковчега, вероятно, выглядели иначе. Точно так же эти другие существа ледникового периода не были на ковчеге, так как они принадлежали к более широким родам, которые были принесены на борт. Интересно, что мы находим других кошкообразных животных, которые вообще не были связаны с кошками, поэтому мы должны включать их как отдельные роды. Например, основываясь на окаменелостях, найденных в Южной Америке, Тилокосмилус выглядел как саблезубый кот, но он классифицируется как метатериан, категория животных, которая включает в себя сумчатых. Этот хищник, принадлежащий к роду Тилокосмилит, щеголял двумя длинными саблезубыми зубами и, возможно, весил до 118 кг. Тилоколеоа принадлежал к другому роду животных, который выглядел как кошка, но как сумчатый держал свое потомство в мешочке, вооружившись мощными челюстями. Тилоколео преследовал добычу в Австрии во время ледникового периода, и, возможно, его вес превысил 159 кг. Южноамериканские птицы-террористы, известные как форусрациды, редко, если вообще когда-либо, изображаются среди животных на ковчеге. Тем не менее, они найдены в отложениях после потопа и должны быть имели предков на ковчеге. В то время как Ной, вероятно, ухаживал за более мелкими экземплярами, самый крупный из этих хищников был почти 3 метра высотой с полметра крючковатым клювом. Одним из самых причудливых родов млекопитающих на ковчеге был род Халикотерии. Самое большое животное в этой семье, Анисодон гранди, было до 2,5 метра в плечах. Его передние конечности были намного длиннее задних
и заканчивались пятернями. Обращенными внутрь, это указывало на то, что они ходили на костяшках пальцев. Некоторые члены этой семьи даже щеголяли костлявыми гребнями на головах. Доказательства, исчезнувшие после потопа. В дополнение к этим странным и удивительным существам, которые оставили окаменелые останки после потопа, несколько вымерших видов известны только из потопных отложений. Тем не менее, мы можем быть уверены, что их представители были на борту ковчега, потому что Библия указывает, что все роды наземных, дышащих воздухом животных были спасены. Многие из животных этой категории хорошо известны и любимы, особенно маленькими мальчиками и большими мальчиками тоже. Кто не слышал о мощном трицератопсе и могучем тиранозавре, парящем птеродактиле и сотрясающем землю брахиозавре? На красоте и разнообразии вымершей до потопа фауны простиралась за пределы знаменитых динозавров и летающих рептилий. Рядом с нашими книжными звездами бежали другие странные вещества, которые выглядели так, словно они вышли из фантастического фильма. Некоторые из них достигали более 9 метров в длину и были весом около 5 тонн. Терезинозавры были одними из самых странных динозавров. Эти пузатые двуногие пожиратели растений имели по 3 гигантских когтя на каждой руке. Самый длинный коготь мог достигать 1 метр в длину и использоваться для защиты или снятия листьев деревьев. На ковчеге были изображены все виды динозавров из книжек с картинками. На ковчеге также находились представители всех других так называемых доисторических рептилий, птиц и амфибий. Они были уникальными из других известных видов. Зимосухус был курносым, короткохвостым, крокодилоподобным, присмыкающим. В зрелости эти животные были менее 1 метра в длину и были покрыты костяными пластинами, называемыми скутами. Они, очевидно, были растительноядными. Демонстрируя листовидные зубья, вставленные в квадратные черепа, правда, это совсем не то, что вы себе представляете, когда слышите крокодил. Чтобы расширить наше представление о животных ковчега, мы должны рассмотреть птиц с толстым клювом и длинными ложкообразными хвостовыми перьями и 9-метровые амфибии. А млекопитающие, как известно, ели мелких динозавров. И четвероногие змеи тетраподофис и странный супофсиц, как Эстеминосухус и Котилорхинхус, наземные животные, которые не были ни млекопитающими, ни рептилиями. Основываясь на недавних открытиях, некоторые известные динозавры, возможно, выглядели иначе, чем мы их себе представляли в прошлом. Например, некоторые виды утконосых динозавров, гадрозавров, имели мясистые гребни на головах. У некоторых пситокозавров, клювастых динозавров, которые чем-то напоминали маленьких трицератопсов без оборки или рогов, на хвостах были клочки высокой щетины. Некоторые спинозавры, хищник с парусами, резированные в фильме «Парк юрского периода 3», были настолько тяжелыми, что они, вероятно, не могли ходить на задних ногах самостоятельно.

0: уникальные животные прошлого. Чем больше мы узнаем об этих вымерших животных, тем более увлекательными они становятся. Эти существа были чем-то большим, чем просто легенды. Они были настоящими. Всего несколько тысяч лет назад они бродили по нашему миру. Что еще более удивительно, каждый из этих видов был успешно сохранен в массивном деревянном корабле, построенном нашим предком Ноем. Впечатляющий зверинец на Ковчеге был значительно более разнообразен, чем любой из зоопарков мира. Включение всех вымерших наземных животных на Ковчеге значительно улучшает нашу картину того, что Ной, возможно, испытывал ежедневно в уходе за ними. Созерцание огромного количества животных приводит нас к осознанию тяжести греха человечества. Несмотря на то, что Бог милостиво избавил Ковчег от полного уничтожения во время потопа, примерно половина сухопутных, дышащих воздухом видов с тех пор вымерли, пытаясь выжить в этом проклятом грехом мире. Наши сердца тоскуют по тому дню, когда наш милостивый Создатель избавит свое творение от оков греховного разложения. Необычные животные. Заново. Мегацеропс. Если вы смешаете носорога с лошадью и сделаете ее размеров со слона, вы, возможно, приблизитесь к тому, чтобы представить себе, как выглядело это забавное создание. Его окаменелости встречаются только в Северной Америке. Хоть он и был, так сказать, странный, косолапый, копытный, он имел 4 пальца на каждой передней ноге. Самым примечательным был его двойной рог. Далее. Сумчатый саблезубый тигр. Это может выглядеть как знаменитый саблезубый кот Смилодон, но не позволяйте этим клыкам обмануть вас. Окаменелости этого вымершего зверя из Южной Америки найдены ниже отложений ледникового периода. Хотя он похож на кошку, этот хищник размером с леопарда, возможно, носил своих детенышей в сумке, как сумчатые. И в отличие от смилодона, нижняя челюсть тилокосмила была покрыта костяными ножками, защищающими клыки сабли от повреждений. Анизодон, в отличие от сегодняшних лошадей и других крупных животных, у этого странного существа были длинные ноги спереди и короткие сзади. Кроме того, на верхней челюсти отсутствовали резцы, острые режущие зубы. Окаменелости говорят о том, что он ходил на передних костяшках пальцев, как у обезьяны, с длинными когтями, втянутыми внутрь. Стоя на задних лапах, может достигать 12 фунтов 4 метра в воздухе. Котелоринг. С бочкообразным.
1: В Германии 15 часов.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

Белый лотос. Тамара Резникова. Ты взвешен на весах и найден очень легким. Даниила 5:27.

Боинг стремительно набирал высоту. Удобно устроившись в кресле, Даниил делал вид, что внимательно слушает стюардессу, проводившую инструктаж пассажиров по действиям в чрезвычайной ситуации. На самом деле он пытался спланировать свое выступление на молодежном съезде, который должен был состояться завтра в его поместной церкви в Сакраменто. Даниил летел домой, навстречу многочисленным запланированным делам. За время, проведенное в аэропорту Шереметьево, в ожидании своего рейса, он так и не смог сосредоточиться, чтобы сделать заметки. Ему все время что-то мешало. За час до вылета, когда он вместе с другими пассажирами ждал посадки в самолет, рядом с ним сел средних лет мужчина. Он так громко разговаривал по телефону, не выбирая выражений, что обращал на себя внимание окружающих. Праведно негодуя, Даниил демонстративно пересел на другую свободную скамейку и мысленно попросил Господа помиловать этого грешника, поработать с его сердцем и благословить покаянием. Как хорошо, что у него самого с Богом все в порядке! Но мужчина тоже встал, уступая место беременной женщине, и стал ходить взад и вперед, не прекращая громко смеяться, разговаривая со своим телефонным собеседником. Даниил с нескрываемой неприязнью смотрел на человека, мешавшего ему сосредоточиться. Утешало лишь то, что скоро он займет в самолете свое место у окна, и тогда можно будет спокойно составить план и сделать наброски для проповеди. На съезде он собирался рассказать молодым людям о своей второй в этом году благословенной поездке в Россию по сибирским городам и поселкам. К тому же ему хотелось показать молодежи трогательные слайды с детьми-сиротами, отснятые в детских домах Сибири, и сделать все от него зависящее, чтобы сколотить команду молодых христиан для следующей миссионерской поездки. Сквозь эти мысли, сидя в кресле Боинга, Даниил пытался пробиться к воспоминаниям о своей семье, жене и сыновьям, которых не видел более 2 месяцев. Но ничего не получалось. Его разум был полностью поглощен составлением проповеди и вступительного слова. После пребывания в Сибири Даниил чувствовал себя не просто на высоте. Это был триумф, духовная победа, отголоски которой все еще звучали в его сердце. Ведь он смог донести до разных людей весть о милости Божьей. Каждый раз после его проповеди десятки людей разного возраста каялись в грехах, открыто заявляя о своей вере в Бога. Сотни фотографий и видеоматериалов свидетельствуют об этих служениях в местных церквях, в домах культуры, на стадионах и площадях. Даниил делал записи в толстом блокноте, время от времени заглядывая в Библию. За 8 часов полета он планировал основательно подготовиться к завтрашнему вечеру. Сосед, пожилой американец, не беспокоил его, уткнувшись в газету. Увлеченный своими мыслями, проповедник-миссионер вздрогнул от восхищенных возгласов, внезапно раздавшихся в салоне самолета со всех сторон, и поднял голову. Прильнув к иллюминаторам, пассажиры по-разному выражали свои эмоции. Даниил отодвинул шторку. Яркие пламенеющие краски восходящего солнца были невероятно прекрасны. Горизонтальная радуга от темно-оранжевого до желтого ослепительно сияла над облаками. Некоторые принялись фотографировать это чудесное явление, ведь наблюдать восход солнца выше уровня облаков с борта самолета доводится не так уж часто. Вне себя от восторга люди зааплодировали.
«Ну, красиво, красиво!» «Недовольно?» – пробурчал Даниил. «Ну, зачем же так шумно реагировать?» «Нигде покоя нет!» Он закрыл шторку и откинулся в кресле, стараясь собрать воедино разбросанные мысли. «Сэр, извините, вы можете открыть ваше окно?» – донеслось до него. «Всего на несколько минут. Пожалуйста. Мои дети должны увидеть это потрясающее зрелище». Даниил, наконец, понял, что молодая женщина, сидевшая через проход, обращается именно к нему. Он изобразил подобие улыбки и поднял шторку. Из иллюминатора брызнул яркий янтарный свет, вызвав волну восторга у женщины и ее двоих детей, мальчиков-близнецов лет 7. Пока они любовались красками восходящего солнца, Даниил, набравшись терпения, снова открыл блокнот, чтобы посмотреть свои заметки. Наконец, дети угомонились и переключили внимание на предстоящий завтрак, который начали подавать пассажирам бортпроводники. После горячего кофе Даниил немного взбодрился и вновь взялся за свои записи. Ему так о многом хотелось рассказать молодым людям на завтрашнем служении, чтобы еще раз подробно восстановить в памяти время, проведенное в России. Он намеревался просмотреть все фото, связанные со служениями в этой поездке. Даниил достал из портфеля iPad и начал рассматривать снимки. На душу накатила теплая волна радости и гордости за достигнутые результаты. С каким удовольствием он прокомментирует это слайд-шоу? «Господи, какое счастье, что я служу Тебе! И все дни мои заполнены трудом для покаяния грешников». Вдруг где-то рядом громко заплакал ребенок, отвлекая Даниила от важных мыслей. Он невольно вскинул голову. По проходу медленно двигалась женщина с плачущим младенцем на руках. Она выглядела уставшей, но, тем не менее, крепко прижимала малыша к себе и ласково шептала что-то, стараясь его успокоить. Люди подбадривали мать улыбками, а близнецы радушно протягивали ребенку свои маленькие машинки. Пожилая дама даже предложила свою помощь и, взяв у матери кричащего младенца, бодро зашагала с ним по проходу, покачивая и разговаривая с ним, как со взрослым. Прошло несколько минут, и малыш действительно затих. Вся эта суета раздражала Даниила. Оставив все попытки заняться своей проповедью рассказом, он укоризненно посмотрел в сторону измученной мамаши, откинул кресло и попытался уснуть. Но ничего не вышло. Ему мешали звуки, доносившиеся со всех сторон, особенно русская речь пассажиров сзади и английская, матери с детьми сбоку, через проход. К тому же сосед-американец слегка похрапывал, издавая свистящие хрюкающие напевы.

0: Когда самолет приземлился, настроение у Даниила было ужасным. Волоча за собой небольшой чемодан с ручной кладью, он чувствовал себя усталым и разбитым. Пройдя таможенный досмотр, мужчина направился в зал выдачи багажа. Подойдя к конвейеру, он недовольно наблюдал за сумками и чемоданами, выискивая свой. Багаж неторопливо двигался по кругу. Вдруг совсем рядом раздался знакомый голос. «Я помогу вам! Какой ваш чемодан, красный?» Даниил оглянулся. Недалеко стоял старый знакомый, помешавший ему сосредоточиться еще в аэропорту перед вылетом. Разговорчивый мужчина уже взял свой багаж, но не торопился уходить, словно ему некуда было спешить. Он принялся помогать пожилым людям и женщинам, ловко хватая чемоданы с двигающейся ленты, успевая при этом каждому сказать доброе слово на ломаном английском, да еще и пошутить при этом. «Сразу видно, что делать человеку нечего», – недовольно прошептал Даниил и увидел свой чемодан. Доехав на специальном автобусе до автомобильной стоянки, он нашел свой Nissan, оставленный здесь 2 месяца назад. Даниил вспомнил, как протестовала жена против того, чтобы машина стояла на стоянке аэропорта так долго, и предлагала сама отвезти его. Но он не согласился, сославшись на то, что не хочет ее утруждать. На самом деле, ему скорее хотелось остаться одному, чтобы подумать о предстоящем служении в России и сделать по дороге запись своей новой проповеди, начитывая ее на специально настроенный для этого айфон. Позднее можно было все прослушать и сделать, где нужно, исправление или добавление. Таким образом, он буквально шлифовал каждое слово, работая над проповедью неделями. Едва оказавшись в своей машине, Даниил тут же позвонил пастору церкви, сообщив, что скоро будет дома и готов завтра принять участие в молодежном служении. Забыв о том, что в первую очередь нужно позвонить домой, он переключил все внимание на завтрашний день, подгоняемый легким чувством победы после успешной и, как считал, благословенной поездки в Россию. Жена позвонила сама. «Даник, привет! Все нормально? Ты прилетел?»
1: «Привет! Странный вопрос задаешь. Если бы не прилетел, то не ответил бы на твой звонок».
0: «Не придирайся. Просто нужно было позвонить, и все. Мы ждем тебя». Дина отключила телефон. Иногда жена просто раздражала, и с этим ничего нельзя было сделать. Она всегда знала, как его разозлить. А ведь он даже не спросил ничего о сыновьях. Старший Дмитрий заканчивает в этом году школу. Младший, Денис, пойдет в 7 класс. Даниил не очень много уделял внимания своей семье, оправдывая себя постоянной занятостью в служении. «Привет!» – не вставая с дивана, махнул рукой младший сын, когда увидел входящего в дом отца.
2: «Привет, Дэн! Как поживаешь?» «А где Дима?»
3: «Пап, он до 3 в школе. Забыл?»
2: «Тогда ты почему дома?»
3: «У нас сегодня учительский день. Мама с утра ездила в школу. Ей там на меня жаловались».
0: Даниил обнял сына.
3: «Ничего, разберемся. Будет время, я сам в школу заеду».
2: «Советую поторопиться, пап, а то скоро каникулы начнутся».
0: Из кухни вышла Дина, на ходу вытирая руки полотенцем. В ее глазах светилась радость. Она обняла мужа, принимая его сухой поцелуй.
4: «Слава Богу, ты дома! Устал?»
1: «Очень. Пошел мыться, обедать и часа два поспать нужно».
0: «Хорошо, Даник. Накрываю на стол. Сынок, стели скатерть». Обед, как всегда, был прекрасно приготовлен. Но Даниил, казалось, не замечал этого. Он наскоро поел и встал из-за стола, собираясь отправиться в спальню. «Минут через 10 Дима со школы приедет», — попыталась задержать мужа Дина. «Он так ждал тебя! Может, пока чашку кофе выпьешь и кусочек чизкейка?»
1: «Пообщаемся еще, я сильно устал. А завтра съест. У меня должна быть свежая голова. Разбуди меня в 6».
0: Даниил перехватил грустный взгляд жены и подумал о том, что Дина никогда не понимала его. Не поблагодарив ее за обед, он направился в спальню и закрыл за собой дверь. Провалившись в свежесть своей кровати, Даниил уснул, как только его голова коснулась подушки. Робкое прикосновение Дины разбудило его. «Даник!» – услышал он тихий ласковый голос. «Уже 6 вечера». Даниил сел, приходя в себя после крепкого сна.
1: «Дина, ты чемодан мой разобрала?»
0: «Да, там все грязное, я заложила вторую стирку».
1: «У меня есть чистая сорочка и костюм на завтра».
0: «Да, конечно», — удивилась женщина. «Все в твоем шкафу».
1: «Пока я оденусь, налей мне стакан воды со льдом и свари чашку крепкого кофе. Мне 7 нужно быть у пастора».
0: «Мальчики ждут, пока ты проснешься, чтобы мы все вместе поехали полакомиться мороженым».
1: «Ничего страшного. Мороженое можно поесть и дома».
0: «Конечно, можно. Но дети приглашают нас в честь моего дня рождения». Было заметно, как расстроилась Дина. Даниил глупо улыбнулся и вспомнил, что вчера его жене исполнилось 40 лет. «Даник», — умоляюще взглянула на него Дина, — «давай проведем этот вечер с нашими детьми. Мы так ждали тебя».
1: «Не могу», — отрезал он.
0: И только сейчас заметил, что на жене надето красивое платье. Он сбавил обороты.
1: «Извини, я не поздравил тебя. Был так занят, потом еще этот перелет».
0: «Скажи сыновьям своим сам об этом».
1: «Завтра молодежный съезд. Я буду проповедовать. Мне нужно подготовиться, а не мороженое кушать».
0: «У тебя никогда нет времени на свою семью», — огорчилась Дина. На Даниила накатилась волна раздражения.
1: «А тебе наплевать на мое служение».
0: «Даник, прошу тебя».
1: Она сделала паузу и на мгновение опустила глаза. Когда она снова их подняла, там стояли слезы.
0: «Бог мне свидетель, я всегда молюсь о тебе. И меня очень волнует все, что ты делаешь».
1: «Тогда зачем тащить меня куда-то перед таким серьезным мероприятием?»
0: Возмутился он. «О, Даник!» В голосе женщины слышалось сожаление. «Тебя 2 месяца не было дома, и звонил ты довольно редко».
1: «Ну и что?»
0: Даниил начинал уже злиться. Дина положила на кресло свежую сорочку, брюки, чистые носки и, выходя из спальни, посмотрела мужу прямо в глаза.
1: Господь дал тебе дар, Даник, а ты сделал из него идола.
2: Что? Что ты в этом понимаешь?
1: Завязывая галстук перед зеркалом, Даниил услышал аромат свежезаваренного кофе.
2: Вот только это она и умеет делать. На кухне есть самое место. Сердился он на жену.

0: Раздался стук. В комнату вошел Дима.
1: «Привет, отец! Зашел поздороваться, а то слышал, ты опять в занятость впадаешь!»
2: «Привет, Дима! Рад тебя видеть!»
0: Они обнялись. Подбородок сына оказался на уровне макушки отца.
1: «Как поездка? Все хорошо?»
2: «Поездка была очень благословенной, Дима!»
1: «Я рад! Надеюсь, ты не против, если мы с Дэном повезем маму в Баскин-Роббинс, раз тебе некогда?»
0: Даниил покосился на сына. Похоже, он был с матерью заодно.
1: «Я не против. Возможно, я присоединюсь к вам позднее».

Но он не присоединился и даже не позвонил в течение всего вечера. Долго общался с пастором и его женой за чашкой чая, увлеченно рассказывал о своей поездке, показывал фотографии, не чувствуя усталости. Потом они немного поговорили о завтрашнем съезде. Простился Даниил с пастором почти в 11. По пути домой решил заехать в магазин за цветами для жены. Но потом, снова уйдя в свои мысли, совершенно забыл о намерении оказать супруге внимание и проехал мимо огромного супермаркета, работающего круглые сутки. Домой он явился в полночь. Сыновья, скорее всего, сидели в интернете, каждый в своей комнате. Дина, не дождавшись мужа, легла спать, оставив в спальне приглушенный свет. Даниил еще больше часа трудился над проповедью в своем кабинете. Потом, чувствуя сильную усталость, аккуратно сложил все бумаги в большой кожаный портфель, наскоро помолился и отправился спать.

До начала служения оставалось несколько минут. В большом зале церкви не было ни одного свободного места. Даниил сидел лицом к собравшимся на специальных местах для служителей и ничего не мог понять. Вместо молодых людей, приехавших на съезд из разных штатов, в рядах сидели члены поместной церкви, которые постоянно присутствуют на всех служениях. Странно. Ведь просили наших не приходить сегодня, а дать место гостям. Возмущался про себя Даниил. Он хотел было поговорить об этом с пастором, но тот разговаривал с регентом на хоровой площадке. Остальные служители спокойно сидели на своих местах, тихо переговариваясь между собой в ожидании служения. Было похоже, что никого не волновало, где разместилась приезжая молодежь. Все было как обычно.

пастор открыл собрание. Все помолились. Чудесно, как всегда, хор запел: «Господу миром помолимся».

На лицах присутствующих сияло торжество. Пение закончилось. Из-за кафедры вдруг оказался какой-то незнакомый человек в светлом, почти белом,

Обратился к собравшимся с традиционными словами. «Дорогие братья и сестры, приветствую вас!» Он не открыл Слово Божье и не прочитал из него ничего, а просто грустно посмотрел в зал и тихо сказал: «Вас здесь 647 человек, не считая детей до 12 лет. Среди вас нет никого, кто не знает, что значит быть подлинным христианином. Многие из вас годами сидят на своих местах и часто слушают проповеди о спасении. Но в числе спасенных немногие. У этих немногих на груди возле сердца сейчас распустится белый лотос. Мужчина в светлом исчез, словно растворился в воздухе. Даниил обвел глазами большой зал. Тишина стояла такая, что было слышно, как за открытыми окнами шевелятся от легкого ветерка ветви деревьев. Потрясенные услышанным, многие упали на колени. Сердца тех, у которых на груди появился белый лотос, наполнялись благоговейным трепетом. Остальные в страхе и ужасе осматривали себя, все еще надеясь увидеть цветок. Даниил заметил панику в глазах тех, которых считал очень духовными людьми. Радость и восторг у тех, о которых даже и не думал, что они серьезные христиане. Он взглянул на пастора. Пожилой служитель, прижимая руки к белому цветку, стоял на коленях. По лицу его текли слезы. Лотосы сияли потрясающей белизной еще у двоих диаконов. И они тоже стояли на коленях в благоговейной и благодарной молитве к Богу. Остальные руководители церкви, не найдя цветка на своей груди, в изумлении закрывали лица и падали ниц. Казалось, все потеряли счет времени. Оправившись от шока, люди начали со слезами взывать к Богу. Все молитвы были об одном – о прощении и милости. И вдруг до Даниила дошло, что на его груди нет цветка. Он на мгновение застыл, слишком ошеломленный, чтобы отреагировать сразу. Через несколько секунд, все еще недоумевая, он рухнул на колени. «Это какая-то ошибка, Господи!» – почти закричал он. И его вопль растворился в общем молитвенном гуле. «Это не может быть! Ведь я служу тебе верой и правдой! Ты что-то перепутал, Боже! Я всю свою жизнь посвятил служению тебе!» Из самых глубин его существа рвался крик отчаяния. Нарастали протест, гнев, бунт, несогласие. Он опять осмотрелся. На него никто не обращал внимания. Вся церковь стояла на коленях. Одни благодарили Бога, другие каялись в грехах, обличаемые Святым Духом. Среди молящихся он увидел Дину. На темно-синем под цвет глаз платье жены белый лотос выделялся особенно заметно –

она тоже не смотрела в его сторону, а просто радостно пела гимн хвалы Богу вместе с другими обладателями чудесного цветка. Чувство бесконечного страха, начинавшее давить сердце Даниила, достигло такой глубины, что он не знал, куда деться от своей глубокой тоски.

опять закричал: «Господь, я буду стоять на коленях, пока у меня на груди не распустится белый лотос. Он должен распуститься. Я всегда был тебе верен, всегда. Разве ты забыл, Иисус, как я приводил к тебе людей, как они каялись после моих проповедей? У меня есть сотни снимков. Я старался, Господи. Почему ты пропустил меня? Почему не заметил? Я почти никогда не отдыхаю. Я все время тружусь для тебя, Иисус».

0: он распростерся на полу, стараясь привести в порядок свои чувства. Отчаяние и страх одерживали победу над всем, чем он так гордился. Внезапно голоса молящихся людей стихли, и среди наступившей тишины резко раздался знакомый звон будильника. Даниил открыл глаза и в первое мгновение не мог понять, где находится. Мир перед его глазами плыл куда-то в сторону. Ошеломленный, он с трудом сел на кровати, приходя в себя. Приснившееся было настолько невероятным, что тут же повергло его в шок. В то же время это все могло оказаться правдой. «Доброе утро, Даник!» Голос жены заставил его вздрогнуть. Дина стояла в дверях спальни, приветливо улыбаясь мужу. «Завтрак готов! Поторопись! Уже 8!» Несколько мгновений он смотрел на супругу, словно на совершенно незнакомого человека. «Что?» – произнес он наконец. «Какой завтрак?» Даниил не узнавал собственный голос. Он скрипел как-то сухо и не выговаривал правильно буквы. В смятении и ужасе мужчина терял остатки присутствующего ему самообладания. Ему показалось, что из спальни в ванную он прошел как лунатик. Стоя под струями прохладной воды, Даниил постепенно приходил в себя. «В конце концов, это только сон», — повторял он. Но страх крепко держал его цепкими лапами. Он надел махровый халат и вышел на кухню. Сыновья спокойно пили утренний чай с пышными оладьями. «Доброе утро!» – выдавил из себя глава семейства. «Привет, пап!» – отреагировал старший. «Как дела? Ты не опоздаешь? Нам тебя ждать или ехать самим на маминой машине?» «Езжайте сами!» Даниил ужаснулся только от одной мысли, что ему нужно ехать в церковь и проповедовать молодежи. Он встал, прошел в кабинет и, закрыв за собой дверь, набрал мобильник пастора. «Алло!» – раздался бодрый голос пожилого служителя. «Петр Федорович!» Голос Даниила был глуховатым и тихим. «Я не приеду в церковь. Я не могу».
1: «Не понял? Что-то случилось?»
0: «Да, случилось. Я не могу проповедовать сегодня. Найдите мне замену».
1: «Что с тобой, Даниил? Ты же знаешь, как это непросто».
0: «Знаю, Петр Федорович. Пусть Бог поможет вам. У нас много одаренных. Простите меня». Даниил отключил айфон. Разговаривать с кем бы то ни было ему не хотелось. Он вернулся на кухню. Дина, убирая после детей со стола, встретила мужа вопросом. «Даник, ты же опоздаешь в церковь. Почему ты до сих пор еще не одет?» Она подняла глаза и осеклась. Всегда уверенный в себе, сегодня Даниил выглядел растерянным и испуганным. «А ты почему еще дома?» Не зная, что ответить, спросил он. «Но ведь нас просили не приходить сегодня на служение, чтобы дать место приезжей молодежи». Дина озабоченно смотрела на мужа и не могла понять, Что происходит? Она налила ему кофе, положила на тарелку оладьи, поставила вазочку с вареньем и сметану. Все еще пытаясь оправиться от потрясения, Даниил опустился на стул. «Дина, пожалуйста, зайди на Google и сделай копию из энциклопедии о белом лотосе. Мне очень нужно. Прямо сейчас». «Хорошо». Понимая, что происходит что-то неординарное, она не стала возражать и направилась в кабинет мужа. Через несколько минут она положила перед ним листок бумаги с печатным текстом. Отодвинув в сторону тарелку с оладьями, Даниил стал читать. «Белые лотосы вырастают из илистой и мутной воды, незапятнанными, и остаются такими на протяжении своей короткой жизни. Эти цветы означают силу и чистоту духа, возвысившегося над грешным и бренным миром». Он положил лист на стол, не дочитав до конца, и закрыл лицо руками. Дина подошла и встала рядом, потом осторожно погладила мужа по плечу. «Даник, дорогой, что с тобой происходит?»

Даниил поднял голову и посмотрел в синие глаза женщины, которые когда-то лишали его покоя и сна. Взгляд Дины был словно ласковое прикосновение. Раньше он всегда сердился на жену, если ее вопросы были неудобными для него, где нельзя было казаться духовным и праведным. Но сейчас что-то похожее на прежнее чувство зашевелилось внутри. Ему вдруг стало стыдно. Он осознал, что его жена никогда не была такой наивной и бестолковой, как он думал прежде. Кроме того, Дина была единственной, кто не смотрел на него сквозь розовые стекла. О ее нуждах и духовных запросах Даниил знал очень приблизительно. Можно сказать, вообще не знал ничего. «Прости меня, Дина», вдруг вырвалось у него. «Что случилось, Даник?» Удивленно и обеспокоенно поинтересовалась она снова. «Ты можешь мне объяснить?» «Да, я не... Мне страшно». Дина старалась казаться спокойной. Она села напротив, терпеливо ожидая, пока Даниил мучительно пытается подыскать нужные слова, но безуспешно. Они застревали где-то на полпути между его сердцем и языком. На кухне повисло неловкое молчание. Чем старательнее он пытался прогнать неприятные мысли, тем настойчивее они возвращались. Даниил пришел к ясному осознанию того, что никогда даже близко не подходил к такому состоянию. «Расскажи мне все, Даник!» Снова услышал он нежный голос жены. «Мы вместе справимся с тем, что на тебя навалилось». Даниил глубоко вздохнул, набирая побольше воздуха в легкие. В течение следующих 10 минут он рассказал Дине о том, что приснилось ему этой ночью. Поведал в подробностях, кого видел с распустившимся лотосом на груди и кого без него. Не утаил, что и у него самого во сне не распустился на груди белый лотос, а она была в числе счастливых спасенных. Дина, к удивлению Даниила, не стала успокаивать его, не уговаривала принимать это просто, как сон. Она лишь сидела молча, с грустной улыбкой. Наконец, откинув со лба золотистые пряди, тихо спросила: «А ты сам что думаешь об этом?» Она пыталась поймать его взгляд, чтобы утвердиться в том, что муж скажет правду, но он нарочно не смотрел на нее. Их разделял небольшой круглый столик, который они купили сразу после свадьбы. Дина ждала ответа и не собиралась отступать, даже если для этого ей придется сидеть напротив мужа целый день. Он заговорил снова, но в глазах все еще стоял страх и недоумение. «Этого не может быть! Я столько тружусь для Бога! Это несправедливо! Ты ведь сама знаешь, сколько времени я трачу на служение!» «Скорее всего, этот сон ни о чем. Я просто переутомился. Мне нужно все забыть».

0: Но голос сердца противоречил доводам разума, отбивая тревожные удары. Ему казалось, что покой и радость покидают его, вытекая капля за каплей. Даниил никак не мог понять, что это плачет его душа. «А если этот сон от Бога?» — не отступала Дина. «Что, если Господь говорит с тобой через это сновидение?» «Даже не знаю, что и сказать. Скорее всего, у этого сна есть духовное измерение», — добавила она. Даниил встал. Его взгляд метался по комнате. Он был напряжен и совсем не походил на того деятельного мужчину, который привык раздавать строгие указания дома и одаривать всех святой улыбкой в церквах. События из ночного сна пробудили в нем различные эмоции и страх. «Мне нужно побыть одному. Пожалуйста, не пускай ко мне никого». Дина заметила, как тщательно муж подбирает слова. «Хорошо». Он скрылся в кабинете. Было слышно, как щелкнул дверной замок. Ему предстояла борьба со своими чувствами. Даниил очень хотел разобраться со всем этим и приступить к действиям. Он только еще не знал, каким. Не было никого, с кем еще он мог бы поделиться своими тревогами. И вдруг Даниил вспомнил о человеке, который много лет был другом его отца, умершего 2 года назад от неизлечимой болезни. Старый иммигрант Тимофей Павлович, или просто Тимоти, как его все называли, был удивительно позитивной личностью. Молодежь тянулась к нему за советом. Люди более старшего возраста наперебой приглашали в свои дома, где за чашкой чая происходили интересные вечера. У этого пожилого брата в глазах горела уверенность, а взгляд был человека, понимающего и знающего, о чем он говорит. Тимоти хорошо знал Священное Писание, вел домашние группы и преподавал библейские уроки в американской церкви. Несколько лет назад он овдовел, но искать новую подругу жизни, похоже, не собирался. Именно такой человек и был ему нужен. И Даниил решил встретиться с ним и рассказать свой сон. Он достал из тумбочки телефон и, отыскав в старой записной книжке номер, позвонил Тимоти. Пожилой человек сразу узнал Даниила по голосу, несмотря на то, что они редко общались. Казалось, он нисколько не удивился звонку.
1: «Привет, Даниил! Давно не виделись. Кажется, последний раз на похоронах твоего отца. Как поживаешь?»
0: «Не знаю, что и сказать, Тимоти. Хотелось бы с вами увидеться».
1: «Я сейчас в своем клубе. Через пару часов освобожусь. Что-то срочное или можем обсудить по телефону?»
0: «Я приеду к вам домой, когда скажете. Нам нужно поговорить лично».

0: они сидели в идеально чистой гостиной небольшой холостяцкой квартиры Тимоти. После смерти жены он продал дом, в котором прожил со своей Маргарет 36 лет, и купил маленький таунхаус. Слушая Даниила, пожилой человек ничем не выдавал своих мыслей. Он спокойно сидел в кресле напротив, с невозмутимым выражением лица, и внимательно смотрел на расстроенного служителя-миссионера. «Я пришел к вам, Тимоти», — продолжал Даниил, «потому что хочу во всем разобраться. К чему этот сон? Неужели я что-то делаю не так? Может, мне просто забыть все это? Ведь вы знаете, что вся моя жизнь посвящена служению». Тимоти глубоко вздохнул, словно останавливая поток слов своего гостя. В комнате повисло неловкое молчание. Даниил беспокойно бросал на него взгляды, ожидая услышать слова ободрения и успокоения. Его нога нервно отбивала дробь по темно-бежевому ковровому покрытию. Со стороны он был похож на обиженного ребенка, жаждущего утешения. «Я никогда не отдыхаю!» — убеждал Даниил старого человека. «Я все время тружусь и тружусь! Езжу проповедовать в Россию, готовлю новые назидательные проповеди для своей церкви!» Прошла еще одна долгая минута, прежде чем пожилой служитель начал говорить.
1: Продолжение чтения этой книги вы услышите в следующей нашей радиопередаче в это же время и на этой же волне. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

Здравствуйте, мои маленькие друзья! Сегодня я продолжу вам рассказывать библейскую историю. Враги приходят к Иисусу с вопросами. Враги Иисуса решили, что единственный способ помешать ему учить народ – это задавать ему такие вопросы, на которые он не мог бы ответить. Фарисеи послали к нему спросить, надо ли платить подать кесарю. Народ ненавидел эту повинность, и враги Иисуса рассчитывали, что если Иисус ответит утвердительно, то оттолкнет от себя людей. Если же Иисус ответит, что подать платить не следует, то даст им повод для доноса римским властям, чтобы они расправились с ним. Фарисеи пришли к Иисусу и сказали: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и учишь истинному Божьему пути. Не заботясь об угождении людям». Фарисеи лестью надеялись расположить к себе Иисуса. Затем они спросили: «Скажи нам, позволительно ли платить подать кесарю?» Фарисеи полагали, что Иисус ответит либо «да», либо «нет», но они ошиблись. Иисусу было хорошо известно их коварство. Его не могли обмануть их льстивые речи. «Что искушаете меня, лицемеры?» – сказал Иисус. «Принесите мне динарий». Они принесли ему динарий. Иисус осмотрел монету с обеих сторон. «Чье изображение на монете? Чье имя здесь написано?» Ему ответили: «Кесарева!» Тогда Иисус сказал: «Так отдавайте Кесарева Кесарю, а Божье – Богу!» Все удивились мудрости его ответа. Враги Иисуса были разочарованы. Их уловка снова провалилась. Они никак не могли обвинить Иисуса. Ему пытались задавать другие сложные вопросы. Но на все Иисус отвечал мудро. Среди задающих вопросы были знатоки закона. Один из них спросил: «Учитель, какая из заповедей самая важная?» Иисус ответил: «Люби Господа Бога твоего всем сердцем, всею душою и всем разумением твоим. Это первая заповедь. Вторая подобна ей. Люби ближнего твоего, как самого себя. Эти заповеди самые важные». Законник посмотрел на Иисуса и сказал: «Хорошо, учитель, истину сказал ты. Бог один и нет иного, и любить его надо всем сердцем, разумом и всеми силами. Любить ближнего гораздо важнее перед Богом, чем всесожжения и жертвы». Иисуса порадовал такой ответ, и он сказал ему: «Ты недалек от Царства Божьего». После этого никто уже не смел спрашивать Иисуса.

В праздничные дни в Иерусалим пришли на поклонение греки. Они спросили Филиппа: «Господин, мы хотели бы видеть Иисуса». Они не были иудеями и потому не могли входить в ту часть храма, где проповедовал Иисус, а оставались в наружном дворе, который назывался двором язычников. Филипп передал Андрею, что люди из Греции хотят увидеть учителя. Вместе они сообщили об этом Иисусу. Иисус сказал в ответ: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому», и объяснил им, что это произойдет через Его смерть и страдания. Апостолы не могли понять сказанного. Иисус страшился боли и страдания, как и все прочие люди. Сознание того, что приближается время Его страдания, наполняло Его душу тоской и скорбью. «Отче, избавь меня от этого часа!» – воззвал Иисус к Своему Небесному Отцу. Однако, зная, что миссия Его не будет завершена, если Своими страданиями и смертью Он не искупит грехи людей, Иисус смиренно добавил: «Но на сей час я и пришел. Отец, прославь имя свое». И тогда раздался голос с небес: «И прославил, и еще прославлю». Стоявшие вокруг услышали голос с небес, но не могли понять слов. Одни сказали: «Это гром!» Другие: «Это ангел говорит ему!» Голос с неба укрепил силы Иисуса. Однажды Иисус сидел около сокровищницы храма, куда люди опускали пожертвования. Он видел, как богатые клали в сокровищницу большие суммы денег. Но вот подошла бедная вдова и положила все, что имела – две мелкие монеты. Иисуса тронула ее жертва. Подозвав своих учеников, Он сказал: «Истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех в сокровищницу. Другие давали от избытка, она же отдала все, что имела». Иисус вместе с учениками покинул храм. Это было Его последнее пребывание в храме.

Ученики спрашивали Христа: «Какой признак твоего пришествия и кончины века?» Иисус отвечал им: «Это совершится внезапно. Сын человеческий придет во славе со своими ангелами. Перед престолом его предстанут все народы мира. Тогда он, подобно пастырю, отделяющему овец от козлов, отделит добрых людей от злых и поставит овец по правую сторону, а козлов по левую. И когда Сын Человеческий воссядет на престоле, то скажет Он стоящим по правую руку: «Придите, благословенные Отцом Моим, и наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо Я был голоден, и вы накормили Меня, был наг, и вы одели Меня, был болен, и вы посетили Меня, был в темнице, и вы пришли ко Мне». И тогда стоящие по правую руку Его спросят: «Господи, когда же мы видели Тебя нуждающимся и все это сделали Тебе?» И Царь ответит: «Если вы сделали это одному из нуждающихся, вы сделали Мне». И повернется Царь к стоящим слева и скажет: «Идите от Меня, делающие злое, в огонь вечный, уготованный для дьявола и его служителей. Ибо Я был голоден, и вы не дали Мне есть, жаждал, и вы не напоили Меня, был странником, и вы не приютили Меня, был наг, и вы не одели Меня, был болен и был в темнице, и вы не посетили Меня». Тогда спросят Его стоящие по левую руку: «Господи, когда мы видели Тебя голодным, жаждущим, нагим, больным или в темнице, и не помогли Тебе?» И ответит Царь: «Истинно говорю вам, если вы не сделали это нуждающемуся, вы не сделали Мне. И пойдут праведники в жизнь вечную, а те, что по левую руку, в муку вечную».

0: Попугай.
1: Интересно, что мне сегодня подарят? Спрашивала себя Ирочка, оглядываясь на празднично накрытый стол. У нее сегодня день рождения. Ей уже 9 лет, и любимые подружки приглашены. Скоро, совсем скоро они придут. Как же будет здорово! Мама закрылась в своей комнате. Она готовит для детей сюрпризы и составляет интересную программу. Каждый раз на день рождения мама придумывает увлекательные игры. Ирочка всегда ей за это очень благодарна. Вот уже первый звонок, бойкий и торопливый. Так и есть, это самая лучшая подружка Аля. Что это в ее руках? Аля, загадочно улыбаясь, отбрасывает в сторону кусок материи, и вдруг комнату наполняет громкое щебетание. В большой удобной клетке скачет зеленый попугайчик. Ирочка счастливо хлопает в ладоши. Это ее заветная мечта. Ах, Аля, какая ты замечательная подруга! Ведь ты знаешь все Ирочкины желания. Спасибо, Аля, как я рада! Звонок. Снова звонок. Гости рассаживаются за столом. А вокруг Иры появляются куклы, книжки, коробки с конфетами. Но она то и дело счастливо посматривает на окно. Там ее Степка, волнистый попугайчик, щебечет о чем-то в своем домике. Мама, как всегда, провела интересные игры с детьми. И когда наступил вечер, все нехотя разошлись по домам. Всю ночь Ира не могла уснуть. Ей все время хотелось поговорить с попугайчиком, погладить его яркие перышки, полюбоваться, как он с любопытством порхает по комнате. Под утро мама с улыбкой поправила Ирочкино одеяло. Наконец-то дочь успокоилась. Но, наверное, и сейчас во сне общается со своим Степкой. За попугаем Ира ухаживала прилежно. Она вовремя чистила его клетку, меняла воду и ставила тарелочку со свежим кормом. Больше всего Степка любил качаться на качелях посередине клетки и о чем-то спорить со своим отражением в маленьком зеркале. Это очень забавляло Иру и ее братишку. Они могли часами наблюдать за птичкой. Вскоре в их доме поселилась новая семья. В то время, как все дети весело прыгали, сновали туда-сюда по двору, девочка из этой семьи только сидела на скамеечке с книгой в руках. Девочку звали Надей. Дети во дворе сначала с интересом присматривались к ней, но вскоре привыкли, что Надя не может участвовать в их играх. На одной ее худенькой ножке был ботинок с утолщенной подошвой. Она ходила, опираясь на палочку. Вскоре мальчишки со двора прозвали ее Хромой. Ирочке было очень жаль эту девочку, и она часто вспоминала Надю в своих молитвах. Порой она пыталась заговорить с ней, а однажды дала почитать книгу «Жизнь Иисуса Христа». Но Надиным родителям это совсем не понравилось, и они запретили дочери общаться с сектантами. Это случилось поздним летним вечером. Ира перед сном вышла на балкон подышать воздухом. В ее руках была клетка с любимым попугаем. Степка уже совсем освоился у своей новой хозяйки и даже начал произносить некоторые слова. Ира очень гордилась успехами своего питомца. Прогулка на балконе Степке была по душе. Он сновал туда-сюда по клетке, словно пытаясь вырваться на свободу, и весело чирикал. Вдруг Ира услышала, как во дворе кто-то тихо плачет. Присмотревшись, она увидела одинокую худенькую фигурку хромой Нади. Девочка сидела совсем одна и, что-то приговаривая, безутешно проливала слезы. Ирочке стало ее очень жаль. и, оставив попугая, она быстро спустилась во двор. Надя даже не заметила, как возле нее кто-то сел, и вздрогнула, услышав ласковый голос Иры. «Надя, что с тобой случилось? Ты что это плачешь? Тебя обидели?» Надя заплакала еще громче. «Так что за беда, скажи мне?»
0: «У меня улетел попугайчик, мой любимый, любимый, хорошенький».
1: «Как улетел?»
0: «Я нечаянно оставила клетку незапертой, вышла с ним погулять, и он улетел».
1: Может, для кого-то это пустяк, но Ира хорошо понимала Надю. А девочка продолжала.
0: «Вам хорошо, вы бегаете, прыгаете, играете, а у меня был только один, мой маленький попугайчик».
1: «Не плачь, мама с папой купят тебе другого».
0: «Нет, они собирают деньги на мое лечение, я не могу попросить их об этом, понимаешь, не могу».
1: Только Ира хотела подыскать слова утешения для несчастной девочки, как строгий женский голос позвал. «Надя, ты где? Пора домой». Надюшка, прихрамывая, пошла в подъезд. Ира же еще немного посидела на скамейке. Только сейчас она поняла, как одиноко живется хромой девочке из их двора. «Господи, пожалуйста, верни попугая», шептали в тот вечер детские губы. Теперь каждый день Ира видела, как печально и озабочена ее соседка. Надя, сидя иногда во дворе, даже перестала читать книги. Она только с надеждой всматривалась в деревья, окружавшие их дом. Кто знает, вдруг ее попугайчик еще вернется. Но однажды Надя совсем не вышла на улицу. На второй и на третий день тоже. Ира встревожилась. Что случилось? На улице девочка встретила Надину соседку, и та сказала, что девочка заболела и лежит в постели. Очень скоро Наде предстоит важная операция. Сама не зная почему, Ирочка разволновалась из-за Нади. Вернувшись домой, она села возле клетки со Степкой и о чем-то задумалась. Никто не знал, куда Ира отправилась с клеткой в руках. А она остановилась возле Надиной двери и решительно нажала на звонок. Дверь долго не открывали. Наконец перед Ирой появилась Надюшка. Она была в тоненькой ночной рубашке и комнатных тапочках. Длинные черные волосы покрывали ее худенькие плечики. Глаза смотрели печально и задумчиво. «Ты, Ира, здравствуй!»
2: «Здравствуй, Надя! Я к тебе на минуточку, можно?»
1: «Заходи!
2: Вообще, мама не разрешила с тобой дружить, но ее сейчас нет дома, а ты мне очень нравишься».
1: Ира улыбнулась и зашла. Надя была без своего ботинка на утолщенной подошве, поэтому сильно хромала.
2: «Заходи, Ира, присаживайся», – приглашала она гостью, сама примостившись на своей кровати.
3: «Знаешь, Надя, я решила подарить тебе моего Степку. Вот, держи. Он у меня очень хороший. Ты только заботься о нем, ладно?»
1: Ирочка поставила на стол клетку с весело воркующим попугаем.
2: «Что ты, Ира? Я ни за что не возьму его. Это слишком дорогой подарок».
3: «Возьми. У меня есть Иисус, есть подружки, братишка. А ты так одинока. Пожалуйста, возьми его».
2: «А твои папа и мама?»
3: «Они меня поймут. Да и потом Степку мне подарили».
1: В комнате стояла тишина. И только попугай нарушал ее. Надя не знала, как быть. Ира поняла и встала.
3: «Мне пора, Надя, поправляйся. До свидания. Я буду молиться, чтобы твоя операция прошла удачно».
2: Спасибо тебе, Ира. Ты самая лучшая девочка в мире. Я таких еще никогда не встречала.
1: Прошептала, прощаясь, Надя сквозь слезы. Ира вернулась домой без Степки. Она очень любила своего маленького пернатого друга. Но почему-то сейчас была счастлива. Мама, узнав обо всем, только улыбнулась. «Оказывается, наша дочка совсем уже большая», – подумала она. Вечером Ирочкину семью посетил нежданный гость. На пороге их квартиры стояла Надина мама и виновато улыбалась. «Проходите, пожалуйста», – пригласили ее. «Я на минуточку. Только хочу попросить у Ирочки прощения. Я очень ошибалась в ней. Да и вообще, прости меня, Ира. Ты очень чудесная девочка, и я бы хотела, чтобы ты подружилась с Наденькой. И спасибо тебе. Спасибо за все». Такого Ирочка никак не ожидала. И краснее лишь кивала в ответ своей кудрявой головой. Вскоре Степка вместе со своей клеткой вернулся домой, к Ире, и теперь радостно что-то болтает, заглядывая в зеркало. А Наде родители подарили другого голубого попугайчика. Часто в нашем дворе можно встретить двух девочек с большими клетками в руках. Они сидят на скамеечке и о чем-то весело разговаривают. Навещает их и Ирочкина лучшая подруга Аля. И тогда они все вместе читают книгу «Жизнь Иисуса Христа» и детские христианские рассказы.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментарий доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы завершим наше изучение первого послания апостола Павла к фессалоникийцам. В нашей прошлой лекции мы начали разговор о последней, пятой главе этого произведения. В этой главе речь идет о делах и поступках христианина ввиду грядущего возвращения Иисуса Христа. В самом конце этой главы мы встречаем серию из 22 заповедей, предназначенных для христиан. Все эти заповеди предназначены для верующих. Не только 10 из них, но все 22 заповеди без исключения. До нашего обращения Бог не требовал от нас ничего, кроме ответа на один единственный вопрос. Как мы отнесемся к Его Сыну, который умер за нас? Но после того, как мы приняли Иисуса Христа как нашего Спасителя, Бог начинает говорить с нами о нашей жизни. Дитя Божье не живет под властью 10 заповедей, как закона жизни. Верующий пребывает на гораздо более высоком уровне. Он призван жить особой, возвышенной жизнью, как мы с вами увидим по заповедям, содержащимся в этом отрывке. Все эти заповеди касаются практических вопросов нашей обыденной жизни. И как чудесно и славно, когда мы ожидаем возвращения Христа. Но также очень важно, чтобы мы не забывали об этом в нашей обыденной жизни, у себя дома, на работе, в школе, да и везде, где мы призваны поступать достойно. Господь Иисус говорил: «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». И здесь, в конце главы, мы находим 22 такие заповеди. Краткие и лаконичные, как военные приказы. Прочтем 11 стих, где Павел говорит: «Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете». Первая заповедь — увещевать друг друга, что означает поддерживать и укреплять друг друга в вере. Вторая заповедь — назидать один другого. Назидать — это значит наставлять и ободрять. Мы с вами должны быть единой командой, трудящейся вместе,

и подкрепляющие друг друга Божьим Словом. Далее стихи 12 и 13. «Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их. Будьте в мире между собою». Здесь мы встречаем три заповеди, которые, как выясняется, неразрывно связаны между собой. Во-первых, нам заповедано уважать тех, кто преподает Слово Бога. Когда Павел писал эти строки, он обращался к конкретной ситуации в поместной церкви в Фессалониках. Мы помним, что апостол провел с фессалоникийцами менее одного месяца. Он привел их ко Христу и научил их важным христианским доктринам. Пользуясь современным языком, можно сказать, что эта церковь была основана с нуля, с чистого листа. В Фессалониках никогда не было ни одного верующего, покуда Павел не пришел в этот город и не принес Евангелие. И это означает, что все фессалоникийские верующие пришли ко Христу приблизительно в одно и то же время. Однако среди них были отдельные христиане, которые получили особые дары учительства или наставничества. Обретая спасение, каждый верующий получает какой-то дар. И этот дар нам всем надлежит использовать в теле Христа для того, чтобы способствовать укреплению всего тела. Так вот, у меня есть подозрение, что среди верующих в Фессалониках могли иметь место разговоры следующего содержания. «Такой-то брат был спасен одновременно с нами. Мы знали его еще до того, как он стал христианином. С чего же этот человек взял, что он вправе учить нас?» Поэтому Павел и говорит фессалоникийцам, что отдельные люди получают особые дары лидерского служения, и мы должны уважать таких людей, обращаясь к ним за советами. Мы с вами сегодня по-прежнему встречаем такую проблему. Очень немногие люди в церкви действительно слушают учителей и наставников, которых дал им Бог. Многие люди говорят: «Мы верим, что Библия — это Божье Слово, и мы верим каждому ее Слову». Но у меня, друзья, сразу же возникает вопрос к таким людям. Почему же вы не повинуетесь ее словам? Почему вы не желаете слушать, когда библейское учение преподается вам? Один человек как-то сказал мне совершенно открыто: «Я верю Библии, начиная с ее первой страницы и до самой последней. Однако я не имею ни малейшего представления о том, что написано на этих страницах». Это, друзья, совершенно недопустимая позиция. Я думаю, что если бы люди знали, что находится на страницах этой книги, они бы поверили ей. Когда человек говорит, что верит в Библию, но при этом даже не знает, что она говорит ему, это называется лицемерием. Всякий, кто утверждает, что признает Библию словом Бога, обязан знать, что это слово говорит ему. Именно поэтому те люди, которые проповедуют или преподают слово Бога, заслуживают внимания и уважения со стороны верующих. И с этим связана четвертая заповедь — почитать таких людей преимущественно с любовью за дело их. Я всегда ценил людей, которые любят слово Бога. Почему-то всегда оказывалось, что эти люди становятся моими самыми лучшими друзьями. Раскрою вам один секрет. Есть один аспект, который нравится мне в моем радиослужении больше всего. Мне очень приятно узнавать о том огромном числе друзей, которых послал мне Бог в самых разных городах и странах. Многие из этих людей пишут мне, говоря, что их дома открыты для меня. К сожалению, я не в силах воспользоваться их гостеприимством. Но это не мешает всем этим людям делать для меня весьма трогательные вещи. Они являют мне свою любовь. И когда они демонстрируют свою любовь ко мне, а любить меня нелегко, это показывает, что они почитают слово Бога, ибо я
преподаю Слово Божье. Пятая заповедь гласит: «Будьте в мире между собою». Эта заповедь неразрывно связана с предыдущими заповедями. Невозможно, чтобы все члены церкви одновременно управляли общиной. Не бывает, чтобы одной организацией одновременно руководили все ее сотрудники. Обязательно должен быть один человек, на которого возложена вся полнота власти и ответственности. Должен быть один человек, который является лидером и за которым следуют все остальные. При таком положении вещей возможен мир и порядок. А когда каждый пытается играть свою собственную мелодию, в результате будет все, что угодно, кроме мира и гармонии. А теперь давайте посмотрим заповеди с 6 по 9, которые мы находим в 14 стихе. «Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем». Заповедь «вразумлять бесчинных» должна естественным образом следовать из пятой заповеди «быть в мире между собою». Бесчинные — это те люди, которые не желают играть по общепринятым правилам. Например, это могут быть одиночки, которые предпочитают реализовывать свои собственные маленькие цели вместо того, чтобы участвовать в том большом деле, которое совершает Бог. Таких надлежит вразумлять. Еще одна заповедь — утешать малодушных. Есть люди, которые боятся сделать шаг к Богу, и таких нужно ободрять. Им нужно наше ободрение. Есть также много верующих, которым нужен кто-то, кто мог бы обнять их и произнести слова ободрения или поддержки. Надо сказать, что временами многим из нас свойственно испытывать малодушие и разочарование. И тогда наши братья должны исполнить эту важную заповедь. Поддерживать слабых — это восьмая заповедь. Есть люди, которые слабы в вере, они не способны идти в ногу со всеми остальными, потому что являются младенцами. И нам надлежит протягивать таким братьям руку помощи. Заповедь «будьте долготерпеливы ко всем» означает, что мы не должны выходить из себя. Порой это оказывается очень непросто. На работе или просто в наших взаимоотношениях с разными людьми мы встречаемся с неприятными, нечестными и безбожными представителями человеческого рода, которые пытаются каким-то образом манипулировать нами в своих целях. Порой очень сложно быть терпеливыми с такими людьми, не выходя из себя. Но Бог заповедал нам держать себя в руках и проявлять долготерпение. Далее следует 10 и 11 заповедь. Прочтем 15 стих. «Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем». В этом мире существует три жизненных философии или же три стратегии поведения. Язычники руководствуются философией, которая рекомендует платить злом в ответ на добро. Эта стратегия гласит: «Вы должны напасть на ближнего до того, как он успеет напасть на вас. Используйте любые методы. Человек может относиться к вам очень хорошо, но если вы имеете возможность использовать его в своих целях, сделайте это». Это типичный подход или же философия безбожных язычников. Также есть другая жизненная философия, которую взял на вооружение наш культурный и цивилизованный мир. Этот подход состоит в том, что нужно делать добро только тем, кто делает добро нам. Все политики в современном обществе действуют на основании этого принципа. Если кто-то помогает политику получить высокую должность, этот политик в качестве благодарности предлагает такому человеку работу в своем кабинете. Наш мир говорит: нужно проявлять заботу о своих. Это философия так называемого цивилизованного мира. Но Иисус говорил: «Если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за то благодарность? Ибо и грешники тоже делают».
То есть христиане должны жить, руководствуясь иными стандартами. Мы должны творить добро даже тем, кто делает нам зло. Это противоестественно для плотского человека. В ту минуту, когда кто-то делает нам больно, у нас возникает желание ударить обидчика в ответ. Но здесь вступает в действие альтернативная философия, которую предлагает нам апостол Павел. «Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра, даже тем, кто делает вам зло». Теперь прочтем 12-ю заповедь, которая гласит «Всегда радуйтесь». Я думаю, что это и следующие три заповеди должны рассматриваться вместе. Радоваться — это вовсе не означает быть счастливым и все время улыбаться. Здесь имеется в виду та радость в Господе, которую Павел описал в послании к филиппийцам в 4 стихе 4 главы. «Радуйтесь всегда в Господе, и еще говорю, радуйтесь». Такой заповеди вы не встретите среди знаменитых 10 заповедей. Дитя Бога не имеет права жить в этом мире с кислой миной на лице. Если вы действительно дитя Божье, вы должны радоваться всегда. Кстати, эта заповедь одновременно является и плодом Святого Духа. Ибо плод Духа — это любовь, радость, мир. А если вы не можете радоваться, тогда начинайте читать Слово Бога и просите Его вложить эту радость в ваше сердце. Он обязательно сделает это. Далее следует заповедь «Непрестанно молиться». Эта заповедь имеет отношение к молитвенному настрою человека. Я не думаю, что здесь подразумевается, что верующему нужно все время стоять на коленях. Эта заповедь всего лишь подразумевает наличие регулярной молитвенной жизни и постоянного молитвенного настроя. Причем с этим связана и 14-я заповедь, которую мы находим в 18-м стихе. «За все благодарите, ибо такова вас воля Божия во Христе Иисусе». Эта заповедь увещевает нас воздавать хвалу Богу во всех обстоятельствах, не раз в год, но все время, ибо такова о нас воля Божия во Христе Иисусе. Если вы спросите меня, в чем состоит воля Бога для вашей жизни, я смогу назвать вам три конкретные вещи, которые являются Божьей волей для вас. Всегда радоваться, непрестанно молиться и за все благодарить. Такова воля Бога относительно каждого из нас. Теперь прочтем 15-ю заповедь, которую мы находим в 19-м стихе. «Духа не угашайте», — говорит Павел. Один из образов, который использует Священное Писание в отношении Святого Духа, это сравнение Духа с огнем. А как можно загасить огонь? Вы заливаете пламя водой и не даете огню гореть. Когда мы отказываемся исполнять волю Бога, то есть не слушаем голоса Святого Духа, мы тем самым угашаем Святой Дух. Мы не позволяем Святому Духу быть нашим руководителем и вести нас. А еще мы с вами угашаем Святого Духа, когда берем свои дела в свои собственные руки. То же самое наставление Павел адресовал эфесским верующим в 30 стихе 4 главы своего послания. «Не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления». Святой Дух — это личность, которую можно оскорбить грехами в нашей жизни. А также мы оскорбляем и угашаем Его, когда сходим с того пути, по которому нас ведет воля Бога. В 20 стихе мы находим следующую заповедь. «Пророчество не уничижайте», то есть не пренебрегайте учением Слова Бога. Друзья мои, не следует смотреть на изучение Библии как на что-то, что ниже вашего достоинства. Не следует проявлять безразличие к Слову Бога. К сожалению, много людей участвуют в христианском служении, но игнорируют Писание и смотрят свысока на его изучение.
Иногда мне доводится слышать, как такие люди с укором говорят мне: «Вы проводите все свое время за изучением Библии, но ничего не делаете. А на самом деле нужно встать и начать трудиться». На самом деле, друзья мои, необходимо как раз заняться изучением Слова Бога. И после этого вы поймете, чем именно вам следует заняться, чтобы этот труд действительно был эффективным. Следующие заповеди Павла гласят: «Все испытывайте, хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла». Заповедь «испытывать все» говорит о том, что вы не должны оказываться жертвами сентиментальной мягкотелости. Не позволяйте кому-то увлечь себя трогательными фотографиями якобы несчастных сирот. Не следует помогать тем проектам, о которых вы ничего не знаете. Не поддавайтесь на подобные провокации. Вы должны проверять и испытывать все, что вам предлагается. Христианам следует избегать наивной доверчивости и легковерности. Во всем мы должны пользоваться своим разумом и суждением. А еще эта заповедь Павла означает, что нельзя поддаваться на лесть. В этом мире есть очень много обманщиков, которые прибегают к подобным нечестным приемам, чтобы начать манипулировать вами. Причем, испытывая и оценивая все, мы должны держаться хорошего. Мы должны держаться того, что есть истина и добро. А 19-я заповедь «удерживаться от всякого рода зла» является наилучшим советом в тех случаях, когда нас склоняет к сомнительным делам или развлечениям. Если у вас возникают хоть какие-то сомнения относительно допустимости или недопустимости какого-то поступка, можно не сомневаться, что этот поступок является для вас неприемлемым. Удерживайтесь от всякого рода зла, и тогда, как говорит Павел в 23 и 24 стихах, «Сам Бог мира осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит сие». Человек отличается тройственностью своего естества. Он имеет тело, душу или разум, а также дух. И во всей своей полноте человек должен освящаться Богом. Пусть мы не достигнем совершенства, но мы должны достигать зрелости. Мы не вправе вечно оставаться младенцами во Христе. Мы должны двигаться к зрелости. И в этом нам поможет Бог, который верен и на которого мы можем положиться. И, наконец, мы читаем последние три заповеди апостола в этой главе. В 25 стихе Павел говорит: «Братья, молитесь о нас». Эта 20-я заповедь велит нам молиться за тех, кто принес нам Евангелие. Сегодня вы уже не можете молиться за Павла, но вы можете молиться за меня, и я буду весьма благодарен вам за это. Также вы можете молиться за вашего пастора, за ваших служителей, и я знаю, что они будут очень благодарны вам за ваши молитвы. Далее Павел пишет: «Приветствуйте всех братьев лобзанием святым». Это также является заповедью. Но нужно быть уверенным, что ваши поцелуи являются святым лобзанием. В нашей культуре подобные обычаи не приняты. Поэтому вместо поцелуев будет вполне уместно простое, теплое рукопожатие. И, наконец, мы подходим к последней заповеди апостола в этой главе и читаем: «Заклинаю вас Господом прочитать сие послание всем святым братьям». Это 22-я заповедь, и я исполнил ее только что. Я прочел вам все это послание. Павел заканчивает свое послание словами благословения: «Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь».
И я, друзья, молюсь, чтобы благодать Господа Иисуса Христа была также и со всеми вами. Всего вам доброго, до новых встреч!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 17 часов.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 3 за 2018 год.
2: Размышления вслух. Татьяна Мороз. Как обрести победу в стесненных обстоятельствах? Помощь от Господа. Что с вами происходит, когда вы попадаете в стесненные обстоятельства, когда все идет не так, как вы хотели бы или предполагали? Позвонила дочь, вся в слезах, машина сломалась. Много нужно платить за ремонт, денег нет. Позвонила знакомая, вся в слезах, дети не слушаются, делают все против нее, причиняют ей боль, плачет. Кто-то потерял работу, переживает, как прокормить семью, в стране выборы. «Завтра начнется новая жизнь», — сказала сотрудница, уходя домой. Проблемы, напряженка, трудности, волнения. Кажется, сплошной тупик. Как развязать узлы? Как выбраться из замкнутого круга? Давид тоже был в стесненных обстоятельствах. Но сколько вдохновенных псалмов он написал в таких неблагоприятных обстоятельствах. «Возвожу очи мои к горам», откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст он поколебаться ноге твоей и не воздремлет хранящий тебя. Псалом 120:1-3. Сильное и уверенное обещание, воплощенное в жизнь. Если Бог сотворил небо и землю, то неужели Он не в силах вывести нас из каких-то временных тупиков? «Где же ваш Бог?» 3 месяца длилось у меня и моих коллег оформление документов на курсы повышения квалификации. В Америке необходимо много бюрократических инстанций пройти, чтобы получить разрешение. Вышестоящие начальники должны поставить свои подписи. Оплата и регистрация должны пройти длинный путь через финансовую систему. Остается неделя. Подходит сотрудник, неверующий еврей, в пятницу вечером и говорит: «Похоже, что мы никуда не поедем, если, конечно, ваш Бог нам не поможет». «Вы что, все-таки верите в Иисуса?» — спрашиваю с улыбкой, радуясь возможности заговорить о Христе и вере. «Конечно же, Иисус поможет. Вот увидите, Он мне помогал не раз. Молюсь и прошу друзей молиться». С понедельника до четверга каждый день тот коллега спрашивал, молилась ли я. За 2 дня до отъезда все отрегулировано. Напоминаю этому же коллеге ранее сказанные им слова о Боге и замечаю, что он действительно помог. Говорю это вслух, чтобы другие услышали тоже. Встречаемся в аэропорту в 8:00, вылет в 10:00. Самолет задерживается на 30 минут, затем на 45 минут, потом на 1:15. Так 11 раз до самого вечера, пока, наконец, вообще не отменили рейс. Неугомонный сотрудник продолжает ворчать: «Ну где же ваш Бог? Если бы он был, то мы бы не сидели в аэропорту почти 12 часов в ожидании». «Если бы Бога не было, то вы бы сели в неисправный самолет и уже сегодня встретились с ним», — отвечаю сотруднику. «Вам еще нужно приготовиться». Другой сотрудник улыбается и поддерживает меня. Садимся в другой самолет поздно вечером. Полет всего 56 минут. Все меняется. Обстоятельства меняются. Самолеты опаздывают или отменяются, а Бог неизменный, суверенный и всемогущий. В какого Бога верите вы? Помощь от Бога не зависит от обстоятельств. Что мы выбираем? В любых обстоятельствах мы делаем выбор, а в стесненных – особенный выбор. Он отличается от других. Кто-то выбирает плохое, кто-то даже в плохом находит хорошее и драгоценное. Все зависит от того, чем наполнена наша внутренняя сокровищница сердца. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, А злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его. Луки 6:45. Проверьте себя, чем наполнены ваше сердце и мышление. Не раз убеждалась на опыте. Один человек имеет терпение, никогда не повышает голос. Другой по пустякам срывается. Сразу видно, нервы не в порядке. Макс Лукада феноменально описал моменты жизни и выбор настоящего христианина в самых различных обстоятельствах. Вот так звучит его краткий рассказ. Внимательно проследите и задумайтесь над прочитанным. Возможно, этот рассказ напомнит вам о чем-то в вашей жизни. Тихо. Раннее утро. Горячий кофе на столе. Небо все еще черное. Мир все еще спит. Приближается рассвет. Через какое-то мгновение наступит день. Он ворвется с грохотом вслед за встающим солнцем. Умиротворение рассвета сменится шумом дня. Вместо тишины уединения поднимется гул шагов человечества. Спокойствие раннего утра будет нарушено решениями, которые нужно принять, и сроками, в которые нужно уложиться. В течение следующих 12 часов меня окружат всевозможные заботы дня. Поэтому именно сейчас мне необходимо сделать свой выбор. Так как была Голгофа, я волен выбирать. И я выбираю. Я выбираю любовь. Никакое обстоятельство не оправдывает ненависть. Никакая несправедливость не дает права впустить горечь. Сегодня я буду любить Бога и то, что любит Он. Я выбираю радость. Я позволю моему Богу быть Богом обстоятельств. Я устаю перед искушением быть циничным, орудием ленивого мыслителя. Я отказываюсь воспринимать людей иначе, как человеческое существо, созданное Богом. Я отказываюсь воспринимать любые проблемы иначе, как только возможностью видеть Бога. Я выбираю мир. Я буду жить прощенным. Я буду прощать, чтобы жить. Я выбираю терпение. Я буду смотреть сквозь пальцы на неудобства этого мира. Вместо того, чтобы жаловаться на слишком долгое ожидание, я буду благодарить Бога за минутку для молитвы. Вместо того, чтобы сжимать кулаки из-за новых обязанностей, я встречу их с радостью и мужественно. Я выбираю доброту. Я буду добр к бедным, потому что они одиноки. Добр к богатым, потому что они боятся, и добр к недобрым, потому что именно так Бог поступил по отношению ко мне. Я выбираю добродетель. Я лучше обойдусь без денег, чем возьму нечестно. Я предпочту остаться незамеченным, чем буду хвалиться. Я исповедуюсь, прежде чем обвинять. Я выбираю добродетель. Я выбираю верность. Сегодня я сдержу свои обещания. Мои должники не пожалеют о том, что доверились мне. Мои коллеги не будут сомневаться в моем слове. Моя жена не будет сомневаться в моей любви. А мои дети никогда не будут бояться, что их отец не придет домой. Я выбираю кротость. Ничего не добьешься силой. Я хочу быть кротким. Если я и повышаю голос, то только в хвале. Если сжимаю руку, то только в молитве. Если выдвигаю требования, то только к себе. Я выбираю самообладание. Я духовное существо. После смерти этого тела мой дух воспарит. Я не разрешаю тленному управлять вечным. Я выбираю самообладание. Я буду опьянен лишь радостью. Я буду страстным лишь в вере. Лишь Бог будет оказывать на меня влияние. Лишь Иисус будет учить меня. Я выбираю самообладание. Любовь Радость, мир, терпение, доброта, добродетель, верность, кротость и самообладание. Этому я посвящаю свой день. Если я преуспею в этом, я буду благодарить. Если обману надежды, буду искать Его милости. И потом, в конце этого дня, я положу голову на подушку и отдохну. Как проходит ваш день? Сумеете ли вы сделать правильный выбор сегодня? Может, завтра будет по-другому? Хотелось бы. А может, вы сказали: «Слава Богу, именно так и прошел мой день». Вдохновляющие обетования. Библия наполнена вдохновляющими обетованиями в любых случаях жизни и при самых различных обстоятельствах. Но немногие избирают заглядывать туда и черпать для себя источник вдохновения. В книге пророка Исаии записано: «Не бойся, ибо я с тобой. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницей правды моей». Исаии 41:10. Это обещание того, что всем верующим в Него Господь пошлет крепость, поддержку, помощь в свое время. Апостол Павел неоднократно находился в очень стесненных обстоятельствах. Что же он делал? Возмущался и негодовал? Нет, конечно. Когда он находился в тюремном заключении, он написал несколько посланий Ефесянам, Колоссянам, Филиппийцам и Филимону. «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования, так что узы мои во Христе сделались известными всей притории и всем прочим, и большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью безбоязненно проповедовать Слово Божье». Филиппийцам 1:12-14. Оказывается, стесненные обстоятельства послужили ко благу не только Павлу, но и другим братьям. У них появилась смелость и дерзновение к благовествованию, закалилась жизненная стойкость. Поэтому апостол Павел писал: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом». Филиппийцам 4:6. В любых обстоятельствах, а в стесненных особенно, мы должны обращаться к Богу. Он посылает помощь. Псалмопевец Давид записал: «Остановитесь и познайте, что я Бог. Буду превознесен в народах, превознесен на земле. Господь сил с нами, заступник наш, Бог Иакова». Псалом 45, 11-12. Если мы в наших стесненных обстоятельствах полностью доверимся всемогущему и живому Богу, то Он выведет нас из любого тупика ради Своей славы. Победа будет принадлежать Ему. Как побеждать в стесненных обстоятельствах? Как научиться побеждать в стесненных обстоятельствах? Обрести в них что-то ценное, важное и неповторимое? А может, мы до сих пор жалуемся по мелочам? Запомните, Бог никогда, никогда, никогда не допускает ошибок. Он учит нас через трудности, испытания и невзгоды. Учит нас доверять Ему. Доверие Богу – ключ к решению всех проблем, всегда и во всем. Он – наш Бог. Он знает лучше нас. Он видит полную картину. В послании к римлянам Павел записал: «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас». 8:18. И еще: «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». 8:28. Возвращаюсь к задержке самолета на 12 часов при солнечной погоде. Кто-то из друзей тогда попросил меня: «Постарайтесь узнать, почему это случилось». Ответ я получила от Господа на следующий день. в очередной раз читая историю об Иосифе. Самое главное, Бог был с ним. Бог учил также и меня, что Он со мной снова и снова. Я могу и должна доверять Ему, даже когда обстоятельства меняются и все не так, как хотелось бы. Только с Ним я обретаю победу в стесненных обстоятельствах. Только Он посылает мне свой совершенный покой. Он подарил мне две встречи с двумя разными женщинами, которым нужно было слово ободрения в их очень стесненных обстоятельствах. Если бы я прилетела по расписанию, то эти встречи вряд ли бы состоялись. Вопрос с ремонтом машины дочери тоже разрешился, слава Богу. Знакомая рассказала, как Бог чудно ответил на ее молитвы. Наутро я узнала радостную весть о победе на выборах нового президента, хотя все ведущие медиаканалы говорили о совершенно других результатах. Было явное противостояние и явная победа от Господа. Оглядываясь всего на некоторые стесненные обстоятельства, убеждаюсь в который раз, что Богу нужно доверять, стремиться к Нему, искать Его. Ищите Его, как искал Давид. Доверяйте Ему, как апостол Павел. С Богом вы победите в любых стесненных обстоятельствах. Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Псалом 41:2. Питайтесь Его словом. Пейте воду живую, чтобы жить. Не раз средь жизненных тревог мне враг шептал: «Ну где ж твой Бог?» Чтобы сомнение и страх посеять в разуме, в мечтах. Чтобы наполнить беспокойством, неверием и неустройством все мысли и стремления в отчаянии и в оскорблениях. Чтобы разрушить Божий план через неправду и обман. Порою даже водопады кричали мне над бездной рядом. Я к Богу устремлюсь душой, а с Ним и в бурях хорошо. В любое время, днем и ночью, являет милость Бог воочию и наполняет словословием, хвалой из уст и песней новой, дарует светоч и надежду там, где безумие невежды. Бог крепкий, сильный и живой дает мне радость и покой через общение и веру. В молитве пламенной без меры. У Его ног источник жизни, что отделяет страха призмы и освещает дух во мне среди лукавства кратких дней. Его законы величавы. Достоин Бог великой славы. В Нем обновляется душа, в который раз к Нему спеша. Как лань к воде, как солнцу росы, порой похожие на слезы, в годины всяких искушений мне Бог являет утешение. Я открываю нараспашку душу, как белую рубашку. Пои меня водой и словом. Прибудь со мной в борьбе суровой. Татьяна Мороз.
1: Размышления вслух. Александр Семенов, поп. Когда ум наполнен Словом Божьим. Дорогие читатели журнала «Вера и жизнь», миновало столетие с того времени, как суд Божий выявил скудость слова в сердцах номинальных приверженцев исторической конфессии, внушавших нам чувство гордости за почти тысячелетнее господство над диссидентами. Сердце, по наблюдению Марцинковского, не было смягчено Евангелием, к обложке которого в церквях только прикладывались, но внутрь почти не заглядывали. Отсюда революции и гражданская война с последующим упованием на светлое будущее, обернувшееся тьмой для 1/6 части планеты. Мой личный опыт чтения Писания начался осенью 1977 года, когда я, будучи призван в ряды Советской Армии, взял с собой карманное издание Нового Завета. Я украдко читал его под страхом обыска вместе с братьями евангельского вероисповедания, немцами из Киргизии и Казахстана. Мы встречались тайно в части инженерных войск. Дежурные офицеры старались смотреть на наши встречи сквозь пальцы, особенно в христианские праздники, Рождество и на Пасху. После отпуска я привез с собой Библию. Тогда и заметил, что когда ум наполнен Словом Божьим, влечение ко греху сильно ослабевает, а к Богу, наоборот, усиливается. Хочу призвать вас, дорогие друзья, особенно молодых людей, заучивать стихи из Писания. Я заметил, что при накоплении в нас Слова начинает действовать данное нам от Бога помазание. 1 Иоанна 2, 20-27. Господь предостерегает нас от греха, говоря в нашем сердце: «Не греши». Призывайте имя Господне, подчеркивая тем самым вашу зависимость от Него всякий день, час и минуту. Не оставляйте собрания, где призывается имя Господне от чистого сердца. В 2018 году мне исполнится 60 лет. Если Господь не прервет течение жизни. Полжизни я читаю журнал «Вера и жизнь». Да расширит Господь свою работу на ниве Божьей. Слово Христово да вселяется в вас обильно. Колоссянам 3:16.
2: Письма читателей. Луч света. Дорогие братья и сестры, благодарю вас за журнал «Вера и жизнь» в электронном виде. Вы являетесь благословением для меня и всех людей, читающих журнал. Жили мы в Харькове, вели активную работу благовестия и помогали в церкви по хозяйской части. Переехали в глухое село, церкви здесь нет, ездили на электричке в соседний городок. Но потом я перестала ходить в церковь по состоянию здоровья, болели ноги. Проповеди слушаю теперь в интернете и по телеканалу CNN. Мне очень не хватает живого общения. Спасибо, что не забываете меня. Для меня это луч света. Пока человек молод и здоров, он нужен всем. Исчез человек по состоянию здоровья или из-за возраста, или просто ушел в мир, и про него все забыли. А человек тот помнит. Он жаждет. Он не забыл. Ему требуется молитвенное общение, духовный рост, церковь. Благодарю вас, что вы меня не забыли. Это очень важно. Оксана, Россия. Можно попросить вас писать проще. В журнальной статье «Кто приводит людей ко Христу» во втором номере за 2015 год заметила недуховный подход сестры Е. Муратовой к сестре Тамаре. Да, вероятно, она где-то по плотскому поступала. А мы? Разве мы сразу становимся совершенными? Господь в книге «Деяния апостолов 2.42» учит, что мы церковь живая, не секта. Читала такое объяснение. Если круг разделить на 4 сектора, то должны присутствовать следующие его составляющие: учение апостолов, общение, преломление хлеба и молитва. Если отсутствует хотя бы один сектор, то церковь превращается в секту. Вероятно, человеку, написавшему статью «Баптисты – это секта», нужно было подумать о последствиях этой статьи. Ведь баптистов считают сектантами по человеческому разумению, а оно – безумие перед Богом. Дорогая редакция журнала, позвольте мне дать вам несколько советов. Не могли бы вы использовать в статьях журнала слова попроще и понятней? Не все понимают такие выражения: папский нунций, велеречивых, церковники, схоластический, евхаристия и так далее. Из номера 3 за 2017 год. Как было бы хорошо, если бы и ребенок понимал, что вы хотите передать. Советую вам одну страницу посвятить детям. Это привлечет их к чтению журнала с детства. Хотела бы вам также посоветовать оживить рубрику «Несколько вопросов к читателям». Это поможет нам, читателям, научиться применять Слово Божье в практической жизни. Ведь только тем, кто любит Бога, дано настоящее, живое знание от Него. А знание земное надмевает, не приносит спасения, но взращивает гордость. 1 Коринфянам 8:1-3. А теперь хотелось бы обратиться к читателям журнала «Вера и жизнь» и задать несколько вопросов для размышления. В Писании сказано: Праведный верою жив будет. Евреям 10:38. Открыто ли тебе, дорогой друг, это слово Духом Святым? Отец сирот и защитник вдов. Псалом 67:3. Относишься ли ты, как родной брат или сестра, к обездоленным людям, к терпящим нужду? Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего. Луки 6:35. Исполняешь ли ты это повеление? Какой стих из Библии поможет тебе избавиться от раздражительности? Имеешь ли ты страх Господен? Что привело тебя к покаянию? Понял ли ты жертву Христа? Мне 55 лет, верующая с 30 лет, но, кажется, вера у меня была неискренняя. Но Господь пробуждает и изменяет. Пишу это письмо с сердечным желанием помочь без осуждения. Антонина Авраменко, Казахстан. Об этом я помню всю жизнь. Мне 55 лет. Живу в Харьковской области. У меня есть взрослые сыновья. Пока только один сын христианин. Моя мама была верующая. Отец покаялся за 6 месяцев до смерти. Мой муж тоже покаялся в последние минуты жизни. Господи, прости. И его жизнь на земле была окончена. Но я радуюсь тому, что Бог и в последние минуты жизни не отринул кающегося грешника. Я очень благодарна за это Богу и знаю, что в вечности встречу своего мужа и детей. Нас у родителей 4, 2 сына и 2 дочери. Мы с моей сестрой Олей христианки с юности. Хочу поделиться с вами одним случаем, который хранится в моей памяти вот уже 30 лет. В июне 1978 года я приняла святое водное крещение по вере в Господа нашего Иисуса Христа. В августе мне исполнилось 18 лет, и мои родители решили сделать мне подарок – отметить мое совершеннолетие и крещение. Они разрешили мне пригласить молодежь. Я поехала на богослужение в город Балаклею и пообещала родителям привезти с собой 10 человек. Приезжая в дом молитвы, а к нам с посещением приехали 20 человек молодежи из Ясной Поляны, города Харькова. После богослужения я подошла к руководителю молодежи и регенту Акуленко Леониду и сказала, что хотела бы пригласить к себе нашу молодежь, чтобы отпраздновать мое 18-летие и крещение. Он сказал мне, что если приглашать, то тогда приглашать и молодежь из Ясной Поляны. И добавил, сейчас мы помолимся, и ты увидишь настоящее чудо. Все наедятся, и еще останется. Мы помолились, и вся молодежь поехала ко мне в Андреевку. Когда мама увидела нас, она, подозвав меня, спросила, «Зачем ты пригласила столько молодежи? Чем мы их угощать будем?» Я ей ответила, «Мама, все наедятся и еще останется». Хотя в душе я сомневалась, что так будет в действительности. Раньше, когда я читала о чуде насыщения 5 хлебами и 2 рыбами 5000 человек, не считая женщин и детей, Матфея 14:21, я просто не понимала, как хлеб и рыба могут умножаться. Я считала это сказкой. Пока молодежь пела под гитару псалмы, я накрывала на стол. Как сейчас у меня перед глазами окрошка, картофельное пюре с отбивными, салат и компот с пирожками. Я сама обслуживала моих дорогих гостей, наливала окрошку, раскладывала еду по тарелкам. Содержимое в 6-литровых кастрюлях только немного уменьшилось. Я смотрела на это и удивлялась. Как такое может быть? Все

0: Этот случай я буду помнить до своего перехода в вечность. Любовь Балакирева, Украина.
1: Яйцу, вероятно, трудно превратиться в птицу. Однако ему несравненно труднее научиться летать, оставаясь яйцом. Мы с вами подобны яйцу. Но мы не можем бесконечно оставаться обыкновенным, порядочным яйцом. Либо мы вылупимся из него, либо оно испортится. Клайв Стейплс Льюис.
2: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Радио Зегенсвелле, Волна Благословения, город Детмалт, Германия. Читает Иван Циммерман.
1: 14 мая. Он не отвечал ей ни слова. Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступившие, спросили его: «Отпусти ее, потому что кричит за нами». Евангелие от Матфея, 15 глава, 23 стих. Одна христианка видела во сне трех молящихся сестер. Когда они стояли на коленях, к ним приблизился Господь. Подойдя к первой из них, он нежно склонился над ней. Его улыбка сияла любовью, и его речь к ней звучала, как чудесная музыка. Оставив ее, он подошел ко второй и ограничился лишь тем, что коснулся своей рукой ее склоненной головы и кинул ей лишь взгляд нежного одобрения. Мимо третьей, молящейся, он шел, почти не остановившись. Видящая этот сон подумала про себя: как велика его любовь к первой. Второй он только выразил свое одобрение. Третье же, должно быть, его огорчило. Он не вымолвил ей ни слова и, проходя, даже не окинул ее своим взглядом. Хотела бы я знать, что она совершила такого и почему Господь так резко с ней обошелся. Господь предстал мне и сказал: «О, женщина, как превратно ты истолковала меня! Первая молящаяся нуждалась в моей нежной заботе. Она нуждалась в моей любви и помощи каждую минуту, в течение всего дня. Без них она падала бы и ошибалась. Вторая имеет больше веры и больше глубокую любовь. Ей я могу доверять, она будет уповать на меня в всех обстоятельствах. Третья, на которую я как бы не обратил внимания, так хорошо знает меня и так доверяет мне, что не нуждается в видимых проявлениях моего одобрения. Она не смущается и не падает духом от обстоятельств, через которые я провожу ее. Она доверяет мне и знает, что я доведу до совершенства начатое мною в ней дело. И хотя она не понимала, что я делал, она уповала на меня и знала, что уразумеет после». Господь в своей любви к нам часто хранит молчание. Он хранит молчание, дабы мы научились любить Его и доверять Ему, и наученные им могли бы в любую минуту откликнуться на Его любовь без всякого к тому принуждения извне.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии Радио Зегенсвелле, Волна Благословения, город Детмалт, Германия. Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

повинуясь инстинкту, улетают на юг, оставляя свои уютные гнездышки. Хоть и труден перелет, они знают, их ждут приветливые места. Есть сила, более могущественная, чем природный инстинкт. Она влечет сильнее теплых стран и вечно зеленых лесов. Влечет на безгласный зов о помощи. «Идите и научите все народы», — заповедал Господь Иисус. Их немного, сердцем услышавших этот наказ, и они идут. Идут на крайний север, на дальний восток, идут на юг, в такие неприветливые и враждебные страны. Идут спасать обреченных на смерть. Только за последние годы около 100 семей поменяли место своего жительства. Оставив церковь, друзей, родные места, они переехали туда, где в них так нуждается отравленный грехом народ.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Когда очень жарко. Не будут терпеть голода и жажды, и не поразит их зной и солнце, ибо милующий их будет вести их и приведет их к источникам вод. Книга пророка Исаии, 49 глава, 10 стих. Солнце поднималось все выше. Уже давно наши путешественники сняли свои легкие плащи, защищавшие их от утренней прохлады, и надели солнцезащитные с широкими полями шляпы. Видно было, что путники, особенно дети, уже устали. «Садитесь вот здесь в тени, немного передохнем», — сказал папа, открывая свою флягу с водой. Дети последовали его примеру.
2: «А я уже проголодался», — захныкал Антошка. «И жарко очень. Я больше не хочу никуда идти».
1: «Потерпите немного. Через 15-20 минут ходьбы всех нас ожидает приятный сюрприз», — сказал папа. «А пока ополосните лица водой из фляги. Должен всем сказать, что очень скоро мы с вами неплохо пообедаем». После краткого отдыха все снова двинулись в путь. Через 10 минут между деревьями все увидели голубую гладь лесного озера.
3: «Ура! Мы будем купаться!» – закричал Антошка и бросился со всех ног к желанной прохладе.
1: На берегу озера стоял маленький домик лесника, откуда доносился приятный аромат жареной рыбы и зеленого борща. Гостеприимные хозяева радушно встретили путешественников и пригласили их к обеду. «Может быть, ты, мой друг, устал справляться с трудными задачами по математике? А может, новый велосипед соседа, точно такой, о каком ты мечтаешь, стал причиной твоего плохого настроения? Это и многое другое, подобно летнему зною, делает невыносимым наше путешествие с Иисусом. Но не отчаивайтесь. Любящий Господь приготовил для всех нас много приятного на пути к небесному дому. Освежите себя несколькими глотками живой воды из запасов Его обетований. Отдохните немного и в путь. Как много у тебя благ, которые ты хранишь для боящихся тебя и которые ты приготовил уповающим на тебя пред сынами человеческими». Псалом 30, 20 стих.
0: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

Цветок веры. И явился ангел Господень жене. Книга Судей, 13 глава, 3 стих. Сосуд, который Бог избрал для цветов, украсивших жизнь жены Маноя, велик и подходит для самого пышного букета. Правда, пока в нем только один цветок, скромный, но благоухающий. Это цветок смирения, которым мы восхитились вчера. Но великий садовник еще не закончил обустраивать прекрасную жизнь жены Маноя. Теперь он добавил второй редкий цветок – цветок веры. Отметьте, чем красив этот цветок. И явился ангел Господень жене. В каком бы месте Библии ангел Господень не появлялся, повод для этого появления был весомым, и жена Маноя обратила на это внимание. Ангел Господень объявил: «Ты зачнешь и родишь сына». Разумеется, сердце этой неплодной женщины забилось быстрее. Затем ангел Господень дал жене Маноя несколько особых личных наставлений. «Берегись, не пей вина и секера, и не ешь ничего нечистого». Такие ограничения накладывались на принимавших обет назарейства и отделяли человека ради Божьих замыслов. Ангел Господень дал и другие наставления, касавшиеся будущего младенца. Бритва не коснется головы его, потому что от самого чрева младенец сей будет назарей Божий. Это так ошеломляет! Как же наша дорогая подруга справилась со всем этим? Не мудрствуя лукаво, скажем так, она справилась при помощи веры. Она не задавала вопросов, не требовала знаков, ни капли не сомневалась. Она отозвалась редкой драгоценной тишиной веры, и в сосуд ее жизни был добавлен еще один благодатный цветок. Стремитесь ли вы к благодатному присутствию цветка веры в вашей жизни и в вашем характере? Помолитесь о своих ответах на такие вопросы. Любите ли вы Бога и слушаетесь ли Его Слова? Доверяете ли вы обещаниям Библии? Отмечена ли ваша вера тихим молчанием, то есть не задаете ли вы вопросы? Кротким духом, то есть не требуете разъяснений, и прекрасной покорностью, то есть не сопротивляетесь ли неизвестности? Если да, то можете быть совершенно уверены, что Бог добавит к букету ваших личных достоинств цветок веры.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

Дорогие сестры, предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Жемчужина», подготовленную в студии радио Зегенсвелле «Волна благословения» именно для вас. Сегодня мы продолжаем беседу на тему воспитания детей через воспитание себя. Беседу ведет Наташа Калиниченко и

0: Мы продолжаем размышлять на тему о воспитании детей и тем самым воспитывании себя. Таким образом, Господь работает в нашей жизни. Когда мы были молодыми, нам казалось, что мы все знаем, но когда мы выходим замуж, Господь посылает нам детей. И тем самым временем Господь посылает нам и Слово Своего, как мы должны их воспитывать. Но иногда мы не внимаем этим истинам. Поэтому сегодня мы продолжим тему, как Господь воспитывает нас, когда тем самым временем, когда мы воспитываем наших детей. И вновь упомяну, что источником воспитания детей, который сработает на 100%, это является Библия, Слово Божье. Вместе с нами вновь Наташа Калинченко, и мы продолжим наше общение.
1: Я хотела поговорить с Валентиной о том, что так как у вас детки уже чуть-чуть постарше, чем мои, теперь я хочу перенять опыт от вас, как о воспитании детей, как о правильном направлении детей. И мы с вами рассуждали на стих о великом поручении. Вот великое поручение. Иисус сказал: «Расскажите, как вы понимаете вот это великое поручение?» Сказал: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». И расскажите, как вы приняли это поручение?
0: Много лет назад, это примерно 20 лет назад, произошла такая перемена в моей жизни, когда Господь сказал, что я должна стать миссионеркой для своих детей. И когда я изучала Библию, я просто заставляла себя читать и изучать Библию, и когда я это делала, Господь, я видела в Библии вот эти истины, которые касались меня. И именно этот стих. Обычно мы легче читать нам Новый Завет, когда ты читаешь как повествование, как историю. И в последней главе Матфея: «Идите, научите все народы». А я говорю: народы? Я не могу идти сейчас научить народы. В Африку я боюсь ехать. Там очень жарко, и можно заболеть. Помню, когда в церкви нам говорили, что миссионеры поехали в Сибирь. Я говорю: в Сибирь? Это ужасно, там очень холодно. А потом говорила: в Африку я не могу, нет. И Господь мне открывал вот именно те моменты, те года, 20 лет назад Господь начинал работать в моем сердце, что я являюсь миссионером для моих детей. Мое дело — научить моих детей. А все народы — это и есть наши дети, мои дети, народы, народ, твои дети и других женщин. Мы должны научить их, преподать им библейскую истину, что спасение через Иисуса Христа. Не ждать, что кто-то другой в воскресной школе, или другая тетя, или другой миссионер придет и скажет моим детям. Это моя прямая обязанность. И мой девиз стал таким: «Итак, Валентина, иди научи своих детей, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, и сея с вами во все дни до скончания века». В Библии Господь нам оставил все истины, которые нам нужны для этого. Эта истина работает и по сей день в моем сердце, в моей семье.
1: Да. Мне недавно открылась эта мысль, что с этого же стиха читаю. Я с детства тоже хотела стать миссионеркой. И там написано: «Идите, научите все народы». Думаю, у меня столько в каждом, даже в самой одной семье, столько nationalities, сколько народностей. Они все разного характера, разно понимают иногда. Это и есть наша народность такая. Да. И вот эти мысли, что там во имя Отца и Сына и Святого Духа. Вот когда наши детки растут маленькие, мы говорим им о Боге, Боге Отце, Бог сотворил все. Потом они подрастают, мы говорим об Иисусе Христе, что Иисус пострадал на кресте за наши грехи. Когда они уже в подростковом возрасте, мы уже говорим им, что Дух Святой касается, чтобы они, Дух Святой обличает, чтобы они могли прийти к покаянию. И вот эти мысли, что уча их соблюдать все, мы должны учить их соблюдать, учить им говорить, соблюдать, как я повелел вам. Господь повелел нам, чтобы мы могли их учить этому, учить Писанию. И говорится: он с нами, он будет с нами, он с вами, со мной. С сестрами, которые, когда мы идем и слушаем это поручение Господне, тогда он с нами подкрепляет нас.
0: И он обещал этого. И я верю этому обещанию до сегодня, что он со мной и будет и дальше.
1: Да. Хотелось задать такой вопрос. На какие жертвы вам пришлось пойти ради ваших детей?
0: Жертвы. Если взять, так сказать, по словарю или значение этого слова, то жертвовать — это значит идти отказаться от чего-нибудь и предоставляешь себя для блага другого. Это ты жертвуешь чем-то. И на первый взгляд вот этот вопрос звучит правильно, да, чем ты mm-hmm. жертвуешь. Но если задуматься, то мы должны помнить, что мы не жертвуем чем-нибудь mm-hmm. ради наших детей. Мы это воспитывать наших детей — это наша прямая обязанность, mm-hmm. потому что Господь нам дал детей, mm-hmm. они еще не способны в малом возрасте работать для того, чтобы себя содержать. Поэтому это наша прямая обязанность расти их, воспитывать, кормить, одевать. И мы должны помнить об этом. Помню, как один из моих сыновей, было это неоднократно, когда я говорила: «Вот мама ради тебя сделала mm-hmm. это. Вот мы с папой ради тебя». Mm-hmm. И, наверное, это было 3 или 4 раза, когда он сказал: «Мама, это твоя прямая обязанность». Mm-hmm. Могу как-то засвидетельствовать, подтвердить то, что мне было немножко стыдно за эти слова, что ребенок, а зачастую дети воспитывают нас.
1: Да, дети нам говорят, да.
0: Нам кажется, что мы чего-то достигли, мы знаем, как их воспитывать, но дети же тоже имеют свое мнение, они иногда могут нам подсказать, как это правильно. И я поняла, что на самом деле это моя прямая обязанность — воспитывать и расти моих детей. Если сделать такую вот ремарку, что только Бог мог пожертвовать своим сыном ради того, чтобы даровать нам спасение и потом ничего не просить взамен. А мы иногда, когда по-человечески, когда жертвуешь, потом сможешь еще вспоминать ребенку: «Я за тебя заплатила школу, я столько угу. тебе покупала дорогую одежду, а как ты мне воздаешь?» Поэтому я так посмотрела, если как звучит этот вопрос, то это наша прямая обязанность, чтобы воспитывать, расти да, наших детей.
1: Да. Я помню, такой был момент в моей жизни. Был выбор — идти учиться дальше на доктора или идти mm-hmm. работать в школе, где mm-hmm. мои дети учатся. И это был труд, такая борьба. А потом думаю: нет, я должна быть с детками, потому что мы везем их в школу, разговариваем с ним, общаемся с детьми, воспитываем. Mm-hmm. И вы правильно говорите, что это не на жертву пошла, это обязанность моя. Да, это обязанность — воспитать, привести их к Господу. И как мы приводим их к Господу? Вот так, каждодневное общение. Mm-hmm. Разговоры с ним, общаться с ними, да.
0: Да, получается, мы не жертвуем, а мы вкладываем наших детей,
1: да.
0: чтобы потом они видели этот результат. Вкладываем mm-hmm. время, финансы, mm-hmm. Нашу любовь для того, чтобы они тоже были любвеобильны и добродетельными.
1: Да.
0: В связи с тем, что я хочу сказать, я бы перефразировала вопрос, который ты мне задала первоначально. Так, от чего я отказалась в жизни для того, чтобы воспитать моих детей и видеть их счастливыми и плодотворными в этом, и служащими Богу. Вновь вернусь 20 лет назад, когда моей мечтой, когда мы приехали в Америку уже 24 года, но 4 года я практически училась для того, чтобы попасть на медицинскую программу и стать, наверное, тоже.
1: Да,
0: это была моя мечта, и я очень стремилась к этому. И я могу сказать, что я пожертвовала не собой, а я жертвовала ради детей не собой, а карьерой.
1: Mm-hmm.
0: Поэтому Господь остановил меня на определенном этапе, потому что мне казалось, что мои дети вырастут в церкви, они услышат истину, mm-hmm. в воскресной школе их будут обучать этому. И 3 года я училась и работала, но помню, в 2004 году, когда я уже была на медицинской программе, Господь конкретно меня вот просто вот так держал, останавливал, просто брал меня за руку и держал меня, а я вырывалась из его рук. Я хотела продолжать делать то, что я хотела. Но я рада, что в определенный момент я поняла, что я не поступаю правильно. Потому что если бы я тогда не остановилась, я могу только представить, где были бы мои дети. И я этого Конечно, оглядываясь назад, я бы не хотела, чтобы мои дети были там, потому что где бы я ни хотела, потому что я была занята очень сильно учебой. Помню, я приходила со школы, и дети просили у меня поиграться с ними, а я закрывалась в комнате на замок, и они только стучали в дверь: «Мама, мама», а я готовилась на следующий день учить уроки. Поэтому я пожертвовала ради детей карьерой. Карьера это для меня стало второстепенным, а дети стали первостепенным. Поэтому в 2008 году, уже спустя 4 года, когда я еще хотела возвращаться в школу, у меня было 4 детей, 17 лет, это подросток, 9 лет подрастающий, уже почти подросток, 8 лет и 2 года. О какой карьере могла идти речь? Дети — это и есть та «карьера» в кавычках или та... Это даже не карьера, а подарок от Бога, наследие от Бога, которому мы должны посвятить всю себя, все свои таланты, все свои возможности, все свои средства. Ведь я их родила для Господа. Господь, говоря, в Библии написано, приобрела я человека от Бога, да. Когда Ева родила. Значит, человек, Господь посылает нам детей, и мы должны их воспитать, а не другая няня, которая... Ей не до твоего ребенка, может быть, только до твоих денег.
1: Вот эта мысль, что идите, научите. Мы, Бог нам дает это поручение. Научить же своих детей. Он нам их дал, чтобы мы их и научили.
0: Мы готовы научить других.
1: Да.
0: Лечить других, учить других в школе, а своих детей оставляем на произвол судьбы. Да, поэтому это такое опасное состояние матери, которая так поступает. И хочется дать совет молодым мамам, чтобы ваши дети были на первом месте, потому что это то, что самое дорогое для вас. Пусть вам Бог даст мудрости, и чтобы вы сделали правильный выбор воспитания ваших детей.
1: Хочется задать такой вопрос. Как воспитывать себя, когда дети, подростки или уже взрослые? Как вам удается вот воспитывать себя, работать над собой, когда уже дети, подростки и выросли уже?
0: Да, вопрос очень интересный. Казалось бы, что когда уже дети, подростки, самой нужно быть воспитанной, да, в кавычках, воспитанной, или взрослой, или понимающей все детали жизни, да. Но, конечно, мы всю жизнь будем учиться. Но интересный вопрос в том, что когда ребенок подрастает и стал подростком, то у тебя до сих пор еще не было подростка. Да. Поэтому тебе нужно учиться и вновь возвращаясь к тому Слову Божьему о воспитании, как воспитывать даже подростка. Я помню, когда мой первый сын был подростком, то я говорила мужу: ну почему он такой молчаливый? Или, ну почему он так отвечает со мной? Мне, почему он так разговаривает? Я вообще не понимаю, что с ним происходит. Ну, я, конечно, была намного моложе, и мой муж говорит: ну ты сама еще подросток. Да. Я говорю: ну это не в обиду, он мне сказал, в том смысле, что нужно понять его. Давай мы вместе поймем его, давай мы сначала откроем Библию, какие характеристики подросткового возраста. И, конечно, со вторым, третьим, четвертым ребенком было легче нам расти нашего подростка. Поэтому над собой нужно работать всегда, не только когда дети маленькие, но и когда подрастают.
1: Да, хочется перейти на следующий вопрос. Угу. Какие советы нужно давать взрослым детям, а в каких моментах лучше промолчать?
0: Советы нужно давать всегда, но иногда нужно и промолчать. Хорошие советы, и лучше давать советы тогда, когда ребенок спрашивает тебя, если говорить о взрослом ребенке. Угу. Или советы, когда видишь, что ему нужно меняться в чем-нибудь. Например, недавно я пошла на прогулку с дочерью, совсем недавно, и я думала, я ей скажу о том, как нужно вестись. Она прилично одевается, и мальчики, и дети мои прилично одеваются, в этом как бы нет нужды. Но хотела сказать более такие глубокие истина, как себя вести, о чем говорить, о чем не говорить в обществе, среди молодежи, на работе. И много таких деталей. И когда я с ней разговаривала, еще я и не начала учить, как она мне сама начала говорить эти истины. Не меня учить, а просто общаться на эту тему. Mm-hmm. Когда мы вернулись домой, я могла свободно ей сказать, что я очень рада, что ты знаешь все вот эти манеры поведения, манеры mm-hmm. разговора, как вести себя, о чем говорить в обществе. И для меня это было очень приятно. Я хочу этим сказать, что иногда мы должны быть чуткими к тому, что говорить и что не говорить, но смотреть на то, как ведет себя наш ребенок, и просто сказать еще что-нибудь, поощрить его, поблагодарить, сказать, что ты правильно думаешь, я очень рада. Угу. Но никогда не встревать и учить его тому, даже мелочам таким, которые бы, казалось бы, они уже знают, и мы видим, что они знают. Поэтому очень нужно быть чуткими к таким вещам. Мы же понимаем, что каждый человек, в том числе и ребенок, он индивидуален. И если то, что ребенок делает, например, кушает определенную еду, конечно, нужно придерживаться здорового образа жизни, и нужно самой так кушать правильно, и ребенок увидит, что мама покупает, то же самое будет делать. Но хотела подчеркнуть то, что у каждого ребенка есть индивидуальность в питании. А в одежде, как одевается, конечно, нужно учить, чтобы одевались прилично. А есть такие свои приоритеты, которые не противоречат Библии, но просто это их preferences. То мы должны просто оставлять их в покое, пусть они живут и радуются жизни. Поэтому учить, давать советы, когда просят, когда нужно, когда проблему, которую ты видишь, это роковая проблема.
1: Духовная,
0: или даже иногда проблема смерти и жизни, то нужно говорить. А когда вот такие мелкие, то нужно оставлять, чтобы радовалась жизни ребенок и наслаждалась тем, чем Господь ее
1: не быть наделил. Такой мамой, которая то не то, опять не то, опять ты то не то сделал. Да, вот это плохо, вот это плохо.
0: Были это у меня так, моменты.
1: Да, это...
0: Были моменты, когда ребенок говорил мне: «Мама, ну тебе ничего не нравится во мне?» И меня это тоже. Опять мы говорим о том, воспитывая детей, как мы воспитываем себя. Да, дети нас иногда воспитывают, потому что мы, родители, думаем о себе очень высоко, что мы все знаем. И я тебе сказала. Ну, ты сказала, но давай подумаем, ты правильно сказала, мама, или нет? И ребенок может обратно сказать, поправить нас.
1: Нам надо быть готовыми их услышать, да, поговорить уже, потому что они взрослые. Не просто, что вот как мама сказала, так и все, а услышать ихнюю точку зрения.
0: Да, они тоже дети, которые читают Библию. Мы их научили этому. Господь открывает им определенные вопросы в жизни тоже правильно. И мы должны дать им право. Даже когда мои мальчики подрастали, у меня трое взрослых сыновей, то когда они были подростками, ко мне просто вот так пришло четкое осознание. Бог мне проговорил, я должна так их воспитывать, чтобы давать им право думать и принимать решения сами. Я им конкретно говорила, вы создадите семьи, вы должны понимать, что вы должны принимать правильные решения. Давайте начинаем сейчас уже. И когда, если когда были помладше, я им говорила: «Мама тебе сказала?» Тоже потом я говорила: «А как ты думаешь, потому что мама тебе говорит?» И это был переломный момент в моей жизни.
1: Вау. Следующий вопрос. Как поощрять к служению своих детей? Да, вот как вы в жизни поощряли? Вот, может быть, с маленького, или, может быть, когда они подросли. Как их поощрять?
0: Самый большой пример и поощрение к служению в церкви – это наш личный пример. Я лично выросла в большой семье, где мой папа был все время служителем и регентом. Мы пели с хора чуть ли не с пеленок в нашем деревне. Хор был, но это было... Мы служили Господу вместе, ходили на собрания постоянно, на каждое служение. Помню все эти проповеди старых проповедников, они уже были пожилые, но они читали Библию, помню все их высказывания, помню их доброе сердце, взгляд, их благословение. И я всегда стремилась идти в церковь. Потом, когда мы уже повзрослели, я вышла замуж, то своим уже личным примером я показывала своим детей, как дорог для меня Бог и как дорога для меня церковь. Потому что церковь — это и есть невеста Христа, и это институция, самая важная институция на земле — это церковь, потому что в ней пребывает Бог, в Которого мы верим, и даже верят и другие люди, которые не посещают церковь. Поэтому церковь не нужно пренебрегать. Мы пели в хоре. Дети поют. Мы ходили на женские служения. Я верю, наши дочери будут посещать женские служения и уже другому передавать эстафету другому поколению, эстафету веры. Мы ходили в миссионерские поездки. Сейчас наши дети это делают. Мои родители это делали. И более того, и родители моего мужа то же самое. Они служили в церкви. Постоянно пели в хоре. Все дети их ходили в церковь. Поэтому очень важен личный пример. Ведь я смотрю на работе. Очень много врачей, которых я знаю, их отцы были тоже докторами. Поэтому они пошли по следам своего отца. А мы, христиане, мы должны так жить, чтобы наши дети пошли по нашим следам. И самое главное, чтобы они увидели это в нашей жизни, чтобы это было искренно, чисто, от всего сердца, непринужденно, чтобы они видели, что я это делаю для...
1: А как вот передать не религию, да, мы порой передаем образ, они видят традиции, а передать настоящее христианство, истинное христианство, Христа передать, вложить в них?
0: Ну, мы понимаем, что религия — это ритуалы. Православные люди поклоняются по ритуалам, мусульмане поклоняются по ритуалам. У меня была подружка, мусульманка, в смысле подружка, соработница на работе, я с ней встретилась очень так спонтанно, когда я увидела, я ей просто сделала комплимент за красивый цвет, который она носила в то время. И просто я специально, как Бог мне положил на сердце, чтобы заговорить с ней о важных вещах, в смысле о вещах веры. И помню, когда она приходила ко мне несколько раз в дом, она, как заходила в дом, сразу снимала свое покрытие головы. И меня это очень удивило. Потом она рассказывала, что ее дети уже не живут так по ее принципам. И это я хочу привести к тому, что религия — это ритуалы. Для того, чтобы показаться перед людьми не богобоязненно, а показаться религиозными.
1: Религиозными, да.
0: И она рано или поздно, эта религия исчезает. Она не вечна. А вот вера в Бога, вот эта живая вера, это которая никогда не умрет и не исчезнет. И мы должны передавать это своим богобоязненным житием, на своем личном примере. Потому что христианство — это же живая вера. Христос воскрес. Бог живой. Мы верим, что Бог никогда, всегда был, есть и будет. И моя благочестивая жизнь и должна быть, это и есть передача эстафетной палочки грядущему поколению. И очень важно передать ее правильно. Не как религию, а как живую веру на личном примере. Как-то помню картинку, я смотрела, как готовила тему о передаче эстафеты веры грядущему поколению. Мне попалась такая фотография, как беглец передает эстафетную палочку другому. Там было их несколько, и один не передал правильно, побежал дальше и бросил палочку, а другие правильно передали. И для меня это очень был такой пример, как мы передаем эстафету веры нашим детям, как религию. А, бросили палочку, а поймает ее хорошо, не поймает, как многие мамы говорят. Он сделает свой выбор. А толку учить его, я лично слышала эти слова. Уж как-нибудь. Нет, нужно правильно передать. Взять Библию в руки, Как мы, мой отец, я видела его с Библией в руках, угу. так и я должна взять эту Библию и лично передать ребенку и сказать ему, вот это живое слово, которое вело меня до сих пор, оно поведет и тебя. И опять вернемся к стиху. Он не уклонится от этой истины, когда и состарится, когда мы правильно передадем, а не бросим, как попало, уж как-нибудь. Да. Это очень важная истина, которую мы должны учесть.
1: Да. Есть такой вопрос, а мамы некоторые могут слушать и говорить, да, у вас хорошо слушать, у вас все так все хорошо, детки послушные, все в церкви. А вот мама такая слушает и говорит, у меня не так, у меня дети не с Богом. У меня все трудно, да, я, может быть, не сделала так, что нужно было сделать в молодости, а вот сейчас есть, что есть. Какие слова ободрения вы можете сказать такой маме, которой дети непослушные сейчас, и которые находятся, может быть, в подростковом возрасте или уже взрослые? Как ей быть? Где вот найти вот эту поддержку? И какие слова ободрения вы бы хотели ей сказать?
0: Может, в жизни могут быть два момента. Когда мама в самом деле не передала, или когда передала. Давайте подумаем о том, что когда мама передала правильно эстафету веры ребенку, и ребенок все равно делает свой выбор, то мама не должна себя казнить. Если где-то мама усматривает, что было упущение, никогда не поздно исправиться. Нужно прийти к ребенку и даже сказать конкретно. Неоднократно в моей жизни было, когда я просила прощения у своих детей, когда я неправильно вела себя, повышала голос, и дети должны были меня опять воспитывать. Мама, ты можешь спокойно сказать. Поэтому бывают разные моменты. Главное, чтобы те мамы, у которых дети не с Господом еще, чтобы они испытали себя в свете Слова Божьего. Абсолютно полностью испытали себя, где произошел вот этот разрыв. Может, тогда, когда ребенок был очень любознательный, и он хотел знать эти истины, мама была занята чем-то другим. Может быть, карьерой, когда у меня дети были маленькие. А может, мои дети не были бы с Господом, если бы карьера была у меня на первом месте. Поэтому вот этот момент нужно учесть, испытать себя. Попросить прощения, никогда не поздно исправляться. Да. Мы детям говорим, никогда не поздно начать свою жизнь сначала, даже в старости не поздно. И Господи, сколько случаев мы знаем, я лично знаю и в нашей большой семье, где дети каются, приходят к Богу даже после смерти родителей.
1: Да.
0: Очень много таких случаев. И вот это случай, когда мама должна испытать себя, и просто продолжать жить благочестивой жизнью и молиться за ребенка и понимать, что другого пути нету. Вот просто нету другого пути, чтобы вернуть ребенка к Богу, как только молитва и своим примером.
1: Ну, я слышу такие мысли, некоторые говорят, вот беда случилась с моего ребенка, я пойду в эту молитвенную группу, меня осуждают, по мне плохо.

0: так говоришь, а может, и в самом деле тебе нужно что-то поправить в твоей жизни, а в том, в чем только ты знаешь, но ты думаешь, что все знают. Понимаешь, иногда, когда в тебе есть корень греха, то тебе кажется, что все знают.
1: На вору шапка говорит, да, в народе говорилось, да.
0: Поэтому очень важно одеться в смирение, сказать: «Господи, мне не важно, как на меня посмотрит. Это мама, которая приходила к Иисусу, чтобы исцелить.
1: Да.
0: Ей не важно было, кто, что скажут о ней, она язычница или нет. Господи, я даже крохи хочу со своего стола. Прошу тебя». Поэтому гордость является причиной того, что иногда наши дети не приходят к Господу, потому что мы думаем высоко о себе. Поэтому мне нравится вот ходить в смирение. Еще учусь этому. Не хочу возгордиться своим смирением ни в коем случае. Но вот я вижу эту изюминку. Идите, взывайте, просите о милости, о помощи, о прощении. Одновременно радуйтесь в том, что у вас есть надежда, что есть Господь. И таким образом Господь отвечает, когда Господь видит нашу несостоятельность, наше раскаяние, когда мы сознаем Его величие, что Он все может сделать.
1: Угу.
0: Господь все может сделать. Поэтому просто довериться Богу и не полагаться на свои силы и смиряться.
1: Пришел тот момент, когда Иаков боролся с... Он не знал, с кем он борется, и он так схватился за него, что говорит: «Я не отпущу тебя, пока не благословишь». Вот как бы вцепиться за Господа так сильно в такие моменты, что: «Господи, благослови меня. Да, я неправильно поступал, да, я наделала ошибок, но, Господи, ты благослови меня». Конечно, Богу пришлось сломать его бедро. Иногда Бог так нас раз сламливает и потом хочет благословить. Но иногда вот это нужно нам, вот это вот такое наше, такое, это причинит нам такую боль, да, чтобы нас сломить.
0: Сломить,
1: да,
0: смирить.
1: Смирить.
0: И мы должны помнить, что в Библии есть ответы на все вопросы. Вот, даже этот вопрос. Когда женщина пребывает в Библии, читает Библию, изучает, Бог говорит нам через Библию. Очень такие сокровенные, глубокие вопросы, которые я никому не задавала. Я просто читала Библию и говорю: это в ответ на мой вопрос. Господи, благодарю Тебя. И я еще больше захватывающе читала Библию, продолжала читать и изучать, потому что Бог говорит через Библию. Хотела еще сказать как бы сестрам, которые... Я не хочу никого упрекнуть, что кто-то грешен, и потому дети их не неверующие. Есть благочестивые жены и мужья, которые воспитывают своих детей. И даже в таких случаях, я думаю, они не должны себя казнить, но предать в руки Господа, потому что каждый человек обладает свободной волей, выбором. И все, что мы должны продолжать делать, только молиться. О спасении.
1: Как вы думаете, можно ли оставаться дома, вот, меня не поймут, оставаться сама на собой, я буду дома об этом молиться, или стоит ли нести эту нужду в молитвенную группу или куда-то, ну, выносить на свет?
0: Стоит, конечно, когда, если вы хотите решения вашего вопроса. Ну, есть такие случаи, я встречала, когда сестры сама молятся, и Господь отвечает, благословляет, в смирении сердца. Господь слышит, когда мы одна молимся или когда больше. Но когда у нас, может, слабая вера, когда у нас есть вот это сомнение, когда мы нуждаемся в поддержке, некоторые сестры сильнее вера, некоторых слабее, вот когда мы нуждаемся, когда ты понимаешь, что... Веришь, что Господь поможет, но тебе нужна эта поддержка. Не потому, что Господь не услышит тебя одну, а тебе нужна вот это общение, поддержка. Придите, скажите. Если вы не хотите, чтобы ваша нужда распространялась, скажите, чтобы это было конфиденциально, но просите об этом. Об этом Библия говорит, что носите бремена друг друга, открывайте ваши желания друг перед другом, и Господь исцелит, простит и поведет.
1: Вау, спасибо большое. И такой еще есть вопрос. Мы сейчас живем уже в такое нынешнее время. Какая у вас есть боль души за вот новое поколение мам? И какое пожелание, наставление сказали бы вы им?

0: Это не секрет, что нынешнее поколение живет, как правильно сказать, видением, то, что видит, а не верою. Вокруг нас только много материализма, который привлекает наш человеческий взгляд. А в моей жизни тоже был определенный момент, когда всего хотелось купить и всего хотелось перепробовать, но это такая пустота, она не обогащает, а наоборот опустошает тебя, это твое духовное состояние. Поэтому меня сейчас это не привлекает, и я вижу это в молодом поколении, которое они не могут насытиться вот этим материализмом, то, что видят. И мой призыв к тому, чтобы они жили верою. Так как мать Моисея, она жила верою. Она видела то, что другие не видели. Она видела свой народ, освобожденный от оков рабства. Она видела своих детей в свободе. Поэтому мой призыв к молодым мамам, чтобы они смотрели наперед, что будет с моим ребенком через 5-10 лет, если я вложу в него это семя веры или не вложу. Пусть посмотрят в мир, если не, что творится в мире. Какими будут их дети, если они сегодня не вложат то, что должны вложить. Это очень такой важный переломный момент в жизни и мышлении молодой мамы. На все пойду, только для того, чтобы через 10 лет, 20 лет мой сын служил в церкви, был благословением для общества. И это то, к чему призывает нас Господь. И хочу сделать такой пример, когда ехала, может, это было где-то 5-7 лет назад на одну конференцию, я была просто водителем, и со мной были еще 4 женщины в машине. 3 часа они говорили о материализме. Опять вернусь к тому. Я ни о чем духовном. Я не могла сильно отвлечься, потому что я была за рулем. И я помню вот этот момент, как они с наслаждением об этом говорили. И опять вернусь к тому, что мы должны жить верою, а не тем, что видим. Давайте посмотрим на поколение Анны. Каждый делал то, что ему казалось справедливым. Сегодня многие молодые мамы говорят то, что им кажется справедливым. Воспитывают своих детей так, как им кажется справедливым. А если бы молодые мамы читали жизнь Анны, изучали жизнь Яховеды, они бы знали эти истины, как нужно воспитывать детей для того, чтобы через десятки лет увидеть плод своего труда и служителей в церкви, и будущие поколения, знающим Господа. И опять вернемся к передаче эстафеты веры, к передаче эстафетной палочки. Правильно или так бросить? Я буду заниматься материализмом, красками и модой, а мои дети уж как-нибудь их там выучат. Но, к сожалению, многие дочери идут по стопам матерям, и мы наблюдаем, как это происходит сегодня. Иногда, не иногда, а вот зачастую я думаю о женщинах Библии, которые жили в такие тоже тяжелые времена. Казалось бы, у нас не тяжелое время, ну, смотря где мы живем, да. Но время все равно тяжелое, потому что, опять вернусь, на что ставят акцент женщины. И я часто думаю о Марии, матери Иисуса. Я 400 лет молчания. Господь не говорит не через пророков. Молчание. Они знают, что придет Мессия. А Мария остается верной Господу. И я молюсь о том, чтобы молодые и постарше мамы, бабушки, чтобы вы, несмотря на все обстоятельства, которые окружают вас, людей, которые окружают вас и определенным образом, может, влияют на вас, не поддавайтесь ихнему влиянию. Вы будьте влиятельной женщиной в вашей семье, в церкви, в обществе, везде, где вы находитесь. И желаю, чтобы, как Мария, Мать Иисуса, дождалась вот этого момента, когда пришел ее Искупитель, и она воспела ему эту хвалебную песню, когда ей открылось, что она родит Сына Божия. Я верю, что вместе с ней было много других женщин, которые ожидали избавления Израиля. Я благословляю каждую из нас на то, чтобы мы, соединившись вместе в молитве и в изучении Библии, ожидали нашего избавления, которое может наступить очень скоро. Да благословит нас всех в этом Господь.
1: Аминь.

Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», программа «Жемчужина». До новой встречи в эфире!

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 0049-5231-500-5988.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 20 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

0: говорит Вениамин Пинкевич.
1: Тема размышления сегодняшнего или семинара, я его озаглавил так: «Корни печальной истории» или «Основа наших выборов». Каковы корни печальной истории? Потому что то, что случилось на Наиминдию в начале, очень печальная история. Или же другое название: «Какова основа, база наших выборов, что мы выбираем то или другое?» И вот давайте прочитаем некоторые тексты Писания. Открываем книгу Руфь, первая глава, и читаем первые 5 стихов. И вот что здесь читаем, первые 5 стихов. «В те дни, когда управляли судьи, случился голод на земле. И пошел один человек из Вифлеема Иудейского со своей женою и двумя сыновьями своими жить на полях Моавицких. Имя человека того Элимелех, имя жены его Наиминь, и имя двух сыновей его Махлон и Хилион. Они были ефрафяне из Вифлеема Иудейского. И пришли они на поля Моавицкие и остались там. И умер Елимелех, муж Наимини, и осталась она с двумя сыновьями своими. Они взяли себе жен из моавитянок, имя одной Орфа, а имя другой Руфь. И жили там около 10 лет. Но потом и оба сына ее, Махлон и Хилион, умерли. И осталась та женщина после обеих своих сыновей и после мужа своего». Вот такая короткая история. Это было время судей. Вы знаете, как можно охарактеризовать время судей в Израиле? В книге Судей есть очень хорошее выражение, книга Судей, 21 глава, 25 стих. «В те дни не было царя у Израиля, каждый делал то, что ему казалось справедливым». Вот вы знаете, друзья, вот когда нету царя, нету старшего, каждый делает то, что ему кажется справедливым. Не то, что Бог считает справедливым, а то, что ему кажется справедливым. И вот такое состояние было в народе израильском. И Елимелех, ему казалось справедливым сделать решение уйти из дома хлеба на поля Моавицкие. Потому что Вифлеем, Бейт-Лехем, дословно дом хлеба. И вот он для себя принимает такое решение. Кстати, период царей, задача царя была в том, чтобы народ жил так, как этого хочет Бог. Кстати, когда мы говорим об устройстве церкви, задача пресвитера – смотреть за общиной так, чтобы народ жил по Слову Божьему. Задача каждого отца семейства в том, чтобы все в семье жили по Слову Божьему. Как только в семье каждый начинает жить так, как хочет, начинается период судей. Вот тогда начинаются разные переживания и трудности. Елимелех, что его имя означает? Дословно, мой Бог – царь. Правильно? Потому что я проверил в нескольких источниках, думаю, тут с народом, который хорошо знает иврит, нужно точно. Мой Бог – царь. Иными словами, когда он родился, его родители назвали таким именем. Его родители хотели, чтобы Бог был царем их сына. Прекраснейшее желание родителей, чтобы Бог был царем моей дочери, чтобы Бог был царем моего сына. И вот ему дает такое имя и ожидают, что он будет соответствовать своему имени. Ожидают, что он будет жить так, как это имя говорит. Иными словами, он будет жить под властью Господа. Кстати, его имя упоминается 6 раз. Наиминь, это имя означает красивое, приятное, упоминается в Библии 22 раза. И один из толкователей сказал так: у кого Бог царь, у того жена приятная. Кто не под властью Божьей, у него всегда жена проблемы строит. Всегда. Вот помните, как Адам, что он сделал? Господи, ну ты же мне дал жену, вот я поэтому согрешил. Всегда жена виновата. А когда у тебя Господь царь, жена у тебя приятная. Это все, друзья, прообразы. Смотрите, как книга полна прекраснейших прообразов. У них было 2 сына. Я не знаю, это их имена или, может быть, просто, ну не скажешь, что клички, а просто как название. Потому что Махлон дословно болезненный, а Хилион слабый, истощенный.
2: Хилион – это исчезновение.
1: Исчезновение. Ну, и так переводят. Поэтому, возможно, так их и назвали, может быть, нет. Руфь, дословно слово Руфь, имя Руфь, означает «друг-союзник» и поминается 20 раз в Священном Писании. Ваос – это значит «крепость, сила». Он, кстати, из племени Елимелехова. Его имя 27 раз упоминается в Библии. И Соломон, когда строил храм, впереди поставил два столба, и один из столбов назвал Ваос, Боаз. Правильно на иврите, да? Вот так. Они пошли жить. Они пошли жить на поля Моавитские. Чтобы пойти жить на чужих полях, надо удалиться из Божьего удела. Бог дал им удел в Вифлееме. Он из колена Иудина. Бог дал им место, где они должны жить. Человек говорит: не хочу жить там, в том уделе, где мне дал Господь. Я считаю лучшим жить не там, где Бог определил для меня жить. Я считаю, что я лучше сам устрою свою жизнь. И книга Руфи начинается с истории, что с людьми происходит. Какие печальные истории, когда они сами устраивают свою жизнь. Он подумал, что я вот лучше уйду, и мне там будет легче. Кстати, Вифлеем – это обетованное место. Это место, где Бог повелел им жить. Я уже говорил об этом. Елимелех, не спросив своего царя, своего Господа, Бог мой царь, не спросив воли Божьей, не спросив, что действовать в этой необычной обстановке, когда голод, принимает решение сам. И решение такое: уйду из Вифлеема. Вы знаете, голод то был для всех. В Вифлееме плохо всем. Его соседям плохо, ну голод всех же касается. Его родственникам плохо. Но он говорит: но это же мою семью коснулось. Не, я не хочу. Я не хочу быть со всеми. Я не хочу переносить трудности, как все. Я не хочу страдать, как все. Бог допустил голод, но я не хочу. Я уйду, я, так сказать, вот еще раз, возьму свою жизнь в свои руки. Друзья дорогие, не бывает ли так в нашей жизни, когда мы ради того, чтобы жить лучше, оставляем Божий удел? Оставляем церковь, оставляем служение, оставляем то, что Господь дал нам, и уходим из своего удела, уходим из своего служения пожить. Интересная была статистика, я недавно слышал это в Америке, что количество бизнесменов, закончивших библейские семинарии, больше, чем количество бизнесменов, закончивших университет в области бизнеса. Они пошли жить. Они знали, что надо Господу поклоняться. Они пошли в семинарию научиться служить, но пошли жить на поля Моавитские. Не бывает ли, друзья дорогие, когда мы гонимся за тем, за каким-то временным благом и готовы уйти с того места, где мы должны быть? Знаешь ли ты свое место, где ты должен быть? Знаешь ли ты место своего служения, где ты должен жать, быть на том поле, возделывать то поле, или ты его оставил? Если ты семейный отец, мать, твое поле прежде всего – это твоя семья. И Бог запрещает ради бизнеса, ради работы оставить детей. Бог запрещает даже ради служения. Иногда говорят: я на служении, поэтому не могу время для семьи, для жены, для детей. Бог не позволяет нигде нам уходить с нашего поля. Уйдешь – будет плохо. Он не просто спасался от голода. Вы знаете, Елимелех не просто говорит: здесь голод, мои дети пухнут от голода, жена вот-вот помрет, нам всем плохо. Мы, знаете, прочитали там интересное слово. Они пошли на поля Моавитские жить. Не спасаться от голода, жить. И, возможно, в Вифлееме никто от голода и не умер. Но они хотели лучше жить. И вот, друзья, здесь и насказание для нас. Не бывает ли так, что мы тоже уходим на поля моавитские? Пускай не Слово Божье, не Божий удел меня питает, а я буду питаться на полях язычников. Я буду питаться рожками этого мира. Я пойду к моавитянам жить. Потому что там мне кажется лучше. Там трава зеленее, там возможностей больше. Я ухожу туда. Так поступают и в наше время те, кто называется верующими, но питаются языческой духовной пищей и идут к язычникам, вкушают хлеб с язычниками, живут на их полях, а потом теряют все. Теряют свои семьи, теряют самое худшее – вечность. Господь послал голод в Вифлеем. Вы знаете, этот голод был особенным, потому что моавитяне имеют одну общую границу с Израилем. У моавитян голода нет, а в Вифлееме есть. Правда, интересный голод? Рядом соседняя страна, голода нет, у язычников голода нет, а в Вифлееме есть. Господь часто использовал голод для наказания, для того, чтобы люди пришли в себя. И поэтому мы читаем, что когда Наимень услышала, что опять урожай хороший в Вифлееме, и там интересные слова: Бог посетил народ. Ага, Господь было время оставил, и тогда пришел голод. Моисей предупреждал Израиль и всех нас, говорит так, Второзаконие 32:24. «Будут истощены голодом, истреблены горячкой и лютою заразою, и пошлю на них зубы зверей и яд ползающих по земле. Буду наказывать голодом». Во времена Давида был голод за то, что Саул истреблял гаванитян. И если мы посмотрим по истории, также голод по разным причинам. Во время Илии голод за отступление. Вот Господь наказывает голодом, когда есть отступление. Вы знаете, друзья, есть физический голод, а есть духовный голод. И самое страшное, когда мы духовный голод пытаемся восполнить с полей моавитских. Какой-то мирской философией, какой-то психологией. Как знаете, мне как-то один человек говорит, у вас, говорит, мало в церкви психолога, вам, говорит, нужно обращаться к внешним. Я говорю, знаете, у нас может быть мало психологов, но зато и мало психопатов, а вот у вас хватает. Иногда думают, что решение каких-то проблем нужно решать по-мирски. И, кстати, этим страдают многие верующие. Вот вам нужно прочитать эту светскую книгу. Вот вам нужно вот так подойти к этой проблеме. Друзья, а где Господь? А где Бог, знающий проблему в совершенстве? А где Бог, у которого верное и правильное решение? Мы просто забываем об этом, Господи, и уходим на поля моавитские. Они пошли жить. Семья Елимелеха уходит на поля моавитские, чтобы жить. Но что они получили? Смерть. Человек, уходящий на поля моавитские, чтобы красиво жить, получает смерть. Получает духовную смерть и получает физическую смерть. Мы читаем, что это была история с ними. Там было мало хлеба в Вифлееме, была нелегкая жизнь. Елимелех берет в свои руки решение, уходит на поля моавитские и уходит, чтобы там умереть. Они пошли жить, но их настигла смерть. Три человека, три трупа из одной семьи остались на полях моавитских. Вот если бы кто-то Елимелеху сказал: Елимелех, ты знаешь, куда ты идешь? К своей моавитской могиле. Ты даже не будешь похоронен в своей земле, в своем отечестве, и никто из родственников не придет к тебе и не вспомнит, что здесь лежит мой прапрадедушка. Елимелех, два твои сына будут тоже в гробах в Мааве. Братья и сестры, не бывает ли так, когда мы уходим в этот мир? Почему у нас и тема «Вот мы идем к тебе», мы возвращаемся к Господу, мы получаем смерть. Они были похоронены на чужбине, а не на земле отцов. Еще мысли из этой печальной истории. Решение Елимелеха повлияло не только на него лично, но и на будущее поколение. Братья и сестры, решение нас как родителей влияет на нас, на наших детей и на наших внуков. Мы читаем о том, что когда Елимелех умер, два его сына женятся на моавитянках. А почему? Потому что они там жили. А почему они там жили? Отец принял решение. Друзья дорогие, мы иногда смотрим на наших детей и говорим, ну почему он к Господу не тянется? Ну почему такое отступление? Я вот за него сейчас и слезы лью, и переживаю. Душа дорогая, а 20 лет назад ты какие решения принимал? А 30 лет назад? А 15 лет назад? Сегодня ты пожинаешь, говоришь, у меня вот такие трудности. Подожди, но это последствия решений, принятых родителями. И есть такое выражение. То, что мы выбираем сегодня, влияет на завтра наших сыновей и дочерей. Вы знаете, даже после смерти отца, два сына не подумали, ну вообще-то мы пришли сюда жить, а тут о смерть. Мам, а может возвратимся назад? А может вот к своему народу пойдем? Нет. Остаются. Женятся. И продолжают еще около 10 лет жить. То, на ком женятся сыновья, где они будут похоронены, в этой истории было предопределено их отцом. И здесь для нас иносказание. Если отец сегодня выбирает красивую жизнь, если дома разговоры о бизнесе, дома разговоры о деньгах, дома разговоры об успехе, о том, как чего-то в этом мире достигнуть, поймите, отцы, дорогие матери, дети пойдут дальше. Они останутся на этих полях и будут жить еще хуже, чем вы думаете. Когда-то Лот пошел в окрестности Содома и Гоморры. Он не учил своих дочерей тому, чему они научились там. Они научились плохим вещам в местности, куда пришел отец. Друзья дорогие, время нам проверять нашу личную жизнь. Господи, а куда я пошел? Господи, а где я нахожусь? А где мои фантазии? Может быть, у сестрички фантазии привлечь на себя внимание, одеваться, как этот мир, поукрашать себя побрякушками, разным железом в ушах, в носах, в ноздрях. Где сегодня только это не цепляют? Я когда летел в самолете, одной насчитал 12 здесь железок на одном ухе. Я представил себе, это какие надо мышцы, уху, чтобы это все держать. Зачем это делаете, христианки? Зачем? А потому что вы стали моавитянками. В Мааве так поступают. Моавитяне так живут. Твои дочери пойдут дальше. Ты готовишь им страшное, печальное будущее. Потому что ты смотришь на этот мир, и он приходит в твой дом. Семья живет на полях моавитских. И хорошего счастья там не будет. Они пришли на поля моавитские и остались там. Вы знаете, нередко верующие говорят так, я чуть-чуть поживу, я немножко поживу в этом мире, я чуть-чуть еще возьму от мира что-то и покаюсь. Помните, придешь пожить и останешься там. Так Библия говорит. Эта история говорит, они там остались. И они там погибли. Вы знаете, не только вот говоря о выборе Елимелеха и Наимине, похожий выбор сделал Лот, я уже о нем сказал. А скажите, друзья, почему Лот выбрал окрестности Содома и Гоморры? Они были красивые, плодородные. А зачем ему пастбище? Так, так, так, было много скота, было плодородно, еще... Как сад Господень? Совершенно верно. Помните историю, почему они разошлись с Авраамом? Земля стала непоместительна для их стад. Было так у Лота много овец, что не хватало уже места для две семьи. Что Лот смотрит? Посмотрел, она орошается, как сад Господень. Много зелени. Я увеличу богатство. Я буду более знаменитый, чем есть. У меня будет больше, чем есть сегодня. Его история точно такая же печальная. Теряет жену, теряет семью, теряет все имущество и потом опозорен двумя дочерьми. Почему? Ты же хотел хорошо жить. Ты хотел иметь больше, чем ты имеешь. Сегодня Господь взывает к нам и говорит: проверь свою жизнь. Доволен ли ты тем, что есть, или у тебя на уровне подсознания: хочу больше, хочу красивее, хочу чего-то особенного, хочу. Поблагодари Господа за то, что ты имеешь. Многие на земном шаре и десятой части не имеют того, что мы имеем сегодня. Вот мы все вместе. Будь благодарен Господу и не принимай решения на основе такого. Хочу жить красивее. Хочу быть богаче. Это уход к моавитянам. Это уход в Содом и Гоморру. Этому нас учит Священное Писание. Итак, сыновья Елимелеха, смерть мужа и отца эту семью ничему не научила. Они как жили в Мааве, так и остались. Вы знаете, друзья дорогие, вот бывает в нашей жизни так. Господь к нам уже стучится, какой-то стук, смерть какого-то близкого, переживание. А мы знаете, что продолжаем делать? Ничего. Продолжаем жить на полях моавитских. Как будто это к нам не относится. Подожди, отец, имя которому Бог мой царь, его Бог забрал на чужих полях, может быть, мы не там, где должны быть. Тишина. Продолжают жить. Друзья, это тоже прообраз духовный для нас, когда мы не слышим, как Господь мягко обращается к нам и направляет нас на верный путь. Они думали, два его сына, что поступает хорошо, что продолжает оставаться в земле Моава. Но неправда. Они остались и там встретили свою смерть. В Мааве они оба были похоронены. Наимень. В этой ситуации есть еще одна женщина Наимень, которая тоже пришла с мужем жить. Ей нелегкая досталась доля. Она похоронила мужа, затем два сына. Мы читаем, что они жили более 10 лет на полях моавитских. Вот она некоторое время еще жила вдовой на полях моавитских. Она тоже не предвидела, что такая будет печальная жизнь в Мааве. И вот наступает время, после того, когда сыновья умерли, она решила: а ведь надо же домой возвращаться. А ведь же ж время, надо домой. Может, Господь ко мне стучит и говорит: слышь, домой иди. И вот она принимает решение возвращаться. Вы знаете, я когда, друзья, размышлял о ней, я подумал про Наимень так. Она не пролила столько слез в Вифлееме, сколько ей пришлось пролить на полях моавитских. Вы думаете, она не плакала, когда мужа хоронила? Вы думаете, не плакала, когда один сын, второй сын, остается вдова с двумя своими снохами, вдовами? Вы думаете, это так легко было? Я представляю, это море слез. Если бы ты осталась в Вифлееме, ну точно не было бы такого. Братья и сестры, много слез мы льем потому, что не находимся там, где мы должны быть. Давайте проверять свою жизнь. Мы сегодня собраны для того, чтобы проверить себя. А где я? Не уходи от Бога. Там, где Господь, там жизнь, там, где Господа нет, там, где Господь тебя не послал, а ты туда пошел. Ты там находишься без Бога, без Его охраны, без Его благословения, без Его защиты. Ты находишься на полях моавитских без Бога. И смерть настигнет или тебя, или твоих ближних. Принимает решение. Она услышала, что Бог посетил народ, поэтому есть хлеб. Кстати, мы говорим о том, что это был необычный голод, потому что вот Бог посетил, это значит, был период, когда Господь не посещал, и поэтому голод был. Она принимает решение. Давайте прочитаем, что было с ними. Мы в следующем семинаре будем говорить о том, как было принято решение Руфи. Но вот с 19 стиха, 1 глава, с 19 по 21 стих читаем такие слова. «И шли обе они, доколе не пришли в Вифлеем, Когда пришли они в Вифлеем, весь город пришел в движение от них и говорили: «Это Наиминь?» Она сказала им: «Не называйте меня Наиминью, а называйте меня Марою, потому что Вседержитель послал мне великую горесть. Я вышла отсюда с достатком, а возвратил меня Господь с пустыми руками. Зачем называть меня Наиминью, когда Господь заставил меня страдать, и Вседержитель послал мне несчастье?» Вы знаете, друзья, вот здесь опять я касаюсь только основных по теме. Некоторые богословы говорят о том, что Елимелех был непростым человеком в Вифлееме. Он был главой племени, потому что Ваос назван из племени Елимелеха. И вот глава, непростой человек, возвращай, уходит. А потом, когда его жена приходит, весь город пришел в движение. Ну вот сейчас после лагеря мы вернемся в Хайфу. Вы думаете, город движения придет? А там пришел город движения. Особые люди пришли. И говорят, это Наиминь. И вот интересно здесь слова Наимини. Она говорит: не называйте меня Наиминью, потому что, находясь на полях Вифлеема, я утратила свое значение. Друзья, как важно для нас осознать, кто я есть. Покаяние начинается с того, что человек приходит в себя и говорит: кто я есть. Наиминь пришла в себя и говорит: я не Наиминь, я Мара. У меня горечь и боль в моей жизни, я не Наиминь. Покаяние начинается тогда, когда человек приходит в себя и говорит: я не христианин, я не сын Божий, я позорю имя Господа, я поступаю нечестиво, я не тот, кто имеет это имя. О, как много сегодня христиан, людей, носящих имя, что они верующие, дети Божьи, но они позорят имя Господа. Наиминь пришла в себя, и она говорит: мое имя не соответствует теперь моему статусу. Еще в ее речи прекрасные уроки для нас. Она очень тонко подмечает и говорит: я ушла из Вифлеема, я сама пошла, а возвратил меня Господь. Господь милостив. Господь дал ей благодать, что и она не осталась там лежать трупом на полях моавитских. Господь дал ей милость прийти в себя и сказать: надо возвращаться. И она, бедная, ни с чем, идет назад. Господь возвратил меня. Братья и сестры, Господь сегодня нас всех возвращает к себе. Первая половина этого стиха, который у нас вот как главный текст, Бог говорит: возвратитесь. Я хочу, чтобы вы вернулись. Я хочу вас принять к себе. Мы будем дальше размышлять о том, какие благословения получила Наиминь и Руфь, возвратившись к Богу. Об этом мы будем говорить в последующие дни. И вот она говорит: я ушла сама добровольно, а теперь я вижу руку Божию. Братья и сестры, как важно нам всегда видеть руку Божью в нашей жизни. Как важно нам каждый шаг жизни промаливать у Господа. Господи, где мне работать? Господи, где должны учиться мои дети? Господи, может быть, лучше домашнее образование, пойдут они в общественную школу, мир их проглотит. Содомляне и моавитяне вложат им содомское и моавитское. Господи, где нам жить? Господи, как мне реагировать на ту или иную ситуацию? Каждый шаг у нас должен быть по воле Божьей. Чтобы потом Господу не приходилось допустить нам страдания, боль, трудности, но возвернуть к себе. И вот она говорит: я ушла с достатком. Она так и говорит. То есть она не от голода спасалась. Во время, когда был голод, у них был достаток. Я ушла с достатком, я ушла с мужем, я ушла с сыновьями, а возвратил меня Господь ни с чем. Нет достатка, нет мужа, нет сыновей. Братья и сестры, не допускайте в своей жизни ожидания, пока вы ни с чем придете к Господу. приходите к Нему сейчас. Лучше сказать: Господи, помилуй меня. Господи, Ты знаешь, где я отступил. Господи, Ты знаешь, где я был неверен Слову Твоему. Господи, Ты знаешь, где я сам принял решение. Я сам решил так поступать. Мне люди так посоветовали, но не Господь. Господи, возвращаюсь к Тебе. Она ушла, чтобы красиво жить, но пришла туда, где постигли ее несчастье. Красивой жизни без Бога не существует. И многие люди, которые богатые в этой жизни, знаете, я недавно встретился с одним человеком,

0: Просто некоторые уроки. Из дома хлеба семья ушла, ушла туда, где Бога нету. Иногда люди из церкви уходят туда, где нет Господа, потому что выгодно. Второй урок. Придя пожить, ты останешься там надолго. Тебя затянет суета, различные дела, ты не сможешь возвратиться сразу. Третий урок. Если ты пошел на чужие поля, то ожидай, что ты с ними породнишься. Пример Елимелеха. Сыновья женятся на моавитянках. Пример Лота. Дочеря, которые остались там и погибли. На ком они женились? За кого замуж вышли? Совершенно верно. За тех, кто были уничтожены Господом. Среда влияет. И что интересно, вы знаете, как правило, где ты живешь, там ты и будешь называться вот по этому имени. Четвертый урок. На полях моавитских кажущееся благополучие. Но там приходит смерть духовная и физическая. Не ищите жизни на чужих полях. Пятый урок. Спеши уходить с полей моавитских. Спеши. Не ожидай, когда начнут дети умирать. Когда кто-то один, трудность, переживание. Не жди, когда Господь начнет работать еще серьезней в твоей жизни. Добровольно иди к Нему сам. Шестой урок. Спасение всегда индивидуально. И очень буквально несколько минут. Смотрите. Наимень спаслась. Рух спаслась. Елимелех не спасся. Два сына не спаслись. Одна невестка не спаслась. Спасение всегда индивидуально. Спеши с этих полей моавитских. Не жди, пока все подымутся. Ты спеши Господу. Это призыв Господа ко всем нам. И да будет имя Господа благословенно, чтоб с этой печальной истории, книга начинается, Руф, с печальной истории, закончится особым благословением. И мы об этом будем говорить позже. Благословением для тех, кто вернулся. А те, кто там остались, этого благословения никогда в жизни не испытали. Благослови нас, Господь. Каждому из нас принять хороший урок. Аминь.
1: Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: Радио Зегенсвелле, Волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Лука. Имя Лука, по мнению большинства филологов, является сокращением латинского имени Люций, то есть «светящийся». Некоторые же думают, что оно является сокращением латинского имени Луканус. В числе спутников и сотрудников апостола Павла упоминается Лука, о котором апостол отозвался как об одном из своих сотрудников, как о враче, Колоссянам 4:14, и как оставшемся при апостоле и в то время, когда все оставили его, 2 Тимофея, 4 глава, 10 стих. В Деянии апостолов имя Луки, также и Тита, не упоминается, вероятно, из скромности. Но уже во II веке все христиане были уверены, что Третье Евангелие и Деяния апостолов написаны Лукою, который был спутником и сотрудником апостола.

следовавших за Иисусом, которые надеялись было, что Он есть Тот, Который должен избавить Израиля. От Луки 24:13-35. Следовательно, они были очевидцами дел Христовых и слушателями Слова Его, тогда как Лука написал Евангелие не как очевидец, а как передали нам то бывшее с самого начала очевидцами и служителями Слова. От Луки 1:1-3. В кодексе Безы, написанном около 500 году по Рождестве Христовом, в Деяниях апостолов 11:28 так стоит. «Когда же мы собрались, сказал один из них по имени Агав, предвозвещая Духом Святым, что по всей вселенной будет великий голод, который и был при кесаре Клавдии. Из упомянутого в этом стихе «мы» некоторые делают заключение, что Лука находился тогда в Антиохии и был в числе первых христиан. Первые же неоспоримые «мы», каким евангелист Лука вводит себя в число спутников и сотрудников апостола Павла, находим только в Деяниях апостолов 16:9-10. «И было ночью видение Павлу. Предстал некий муж-македонянин, прося и говоря, «Приди в Македонию и помоги нам». После сего видения, тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас Господь благовествовать там. Это было в Троаде, недалеко от развалин древней Трои, на восточном берегу Эгейского моря. Севши на корабль, Павел и его спутники прибыли в Самофракию, скалистый остров, находившийся приблизительно в 50 километров от берега Фракии и на полпути между Троадой и Неаполем, который был портом для Филипп. Из Неаполя Павел со своими спутниками прибыл в Филиппы. Некоторые думают, что Лука был родом из Филипп и имел некоторое влияние на решение апостола Павла направиться в тот город для служения. Сперва все шло хорошо. Были обращения. Потом было гонение на Павла и Силу, которых избили палками и посадили в тюрьму. На другой день их выпустили. По выходе из тюрьмы Павел и Сила пришли к Лидии и, увидевши братьев, поучали их и отправились. Деяния апостолов 16:40. Так заканчивает евангелист Лука описание служения апостола Павла и Сила в Филиппах. Он не написал, а только из дальнейших описаний видно, что он, то есть Лука, остался в Филиппах продолжать начатое служение. Следующее «мы», включающее к Луку и Луку, встречаем в Деяниях апостолов 26. «А мы после дней опресношных отплыли из Филипп и дней в пять прибыли к ним в Троаду». Следовательно, все то время, когда Павел, Сила и Тимофей служили в Фессалонике, Верии, Афинах и Коринфе, когда Павел посетил Эфес, побывал в Иерусалиме, возвратился в Антиохию и оттуда начал свое третье миссионерское путешествие, Лука оставался в Филиппах. Это забрало несколько лет. За это время церковь в Филиппах достигла большого роста и расцвета и имела не одно, а несколько епископов и диаконов. Филиппийцам 1:1. Эта церковь заботилась об апостоле Павле и посылала ему некоторую помощь. Присоединившись вторично к спутникам апостола Павла, Лука побывал с апостолом Павлом в Троаде, Милите, в Тире, Птолемаиде, в Кесарии и прибыл с ним в Иерусалим. Там он был очевидцем приема, какой оказали Павлу руководители Иерусалимской церкви, а также и постигших апостола гонений со стороны неверующих иудеев, первосвященников и Синедриона. Видел он, как Бог употребил римлян для спасения апостола от его лютых врагов. Все это описано им в Деяниях апостолов в 21 по 26 главах. Можем предполагать,
что во время сверхдвухлетия

летнего тюремного заключения апостола Павла в Кесарии. Лука устроился в том городе, зарабатывал лечебной практикой и поддерживал заключенного. Об этом он не написал, но отметил, что правитель Феликс, сиротшему Павлу-сотнику, приказал не стеснять его и не запрещать никому из близких служить ему или приходить к нему. Деяния апостолов, 24 глава, 23 стих. Имеется даже такая заметка. Правитель надеялся, что Павел даст ему денег, чтобы отпустить его. Деяния апостолов 24:26. Откуда мог заключенный Павел взять денег? Как не от помогающих ему друзей, о которых правитель знал, что у них имеются некоторые средства? Когда было решено отослать Павла на суд к римскому императору, которым в то время был известный своей жестокостью Нерон, Лука не оставил Павла, а сопровождал его до самого прибытия в Рим и некоторое время подчас пребывания в Риме. Если отмечено, что в Риме жил Павел целых 2 года на своем иждивении, Деяния апостолов 28:30, то это свидетельствует, что кто-то заботился о восполнении его нужд. В первую очередь это делал Лука, а потом некоторые церкви. Предполагают, что во время сверхдвухлетнего пребывания в Кесарии Лука собрал нужные данные и написал некому достопочтенному, по теперешнему его превосходительству, Феофилу Евангелие, чтобы тот имел твердое основание того учения, в котором был наставлен. От Луки 1:1-4. Позже тому же Феофилу была написана Лукою и другая книга, известная как «Деяния апостолов». Некоторые считают, что слова апостола Павла «по благовествованию моему» Римлянам 2:16-14:24, 2 Тимофея 2:8 относятся к Евангелию от Луки, в котором собраны главные истины, какие проповедовал Павел. Евсевий Кесарийский в своей церковной истории 3:4-7 так написал: «Лука, который был родом из Антиохии и врачом по профессии, особенно близким к апостолу Павлу и хорошо знакомым с другими апостолами, оставил нам в 2 вдохновенных книгах доказательства духовного врачевания, какому он научился от них. Одной из этих книг является Евангелие, которое он написал, как передали ему бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова. И обо всем он написал по тщательном исследовании всего сначала. Второй книгой является Деяния апостолов, которые он написал не на основании свидетелей от других, а как сам очевидец. И говорят, что Павел имел в виду Евангелие от Луки, когда говорил «по благовествованию моему». Тот же Евсевий из Гипотипов, утерянного сочинения Климента Александрийского, сохранил такую заметку: «Посланник евреям есть Павлову, и написано евреям на еврейском языке, но Лука, сделавший тщательный перевод, передал его грекам, чем и объясняется красочное сходство выражений этого послания с деяниями апостолов. Имя же Павел апостол было предусмотрительно не поставлено в начале, чтобы не оттолкнуть евреев, которые относились к апостолу с предубеждением и подозрительностью». 4:14-3. Предания о последних днях жизни евангелиста Луки разноречивы. Якобы он проповедовал в Македонии, Далматии, в Италии, в Греции, даже в Египте и Ливии. В одном прологе к его Евангелию, написанном во второй половине II века, сказано, что Лука отошел в Беотии в возрасте 84 лет, полный Духа Святого.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 22 часа.
1: Миссионерский союз «Свет на Востоке» представляет журнал «Вера и жизнь», номер 3 за 2018 год.
2: Размышления вслух. Татьяна Мороз. Как обрести победу в стесненных обстоятельствах? Помощь от Господа. Что с вами происходит, когда вы попадаете в стесненные обстоятельства, когда все идет не так, как вы хотели бы или предполагали? Позвонила дочь, вся в слезах, машина сломалась. Много нужно платить за ремонт, денег нет. Позвонила знакомая, вся в слезах, дети не слушаются, делают все против нее, причиняют ей боль, плачет. Кто-то потерял работу, переживает, как прокормить семью, в стране выборы. «Завтра начнется новая жизнь», — сказала сотрудница, уходя домой. Проблемы, напряженка, трудности, волнения. Кажется, сплошной тупик. Как развязать узлы? Как выбраться из замкнутого круга? Давид тоже был в стесненных обстоятельствах. Но сколько вдохновенных псалмов он написал в таких неблагоприятных обстоятельствах. «Возвожу очи мои к горам, откуда придет помощь моя? Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю. Не даст он поколебаться ноге твоей и не воздремлет хранящий тебя». Псалом 120:1-3. Сильное и уверенное обещание, воплощенное в жизнь. Если Бог сотворил небо и землю, то неужели Он не в силах вывести нас из каких-то временных тупиков? Где же ваш Бог? 3 месяца длилось у меня и моих коллег оформление документов на курсы повышения квалификации. В Америке необходимо много бюрократических инстанций пройти, чтобы получить разрешение. Вышестоящие начальники должны поставить свои подписи. Оплата и регистрация должны пройти длинный путь через финансовую систему. Остается неделя. Подходит сотрудник, неверующий еврей, в пятницу вечером и говорит: «Похоже, что мы никуда не поедем, если, конечно, ваш Бог нам не поможет». «Вы что, все-таки верите в Иисуса?» — спрашиваю с улыбкой, радуясь возможности заговорить о Христе и вере. «Конечно же, Иисус поможет. Вот увидите, Он мне помогал не раз. Молюсь и прошу друзей молиться». С понедельника до четверга каждый день тот коллега спрашивал, молилась ли я. За 2 дня до отъезда все отрегулировано. Напоминаю этому же коллеге ранее сказанные им слова о Боге и замечаю, что он действительно помог. Говорю это вслух, чтобы другие услышали тоже. Встречаемся в аэропорту в 8:00, вылет в 10:00. Самолет задерживается на полчаса, затем на 45 минут, потом на 1:15. Так 11 раз до самого вечера, пока, наконец, вообще не отменили рейс. Неугомонный сотрудник продолжает ворчать: «Ну где же ваш Бог? Если бы он был, то мы бы не сидели в аэропорту почти 12 часов в ожидании». «Если бы Бога не было, то вы бы сели в неисправный самолет и уже сегодня встретились с ним», — отвечаю сотруднику. «Вам еще нужно приготовиться». Другой сотрудник улыбается и поддерживает меня. Садимся в другой самолет поздно вечером. Полет всего 56 минут. Все меняется. Обстоятельства меняются. Самолеты опаздывают или отменяются, а Бог неизменный, суверенный и всемогущий. В какого Бога верите вы? Помощь от Бога не зависит от обстоятельств. Что мы выбираем? В любых обстоятельствах мы делаем выбор, а в стесненных – особенный выбор. Он отличается от других. Кто-то выбирает плохое, кто-то даже в плохом находит хорошее и драгоценное. Все зависит от того, чем наполнена наша внутренняя сокровищница сердца. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, А злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка сердца говорят уста его. Луки 6:45. Проверьте себя, чем наполнены ваше сердце и мышление. Не раз убеждалась на опыте. Один человек имеет терпение, никогда не повышает голос. Другой по пустякам срывается. Сразу видно, нервы не в порядке. Макс Лукада феноменально описал моменты жизни и выбор настоящего христианина в самых различных обстоятельствах. Вот так звучит его краткий рассказ. Внимательно проследите и задумайтесь над прочитанным. Возможно, этот рассказ напомнит вам о чем-то в вашей жизни. Тихо. Раннее утро. Горячий кофе на столе. Небо все еще черное. Мир все еще спит. Приближается рассвет. Через какое-то мгновение наступит день. Он ворвется с грохотом вслед за встающим солнцем. Умиротворение рассвета сменится шумом дня. Вместо тишины уединения поднимется гул шагов человечества. Спокойствие раннего утра будет нарушено решениями, которые нужно принять, и сроками, в которые нужно уложиться. В течение следующих 12 часов меня окружат всевозможные заботы дня, поэтому именно сейчас мне необходимо сделать свой выбор. Так как была Голгофа, я волен выбирать, и я выбираю. Я выбираю любовь. Никакое обстоятельство не оправдывает ненависть. Никакая несправедливость не дает права впустить горечь. Сегодня я буду любить Бога и то, что любит Он. Я выбираю радость. Я позволю моему Богу быть Богом обстоятельств. Я устаю перед искушением быть циничным, орудием ленивого мыслителя. Я отказываюсь воспринимать людей иначе, как человеческое существо, созданное Богом. Я отказываюсь воспринимать любые проблемы иначе, как только возможностью видеть Бога. Я выбираю мир. Я буду жить прощенным. Я буду прощать, чтобы жить. Я выбираю терпение. Я буду смотреть сквозь пальцы на неудобства этого мира. Вместо того, чтобы жаловаться на слишком долгое ожидание, я буду благодарить Бога за минутку для молитвы. Вместо того, чтобы сжимать кулаки из-за новых обязанностей, я встречу их с радостью и мужественно. Я выбираю доброту. Я буду добр к бедным, потому что они одиноки. Добр к богатым, потому что они боятся, и добр к недобрым, потому что именно так Бог поступил по отношению ко мне. Я выбираю добродетель. Я лучше обойдусь без денег, чем возьму нечестно. Я предпочту остаться незамеченным, чем буду хвалиться. Я исповедуюсь, прежде чем обвинять. Я выбираю добродетель. Я выбираю верность. Сегодня я сдержу свои обещания. Мои должники не пожалеют о том, что доверились мне. Мои коллеги не будут сомневаться в моем слове. Моя жена не будет сомневаться в моей любви. А мои дети никогда не будут бояться, что их отец не придет домой. Я выбираю кротость. Ничего не добьешься силой. Я хочу быть кротким. Если я и повышаю голос, то только в хвале. Если сжимаю руку, то только в молитве. Если выдвигаю требования, то только к себе. Я выбираю самообладание. Я духовное существо. После смерти этого тела мой дух воспарит. Я не разрешаю тленному управлять вечным. Я выбираю самообладание. Я буду опьянен лишь радостью. Я буду страстным лишь в вере. Лишь Бог будет оказывать на меня влияние. Лишь Иисус будет учить меня. Я выбираю самообладание. Любовь Радость, мир, терпение, доброта, добродетель, верность, кротость и самообладание. Этому я посвящаю свой день. Если я преуспею в этом, я буду благодарить. Если обману надежды, буду искать его милости. И потом, в конце этого дня, я положу голову на подушку и отдохну. Как проходит ваш день? Сумеете ли вы сделать правильный выбор сегодня? Может, завтра будет по-другому? Хотелось бы. А может, вы сказали: «Слава Богу, именно так и прошел мой день». Вдохновляющие обетования. Библия наполнена вдохновляющими обетованиями в любых случаях жизни и при самых различных обстоятельствах. Но немногие избирают заглядывать туда и черпать для себя источник вдохновения. В книге пророка Исаии записано: «Не бойся, ибо я с тобой. Не смущайся, ибо я Бог твой. Я укреплю тебя и помогу тебе, и поддержу тебя десницей правды моей». Исаии 41:10. Это обещание того, что всем верующим в Него Господь пошлет крепость, поддержку, помощь в свое время. Апостол Павел неоднократно находился в очень стесненных обстоятельствах. Что же он делал? Возмущался и негодовал? Нет, конечно. Когда он находился в тюремном заключении, он написал несколько посланий Ефесянам, Колоссянам, Филиппийцам и Филимону. «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования, так что узы мои во Христе сделались известными всей притории и всем прочим, и большая часть из братьев в Господе, ободрившись узами моими, начали с большей смелостью, безбоязненно проповедовать Слово Божье». Филиппийцам 1:12-14. Оказывается, стесненные обстоятельства послужили ко благу не только Павлу, но и другим братьям. У них появилась смелость и дерзновение к благовествованию, закалилась жизненная стойкость. Поэтому апостол Павел писал: «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания перед Богом». Филиппийцам 4:6. В любых обстоятельствах, а в стесненных особенно, мы должны обращаться к Богу. Он посылает помощь. Псалмопевец Давид записал: «Остановитесь и познайте, что я Бог. Буду превознесен в народах, превознесен на земле. Господь сил с нами, заступник наш, Бог Иакова». Псалом 45:11-12. Если мы в наших стесненных обстоятельствах полностью доверимся всемогущему и живому Богу, то Он выведет нас из любого тупика ради Своей славы. Победа будет принадлежать Ему. Как побеждать в стесненных обстоятельствах? Как научиться побеждать в стесненных обстоятельствах? Обрести в них что-то ценное, важное и неповторимое? А может, мы до сих пор жалуемся по мелочам? Запомните, Бог никогда, никогда, никогда не допускает ошибок. Он учит нас через трудности, испытания и невзгоды. Учит нас доверять Ему. Доверие Богу – ключ к решению всех проблем, всегда и во всем. Он – наш Бог. Он знает лучше нас. Он видит полную картину. В послании к римлянам Павел записал: «Ибо думаю, что нынешние временные страдания ничего не стоят в сравнении с той славой, которая откроется в нас». 8:18. И еще: «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». 8:28. Возвращаюсь к задержке самолета на 12 часов при солнечной погоде. Кто-то из друзей тогда попросил меня: «Постарайтесь узнать, почему это случилось». Ответ я получила от Господа на следующий день. в очередной раз читая историю об Иосифе. Самое главное, Бог был с ним. Бог учил также и меня, что Он со мной снова и снова. Я могу и должна доверять Ему, даже когда обстоятельства меняются и все не так, как хотелось бы. Только с Ним я обретаю победу в стесненных обстоятельствах. Только Он посылает мне свой совершенный покой. Он подарил мне две встречи с двумя разными женщинами, которым нужно было слово ободрения в их очень стесненных обстоятельствах. Если бы я прилетела по расписанию, то эти встречи вряд ли бы состоялись. Вопрос с ремонтом машины дочери тоже разрешился, слава Богу. Знакомая рассказала, как Бог чудно ответил на ее молитвы. Наутро я узнала радостную весть о победе на выборах нового президента, хотя все ведущие медиаканалы говорили о совершенно других результатах. Было явное противостояние и явная победа от Господа. Оглядываясь всего на некоторые стесненные обстоятельства, убеждаюсь в который раз, что Богу нужно доверять, стремиться к Нему, искать Его. Ищите Его, как искал Давид. Доверяйте Ему, как апостол Павел. С Богом вы победите в любых стесненных обстоятельствах. Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже. Псалом 41:2. Питайтесь Его словом. Пейте воду живую, чтобы жить. Не раз средь жизненных тревог мне враг шептал: «Ну где ж твой Бог?» Чтобы сомнение и страх посеять в разуме, в мечтах. Чтобы наполнить беспокойством, неверием и неустройством все мысли и стремления в отчаянии и в оскорблениях. Чтобы разрушить Божий план через неправду и обман. Порою даже водопады кричали мне над бездной рядом. Я к Богу устремлюсь душой, а с Ним и в бурях хорошо. В любое время, днем и ночью, являет милость Бог воочию и наполняет словословием, хвалой из уст и песней новой, дарует светоч и надежду там, где безумие невежды. Бог крепкий, сильный и живой дает мне радость и покой через общение и веру. В молитве пламенной без меры. У Его ног источник жизни, что отделяет страха призмы и освещает дух во мне среди лукавства кратких дней. Его законы величавы, достоин Бог великой славы. В нем обновляется душа, в который раз к Нему спеша. Как лань к воде, как солнцу росы, порой похожие на слезы, в годины всяких искушений мне Бог являет утешение. Я открываю нараспашку душу, как белую рубашку. Пои меня водой и словом. Прибудь со мной в борьбе суровой. Татьяна Мороз.
1: Размышления вслух. Александр Семенов, поп. Когда ум наполнен Словом Божьим. Дорогие читатели журнала «Вера и жизнь», миновало столетие с того времени, как суд Божий выявил скудость слова в сердцах номинальных приверженцев исторической конфессии, внушавших нам чувство гордости за почти тысячелетнее господство над диссидентами. Сердце, по наблюдению Марцинковского, не было смягчено Евангелием, к обложке которого в церквях только прикладывались, но внутрь почти не заглядывали. Отсюда революции и гражданская война с последующим упованием на светлое будущее, обернувшееся тьмой для 1/6 части планеты. Мой личный опыт чтения Писания начался осенью 1977 года, когда я, будучи призван в ряды Советской Армии, взял с собой карманное издание Нового Завета. Я украдко читал его под страхом обыска вместе с братьями евангельского вероисповедания, немцами из Киргизии и Казахстана. Мы встречались тайно в части инженерных войск. Дежурные офицеры старались смотреть на наши встречи сквозь пальцы, особенно в христианские праздники, Рождество и на Пасху. После отпуска я привез с собой Библию. Тогда и заметил, что когда ум наполнен Словом Божьим, влечение ко греху сильно ослабевает, а к Богу, наоборот, усиливается. Хочу призвать вас, дорогие друзья, особенно молодых людей, заучивать стихи из Писания. Я заметил, что при накоплении в нас Слова начинает действовать данное нам от Бога помазание. 1 Иоанна 2, 20-27. Господь предостерегает нас от греха, говоря в нашем сердце: «Не греши». Призывайте имя Господне, подчеркивая тем самым вашу зависимость от Него всякий день, час и минуту. Не оставляйте собрания, где призывается имя Господне от чистого сердца. В 2018 году мне исполнится 60 лет. Если Господь не прервет течение жизни. Полжизни я читаю журнал «Вера и жизнь». Да расширит Господь свою работу на ниве Божьей. Слово Христово да вселяется в вас обильно. Колоссянам 3:16.
2: Письма читателей. Луч света. Дорогие братья и сестры, благодарю вас за журнал «Вера и жизнь» в электронном виде. Вы являетесь благословением для меня и всех людей, читающих журнал. Жили мы в Харькове, вели активную работу благовестия и помогали в церкви по хозяйской части. Переехали в глухое село, церкви здесь нет, ездили на электричке в соседний городок. Но потом я перестала ходить в церковь по состоянию здоровья, болели ноги. Проповеди слушаю теперь в интернете и по телеканалу CNN. Мне очень не хватает живого общения. Спасибо, что не забываете меня. Для меня это луч света. Пока человек молод и здоров, он нужен всем. Исчез человек по состоянию здоровья или из-за возраста, или просто ушел в мир, и про него все забыли. А человек тот помнит, он жаждет, он не забыл, ему требуется молитвенное общение, духовный рост, церковь. Благодарю вас, что вы меня не забыли. Это очень важно. Оксана, Россия. Можно попросить вас писать проще. В журнальной статье «Кто приводит людей ко Христу» во втором номере за 2015 год заметила недуховный подход сестры Е. Муратовой к сестре Тамаре. Да, вероятно, она где-то по плотскому поступала. А мы? Разве мы сразу становимся совершенными? Господь в книге «Деяния апостолов 2.42» учит, что мы церковь живая, не секта. Читала такое объяснение. Если круг разделить на 4 сектора, то должны присутствовать следующие его составляющие: учение апостолов, общение, преломление хлеба и молитва. Если отсутствует хотя бы один сектор, то церковь превращается в секту. Вероятно, человеку, написавшему статью «Баптисты – это секта», нужно было подумать о последствиях этой статьи. Ведь баптистов считают сектантами по человеческому разумению, а оно – безумие перед Богом. Дорогая редакция журнала, позвольте мне дать вам несколько советов. Не могли бы вы использовать в статьях журнала слова попроще и понятней? Не все понимают такие выражения: папский нунций, велеречивых, церковники, схоластический, евхаристия и так далее. Из номера 3 за 2017 год. Как было бы хорошо, если бы и ребенок понимал, что вы хотите передать. Советую вам одну страницу посвятить детям. Это привлечет их к чтению журнала с детства. Хотела бы вам также посоветовать оживить рубрику «Несколько вопросов к читателям». Это поможет нам, читателям, научиться применять Слово Божье в практической жизни. Ведь только тем, кто любит Бога, дано настоящее, живое знание от Него. А знание земное надмевает, не приносит спасения, но взращивает гордость. 1 Коринфянам 8:1-3. А теперь хотелось бы обратиться к читателям журнала «Вера и жизнь» и задать несколько вопросов для размышления. В Писании сказано: «Праведный верою жив будет». Евреям 10:38. Открыто ли тебе, дорогой друг, это слово Духом Святым? Отец-сирот и защитник-вдов, Псалом 67:3. Относишься ли ты, как родной брат или сестра, к обездоленным людям, к терпящим нужду? Но вы любите врагов ваших, и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего. Луки 6:35. Исполняешь ли ты это повеление? Какой стих из Библии поможет тебе избавиться от раздражительности? Имеешь ли ты страх Господен? Что привело тебя к покаянию? Понял ли ты жертву Христа? Мне 55 лет, верующая с 30 лет, но, кажется, вера у меня была неискренняя. Но Господь пробуждает и изменяет. Пишу это письмо с сердечным желанием помочь, без осуждения. Антонина Авраменко, Казахстан. Об этом я помню всю жизнь. Мне 55 лет. Живу в Харьковской области. У меня есть взрослые сыновья. Пока только один сын христианин. Моя мама была верующая. Отец покаялся за 6 месяцев до смерти. Мой муж тоже покаялся в последние минуты жизни. Господи, прости. И его жизнь на земле была окончена. Но я радуюсь тому, что Бог и в последние минуты жизни не отринул кающегося грешника. Я очень благодарна за это Богу и знаю, что в вечности встречу своего мужа и детей. Нас у родителей 4, 2 сына и 2 дочери. Мы с моей сестрой Олей христианки с юности. Хочу поделиться с вами одним случаем, который хранится в моей памяти вот уже 30 лет. В июне 1978 года я приняла святое водное крещение по вере в Господа нашего Иисуса Христа. В августе мне исполнилось 18 лет, и мои родители решили сделать мне подарок – отметить мое совершеннолетие и крещение. Они разрешили мне пригласить молодежь. Я поехала на богослужение в город Балаклею и пообещала родителям привезти с собой 10 человек. Приезжая в дом молитвы, а к нам с посещением приехали 20 человек молодежи из Ясной Поляны, города Харькова. После богослужения я подошла к руководителю молодежи и регенту Акуленко Леониду и сказала, что хотела бы пригласить к себе нашу молодежь, чтобы отпраздновать мое 18-летие и крещение. Он сказал мне, что если приглашать, то тогда приглашать и молодежь из Ясной Поляны. И добавил, сейчас мы помолимся, и ты увидишь настоящее чудо. Все наедятся и еще останется. Мы помолились, и вся молодежь поехала ко мне в Андреевку. Когда мама увидела нас, она, подозвав меня, спросила, «Зачем ты пригласила столько молодежи? Чем мы их угощать будем?» Я ей ответила, «Мама, все наедятся и еще останется». Хотя в душе я сомневалась, что так будет в действительности. Раньше, когда я читала о чуде насыщения 5 хлебами и 2 рыбами 5000 человек, не считая женщин и детей, Матфея 14:21, я просто не понимала, как хлеб и рыба могут умножаться. Я считала это сказкой. Пока молодежь пела под гитару псалмы, я накрывала на стол. Как сейчас у меня перед глазами окрошка, картофельное пюре с отбивными, салат и компот с пирожками. Я сама обслуживала моих дорогих гостей, наливала окрошку, раскладывала еду по тарелкам. Содержимое в 6-литровых кастрюлях только немного уменьшилось. Я смотрела на это и удивлялась. Как такое может быть? Все тарелки полные, а в кастрюлях почти столько же, сколько их было. Все гости наелись и даже осталось. И если бы я не сама накрывала на стол, то ни за что бы не поверила, что такое может быть. После обеда брат Леонид обратился ко мне. «Ну что, сестра Люба, поверила ли ты теперь в то, что Господь силен умножить хлеб?» «Да», — только и смогла сказать я. «И это ли не чудо Господне? Это ли не милость Божья? И как после этого не верить тому, что написано в Библии?» Об этом случае я часто рассказываю своим сыновьям, сотрудникам, которые сомневаются в том, что написано на страницах Священного Писания. Этот случай я буду помнить до своего перехода в вечность. Любовь Балакирева, Украина.
3: Яйцу, вероятно, трудно превратиться в птицу. Однако ему несравненно труднее научиться летать, оставаясь яйцом. Мы с вами подобны яйцу. Но мы не можем бесконечно оставаться обыкновенным, порядочным яйцом. Либо мы вылупимся из него, либо оно испортится. Клайв Стейплс Льюис.
4: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 23 часа.
1: Евангелие от Матфея, глава 26. Когда Иисус окончил все слова сии, то сказал ученикам своим: «Вы знаете, что через 2 дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие. Тогда собрались первосвященники и книжники и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каиафы и положили в совете взять Иисуса хитростью и убить. Но говорили: только не в праздник, чтобы не сделалось возмущение в народе. Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона прокаженного, приступила к нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала ему, возлежащему, на голову. Увидев это, ученики его вознегодовали и говорили: «К чему такая трата? Ибо можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим». Но Иисус, уразумев сие, сказал им: «Что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда имеете. Возлив мира сие на тело мое, она приготовила меня к погребению. Истинно говорю вам, где не будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее и о том, что она сделала». Тогда один из 12, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал: «Что вы дадите мне, и я вам предам его?» Они предложили ему 30 сребреников. И с того времени он искал удобного случая предать его. В первый же день опресночный приступили ученики к Иисусу и сказали ему: «Где велишь нам приготовить тебе Пасху?» Он сказал: «Пойдите в город к такому-то и скажите ему: учитель говорит: время мое близко, у тебя совершу Пасху с учениками моими». Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили Пасху. Когда же настал вечер, он возлег с 12 учениками, и когда они ели, сказал: «Истинно говорю вам, что один из вас предаст меня». Они весьма опечалились и начали говорить ему, каждый из них: «Не я ли, Господи?» Он же сказал в ответ: «Опустивши со мною руку в блюдо, этот предаст меня. Впрочем, Сын Человеческий идет, как писано о нем, но горе тому человеку, которым Сын Человеческий предается. Лучше было бы этому человеку не родиться». При сем и Иуда, предающий его, сказал: «Не я ли, Рави?» Иисус говорит ему: «Ты сказал». И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое». И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: «Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая в оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». и, воспев, пошли на гору Елеонскую. Тогда говорит им Иисус: «Все вы соблазнитесь о мне в эту ночь, ибо написано: поражу пастыря, и рассеются овцы стада. По воскресении же моем предварю вас в Галилее». Петр сказал ему в ответ: «Если и все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь». Иисус сказал ему: «Истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». Говорит ему Петр: «Хотя бы надлежало мне и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Подобное говорили и все ученики. Потом приходит с ними Иисус на место, называемое Гефсимания, и говорит ученикам: «Посидите тут, пока я пойду, помолюсь там». И, взяв с собою Петра и обоих сыновей Зеведеевых, начал скорбеть и тосковать. Тогда говорит им Иисус: «Душа моя скорбит смертельно. Побудьте здесь и бодрствуйте со мною». И, отойдя немного, пал на лицо свое, молился и говорил: «Отче мой, если возможно, да минует меня чаша сия. Впрочем, не как я хочу, но как ты». И приходит к ученикам и находит их спящими. И говорит Петру: «Так ли не могли вы один час бодрствовать со мною? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Еще, отойдя в другой раз, молился, говоря: «Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя». И придя, находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели. И, оставив их, отошел опять и помолился в третий раз, сказав то же слово. Тогда приходит к ученикам своим и говорит им: «Вы все еще спите и почиваете? Вот, приблизился час, и Сын Человеческий предается в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот приблизился предающий меня». И когда еще говорил он, вот Иуда, один из двенадцати, пришел, и с ним множество народа с мечами и кольями, от первосвященников и старейшин народных. Предающий же его дал им знак, сказав: «Кого я поцелую, тот и есть. Возьмите его». И тотчас, подойдя к Иисусу, сказал: «Радуйся, рави», и поцеловал его. Иисус же сказал ему: «Друг, для чего ты пришел?» Тогда подошли и возложили руки на Иисуса и взяли его. И вот один из бывших с Иисусом, простерши руку, извлек меч свой и, ударив раба первосвященникова, отсек ему ухо. Тогда говорит ему Иисус: «Возврати меч твой в его место, ибо все, взявшие меч, мечом погибнут. Или думаешь, что я не могу теперь умолить отца моего, и он представит мне более, нежели 12 легионов ангелов? Как же сбудутся писания, что так должно быть?» В тот час сказал Иисус народу: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и кольями взять меня. Каждый день с вами сидел я, уча в храме, и вы не брали меня. сие же все было, да сбудутся писания пророков». Тогда все ученики, оставив его, бежали, а взявшие Иисуса отвели его к Каиафе, первосвященнику, куда собрались книжники и старейшины. Петр же следовал за ним издали, до двора первосвященникова, и, войдя внутрь, сел со служителями, чтобы видеть конец. Первосвященники и старейшины, и весь Синедрион искали лжесвидетельства против Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. И хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли. Но, наконец, пришли два лжесвидетеля и сказали. Он говорил: «Могу разрушить храм Божий и в три дня создать его». И, встав, первосвященник сказал ему: «Что же, ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?» Иисус молчал, и первосвященник сказал ему: «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» Иисус говорит ему: «Ты сказал. Даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал: «Он богохульствует! На что еще нам свидетелей? Вот теперь вы слышали богохульство его. Как вам кажется?» Они же сказали в ответ: «Повинен смерти». Тогда плевали ему в лицо и заушали его. Другие же ударяли его полонитом и говорили: «Прореки нам, Христос, кто ударил тебя?» Петр же сидел вне, на дворе. И подошла к нему одна служанка и сказала: «И ты был с Иисусом Галилеянином». Но он отрекся пред всеми, сказав: «Не знаю, что ты говоришь». Когда же он выходил за ворота, увидела его другая и говорит бывшим там: «И этот был с Иисусом Назареем». И он опять отрекся с клятвою, что не знает сего человека. Немного спустя подошли стоявшие там и сказали Петру: «Точно, и ты из них, ибо и речь твоя обличает тебя». Тогда он начал клясться и божиться, что не знает сего человека. И вдруг запел петух. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом: «Прежде, нежели пропоет петух, трижды отречешься от меня». И, выйдя вон, плакал горько.

при императорах катакомбы и арены амфитеатров, при атеизме вой сирен милицейских воронков, изгнание и тюрьмы. Для гонимой церкви порой трудно было найти место и время для общения, и поэтому нередко вместо крыши над ней был свод небес в ночи, а вместо стен укрывали от взгляда притеснителей гостеприимные леса.

Евангелие от Матфея, глава 27. Когда же настало утро, все первосвященники и старейшины народа имели совещание об Иисусе, чтобы предать Его смерти. И, связав Его, отвели и предали Его Понтию Пилату, правителю. Тогда Иуда, предавший его, увидев, что он осужден, и раскаявшись, возвратил 30 сребреников первосвященникам и старейшинам, говоря: «Согрешил я, предав кровь невинную». Они же сказали ему: «Что нам до того? Смотри сам». И, бросив сребреники в храме, он вышел, пошел и удавился. Первосвященники, взяв сребреники, сказали: «Непозволительно положить их в сокровищницу церковную, потому что это цена крови». Сделав же совещание, купили на них землю горшечника для погребения странников. Посему и называется земля-то землею крови до сего дня. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «И взяли 30 сребреников, цену оцененного, которого оценили сыны Израиля, и дали их за землю горшечника, как сказал мне Господь». Иисус же стал перед правителем, и спросил его правитель: «Ты царь иудейский?» Иисус сказал ему: «Ты говоришь». И когда обвиняли его первосвященники и старейшины, он ничего не отвечал. Тогда говорит ему Пилат: «Не слышишь, сколько свидетельствуют против тебя?» И не отвечал ему ни на одно слово, так что правитель весьма дивился. На праздник же Пасхи правитель имел обычай отпускать народу одного узника, которого хотели. Был тогда у них известный узник, называемый Варавва. Итак, когда собрались они, сказал им Пилат: «Кого хотите, чтобы я отпустил вам? Варавву или Иисуса, называемого Христом?» Ибо знал, что предали его из зависти. Между тем, как сидел он на судейском месте, жена его послала ему сказать: «Не делай ничего праведнику тому, потому что я ныне во сне много пострадала за него». Но первосвященники и старейшины возбудили народ просить Варавву, а Иисуса погубить. Тогда правитель спросил их: «Кого из двух хотите, чтобы я отпустил вам?» Они сказали: «Варавву». Пилат говорит им: «Что же я сделаю Иисусу, называемому Христом?» Говорят ему все: «Да будет распят». Правитель сказал: «Какое же зло сделал он?» Но они еще сильнее кричали: «Да будет распят». Пилат, видя, что ничто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал: «Не виновен я в крови праведника сего. Смотрите вы». И, отвечая, весь народ сказал: «Кровь его на нас и на детях наших». Тогда отпустил им Варавву, а Иисуса, бив, предал на распятие. Тогда воины правителя, взяв Иисуса в преторию, собрали на него весь полк и, раздев его, надели на него багряницу, и, сплетши венец из терна,
возложили ему на голову и дали ему в правую руку трость. И, становясь пред ним на колени, насмехались над ним, говоря: «Радуйся, царь иудейский!» И плевали на него, и, взяв трость, били его по голове. И когда насмеялись над ним, сняли с него багряницу и одели его в одежды его, и повели его на распятие. Выходя, они встретили одного киренеянина по имени Симона, сего заставили нести крест его. И, придя на место, называемое Голгофа, что значит «лобное место», дали ему пить уксуса, смешанного с желчью, и, отведав, не хотел пить. Распявшие же его делили одежды его, бросая жребий, и, сидя, стерегли его там, и поставили над головою его надпись, означающую вину его: «Сей есть Иисус, царь иудейский». Тогда распяты с ним два разбойника, один по правую сторону, а другой по левую. Проходящие же злословили его, кивая головами своими и говоря: «Разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого! Если ты Сын Божий, сойди с креста!» Подобно и первосвященники с книжниками и старейшинами и фарисеями, насмехаясь, говорили: «Других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста, и уверуем в него. Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, если он угоден ему, ибо он сказал: «Я Божий Сын». Так же и разбойники, распятые с ним, поносили его. От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого, а около девятого часа возопил Иисус громким голосом: «Или, Или, лама савахвани!» То есть: «Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил?» Некоторые из стоявших там, слыша это, говорили: «Илию зовет он!» И тотчас побежал один из них, взял губку, наполнил уксусом и, наложив на трость, давал ему пить. А другие говорили: «Постой, посмотрим, придет ли Илия спасти его». Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. И вот завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу, и земля потряслась, и камни расселись, и гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли, и, выйдя из гробов по воскресении его, вошли во святой град и явились многим. Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все бывшее, устрашились весьма и говорили: «Воистину он был Сын Божий». Там были также и смотрели издали многие женщины, которые следовали за Иисусом из Галилеи, служа ему. Между ними были Мария Магдалина и Мария, мать Иакова и Иосии, и мать сыновей Зеведеевых. Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафеи именем Иосиф, который также учился у Иисуса. Он, придя к Пилату, просил тело Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело, и, взяв тело, Иосиф обвил его чистую плащаницею и положил его в новом своем гробе, который высек он
в скале, и, привалив большой камень к двери гроба, удалился. Была же там Мария Магдалина и другая Мария, которые сидели против гроба. На другой день, который следует за пятницею, собрались первосвященники и фарисеи к Пилату и говорили: «Господин, мы вспомнили, что обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: „После 3 дней воскресну“. Итак, прикажи охранять гроб до 3-го дня, чтобы ученики его, придя ночью, не украли его и не сказали народу: „Воскрес из мертвых“. И будет последний обман хуже первого». Пилат сказал им: „Имеете стражу? Пойдите, охраняйте, как знаете“. Они пошли и поставили у гроба стражу и приложили к камню печать. Евангелие от Матфея, глава 28. По прошествии же субботы, на рассвете 1-го дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Вид его был, как молния, и одежда его бела, как снег. Устрашившись его, стерегущие пришли в трепет и стали, как мертвые. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого. Его нет здесь, он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь, и пойдите скорее, скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там его увидите. Вот я сказал вам». И, выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великою побежали возвестить ученикам его. Когда же шли они возвестить ученикам его, и се Иисус встретил их и сказал: „Радуйтесь“. И они, приступив, ухватились за ноги его и поклонились ему. Тогда говорит им Иисус: „Не бойтесь. Пойдите, возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят меня“. Когда же они шли, то некоторые из стражи, войдя в город, объявили первосвященникам о всем бывшем. И сии, собравшись со старейшинами и сделав совещание, довольно денег дали воинам. И сказали: „Скажите, что ученики его, придя ночью, украли его, когда мы спали. И если слух об этом дойдет до правителя, мы убедим его и вас от неприятностей избавим“. Они, взяв деньги, поступили, как научены были. И пронеслось слово сие между иудеями до сего дня. 11 же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус. И, увидев его, поклонились ему, а иные усомнились. И, приблизившись, Иисус сказал им: „Дана мне всякая власть

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

повинуясь инстинкту, улетают на юг, оставляя свои уютные гнездышки. Хоть и труден перелет, они знают, их ждут приветливые места. Есть сила, более могущественная, чем природный инстинкт. Она влечет сильнее теплых стран и вечно зеленых лесов. Влечет на безгласный зов о помощи. «Идите и научите все народы», — заповедал Господь Иисус. Их немного, сердцем услышавших этот наказ, и они идут. Идут на крайний север, на дальний восток, идут на юг, в такие неприветливые и враждебные страны. Идут спасать обреченных на смерть. Только за последние годы около 100 семей поменяли место своего жительства. Оставив церковь, друзей, родные места, они переехали туда, где в них так нуждается отравленный грехом народ.

пути к святыне. Ты смерть или жизнь сегодня избирай. Покайтесь, завтра нет, есть только ныне. Средины нет, есть только ад.

0: Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня мы начинаем очень интересный рассказ. «Путешествие маленького пилигрима», читает Галина Гура.
1: Путешествие маленького пилигрима. Глава первая. Маленький христианин услышал о небесном городе. Маленький христианин жил в огромном городе, который назывался Разрушение. Его улицы были заполнены веселыми толпами мальчишек и девчонок, которые целыми днями беззаботно играли и смеялись. Было прекрасное лето. И, как обычно, солнце светило так ярко, что весь город преобразовывался под его лучами. Он казался очень привлекательным. В дождливые дни было совсем иначе. Дети не чувствовали себя такими счастливыми, и они бы с удовольствием сидели тихонечко в теплой комнате и слушали интересные истории. Иногда в городе появлялись незнакомые странники. Мужчины или женщины. Лица у них отличались тем, что они были очень серьезными, но ласковыми. Обычно они долго не задерживались, но всегда старались завести с детьми дружбу. Они знали очень интересные истории, и всякий раз, когда кто-либо из детей хотел слушать, они с удовольствием рассказывали. «Далеко-далеко от этого города, — говорили они, — есть прекрасная страна. Ею управляет очень добрый и мудрый царь, который очень любит маленьких детей. Князь, которому принадлежит ваш город, очень плохой и жестокий. Он ненавидит нашего доброго царя. Но наступит время, когда из царской страны придет армия, чтобы сразиться с вашим князем, и город будет сожжен огнем, и все люди, живущие в нем, погибнут. Тогда дети обычно спрашивали: «А что же будет с нами?» Странники всегда отвечали: «Вы должны покинуть этот город сейчас, пока вы еще молоды и сильны, и отправиться в царскую страну. В небесном городе, где живет царь, вы будете в совершенной безопасности». Маленький христианин много раз слышал эти слова и часто задумывался об этом. Но всякий раз, когда он заговаривал с окружающими ребятами, они смеялись над ним и говорили, что он верит всяким сказкам о каком-то царе, и что прекраснее и надежнее города, в котором они живут, и быть не может. Но маленький христианин чувствовал, что эти незнакомцы говорят правду. Однажды он увидел старую-старую книгу, в которой было написано все в точности так, как говорили эти люди, о царе и о небесном городе. Он прочитал и о их злом принце, и о их городе, который обязательно будет сожжен, когда придет царь. Он показал эту книгу своим товарищам, но это вызвало еще больше смеху, и они сказали: «Эта книга была написана много-много столетий назад, и там нет ничего общего с нами сейчас. Царская армия никогда... никогда не приходила и, по всей вероятности, никогда и не придет. Во всяком случае, мы можем продолжать наши счастливые, беззаботные игры, как и раньше». Но маленькому христианину совсем не хотелось играть. Он чувствовал себя очень усталым и несчастным. Он сел в сторонке и стал думать, не мог бы он сам поискать путь в небесный город. Он был еще очень маленьким и боялся заблудиться, если отправиться в длинное путешествие один. С этими мыслями он опять открыл свою книгу и стал читать. Он читал прекрасную историю о царском сыне, кто однажды приходил посетить город Разрушения. Он проходил по улицам этого города и призывал так нежно всех мальчиков и девочек, говоря: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». «Ах, если бы он был здесь сейчас, — думал маленький христианин, — может быть, он бы мог взять меня с собой. Но один я никогда не смогу пройти этот длинный-длинный путь». Слезы безнадежности и отчаяния наполнили его глаза и потекли по щекам. Они скатились на его одежду, и когда он старался вытереть их, то увидел, что его одежда стала очень грязной и пыльной. От того, что он долго носил ее и играл в ней, она стала очень старенькой и изношенной. От этого ему стало еще печальнее, потому что он думал, что если бы даже он и нашел путь в небесный город, то его одежда изорвется совсем задолго до того, как он достигнет конца путешествия. Да и вообще, как он может надеяться на то, что царь может принять маленького нищего мальчика, одетого в отрепье? В отчаянии он закрыл свою книгу и пошел домой. Его няня очень удивилась, увидев его таким усталым и печальным. Он сказал ей, что очень хочет пойти в небесный город. Но она только рассмеялась, как и его товарищи, и сказала: «Глупенький, небесного города вовсе и нету. А если ты надумаешь пойти с этими незнакомцами, которые бродят по дороге, ты обязательно потеряешься». Маленький христианин лег в свою кроватку и долго-долго всхлипывал, пока не уснул. Глава вторая. Евангелист находит маленького христианина. Когда на следующее утро маленький христианин вышел на улицу, солнце уже ярко светило, и мальчики весело играли, догоняя один другого. Они позвали его присоединиться к ним, но он ответил: «Я не могу играть. Я думаю, что сейчас время начать наше путешествие». «Ну что за ненормальный!» — закричали они. «У тебя только и разговоров, что о небесном городе. Лучше пошел бы да поискал его, чем целыми днями реветь и портить всем настроение». С этими словами они быстро убежали. А он остался опять один со своими мыслями. В этот момент Христиана шла по улице со своей маленькой сестренкой. Вчера она также была неподалеку и слышала весь разговор между мальчиками о том, как они просмеивали маленького христианина. Ей было жаль его. Вот и сейчас она подошла к нему, и он очень обрадовался ее обществу. Она остановилась и заговорила с ним. «Почему ты плачешь? Ты не должен слушать этих странников, если они производят на тебя такое впечатление, и ты становишься таким несчастным. Пойдем с нами на лужайку, и мы будем плести веночки для моей маленькой сестрички». Маленький христианин подумал, что это может развлечь его. Христиана была очень умная девочка, и хотя она совсем не верила историям, которые он ей рассказывал из своей книги, она не смеялась над ним, как другие. «Знаешь, — продолжал он, — я должен идти к царю, потому что я ношу тяжелую ношу, которую никто не в состоянии снять с меня, а только он». «Где твоя ноша? — спросила Христиана. «Она на моей спине, и она настолько тяжелая, что я даже не в состоянии играть». Христиана печально посмотрела на него и сказала: «Я думаю, что ты просто заболел, мой маленький друг, если тебе воображаются такие вещи. На твоей спине ничегошеньки нет». «Ах, — сказал маленький христианин, — ты просто не можешь ее видеть, но это правда. И я всегда буду чувствовать усталость до тех пор, пока не освобожусь от нее». На лужайке было так спокойно и тихо, что, казалось, его печаль рассеялась. Им было хорошо втроем. Но когда вечером христианин пришел домой, он опять стал думать о небесном городе и вздыхать до тех пор, пока его няня рассердилась на него. У него не было мамы, которая могла бы его успокоить, а папа занимал высокую должность в городе, и у него совсем не было времени обратить внимание на маленького несчастного сына. Христианин надеялся, что утром они опять встретятся с Христианой, но она была занята своими домашними делами, а другие мальчики и девочки не хотели с ним играть и говорили, что он тупой и скучный и не может правильно участвовать в играх. Он грустно побрел в сторону поля один и сел на большой камень, который лежал на краю поля. Вдруг он услышал чьи-то шаги. Оглянувшись, он увидел опять странника, который направлялся в город. Лицо его было очень серьезное, но приятное, и имя его было Евангелист. Он заметил маленького христианина раньше и направлялся к нему, чтобы поговорить с ним. «Почему ты плачешь?» — спросил он, заметив слезы на глазах маленького мальчика. Маленький христианин почувствовал сердечное участие в спокойном голосе незнакомца, и он с радостью поведал ему свою историю, что он очень бы хотел принять призыв царя, но мальчики смеются над ним, и что даже его няня и христиана не верят в историю о небесном городе. Тогда евангелист посмотрел на него с еще большей нежностью. «То, что ты читал, — это правда, — сказал он. Царь любит маленьких детей, и если ты послушаешься и начнешь свое путешествие, он будет наблюдать за всем твоим путем. И когда ты войдешь в небесный город, то будешь навеки счастлив». «Я бы пошел сейчас, — сказал маленький христианин, — если бы только знал путь». Евангелист повернулся и посмотрел через поле туда, откуда он только что пришел. «Видишь ли ты ворота на другом конце этой равнины?» И он указал вдаль, протянув руку. Но глаза маленького христианина все еще были затуманены слезами, и поэтому он не мог разглядеть никаких ворот. «Ну хорошо, — сказал евангелист. Над воротами сияет свет. Видишь ли ты его?» «Да, — ответил маленький христианин, — мне кажется, что я его вижу. Путь к небесному городу проходит через эти ворота. И вот я даю тебе приглашение от царя». С этими словами евангелист вытащил листок бумаги, который он вложил в руку христианина. На листочке были золотыми буквами написаны слова, которые христианин громко прочитал. «Любящих меня я люблю, и ищущие меня найдут меня». Это обещание царя для всех его маленьких детей. Итак, не плачь больше, но быстро иди к этим воротам и постучи. Один из слуг царя откроет тебе и скажет, куда идти дальше. Глава третья. Упрямый и уступчивый. Несколько мальчиков играли возле городских ворот и видели, что евангелист разговаривал с маленьким христианином. Они нисколько не удивились этому, потому что незнакомцы из небесного города всегда разговаривают с детьми. Но когда евангелист отошел от него, и маленький христианин бросился бежать через равнину по направлению к узким вратам, они все заинтересовались, куда он мог направляться. «Маленький христианин убегает! — закричал один. — Он, наверное, собирается искать небесный город! — сказал другой. — Ведь он может потеряться! — воскликнул третий. — Мы должны побежать за ним и вернуть его! Среди них было два мальчика, упрямый и уступчивый, которые очень хорошо знали маленького христианина. Они были постарше его, но, несмотря на это, они часто играли вместе. Упрямый был не очень приятным компаньоном, потому что он хотел, чтобы все было по его, а Уступчивый всегда старался угодить ради мира. И хотя маленькому христианину они оба не нравились, все-таки он предпочитал общество Уступчивого. Оба эти паренька были очень рассержены, когда они увидали, что маленький христианин бежит один через поле. И хотя у них были частые стычки несогласия с ним, они не хотели, чтобы он заблудился. «Мы должны вернуть его обратно», — сказал Упрямый. «Что за бестолковый мальчишка? Он верит абсолютно всему, что услышит». «Тогда бежим», — сказал Уступчивый. «Я пойду с тобой». Они помчались за маленьким христианином изо всех сил. И по мере того, как бежали, они кричали, чтобы он их подождал. Но, услышав их голоса, маленький христианин сильно испугался и боялся даже оглянуться. «Если они вернут меня обратно, — думал он, — я, возможно, никогда не смогу убежать опять». И так он бежал, что есть духу. Но скоро начал уставать, так как ноша на его спине была очень тяжела. Да и Упрямый с Уступчивым были намного выше его, так что они скоро настигли его без всякого труда.
2: «Куда ты бежишь?» — закричал Упрямый. «Интересно мне знать, зачем ты заставил нас бежать за тобой?»
1: «Я иду в небесный город», — ответил христианин. «Вы тоже хотите пойти со мной?» Упрямый расхохотался.
2: «Я думаю, что нет. Где может быть лучше, чем дома?»
1: «Вы можете быть намного счастливее с царем. Его город ведь намного прекраснее, чем этот. И там мы можем быть в полной безопасности. Ведь я же говорил вам, что наш город — это совсем небезопасное место».
2: «Можно подумать, что ты что-то знаешь», — сказал Упрямый. «С чего это ты вздумал плести такой вздор?»
1: «Это совсем не вздор. Это написано в моей книге». Упрямый опять разразился смехом.
2: «Сколько раз я уже говорил тебе, что твоя книга — не что иное, как сборник чепухи. Там нет ни одного правдивого слова. Короче, идешь ты домой или нет?»
1: Упрямый выглядел очень рассерженным, и маленький христианин почувствовал, как часто забилось его сердечко. Но он смело ответил: «Нет, я пойду к царю».
2: «Ну и шагай», — сказал Упрямый. «Пойдем, Уступчивый, не стоило нам бежать за этим глупым ребенком. Он совершенно не понимает, что такое хорошо и что такое плохо».
1: Но Уступчивый продолжал стоять в нерешительности.
2: «Не смейся над ним», — наконец сказал он. «А что, если в книге написана правда? Ведь тогда ему будет лучше, чем нам. Я думаю, что я пойду схожу с ним».
1: «Ой, пожалуйста, пойдем!» — обрадовался маленький христианин. «Ты даже представить не можешь, насколько мы будем счастливее, когда будем жить в небесном царстве».
2: «А ты уверен, что ты можешь найти этот город?» — спросил Уступчивый.
1: «Конечно! Ведь Евангелист сказал мне, куда идти. Мы должны идти вон к тем воротам, за этой равниной, и там человек покажет нам путь».
2: «Ты, вероятно, пошутил, сказав, что ты идешь?» — спросил Упрямый. «Ведь даже если и есть небесный город, два пацана, как вы, никогда не в состоянии найти его».
1: Уступчивый ничего не ответил. Он сделал несколько шагов в сторону маленького христианина. Он часто слушал слова незнакомцев и думал: «Я ничего не потеряю, если дойду до узких ворот и посмотрю, как выглядит дорога».
2: «Я не удивляюсь маленькому христианину», — сказал Упрямый, — «но ты-то, Уступчивый, ты-то должен соображать. Пойдем домой, и я обещаю, что я никому не скажу, что ты собирался тоже идти».
1: Уступчивый не очень любил Упрямого, и он обрадовался возможности как-нибудь отделаться от него. Поэтому он добавил: «Не к чему больше нам разговаривать на эту тему. Я решил, и я иду. Если ты не хочешь идти с нами, то прощай.
2: «Нет, спасибо. Я с радостью избавлюсь от вас обоих». И с презрительной усмешкой на лице Упрямый повернулся и зашагал к городу разрушения. Глава 4. Топь уныния. «Теперь, — сказал Уступчивый, — когда мальчики остались вдвоем, что это за небесный город?» «О, это прекрасная страна! — ответил Христианин. — Неужели ты не слышал рассказ странников об этом? Сам царь живет там, и люди никогда не бывают там усталыми или несчастными. Они носят белоснежные одежды, которые никогда не могут испачкаться и никогда не стареют».
3: «Я не думаю, что нас туда впустят».
2: «О, впустят без сомнения! Евангелист сказал мне. Посмотри, что он мне дал». И маленький христианин развернул царское приглашение, которое Уступчивый прочитал. «Царь прислал это для меня, чтобы я знал, что он хочет, чтобы я пришел в его город».
3: «Но он ничего не прислал для меня».
2: «Ты просто не встретился с евангелистом. Но не унывай, царь будет очень рад встретить тебя».
3: «Ну ладно, расскажи мне что-нибудь еще. Чем ты будешь заниматься, когда придешь в небесный город?»
2: «Прежде всего, я хочу увидеть самого царя. Если он будет очень добр ко мне, то я спрошу его про мою маму. Ты же знаешь, что она ушла, когда я был совсем маленьким, и иногда мне ее очень не хватает. Один из странников сказал мне, что она в небесном городе, и я думаю, что я там найду ее».
3: «Интересно, как долго нам придется идти туда? Ты не спрашивал об этом евангелиста? Я думаю, что нам нужно идти намного быстрее».
2: «Я бы с удовольствием», — сказал христианин, который уже порядком устал. «Но думаю, что мне придется идти очень-очень долго. Ноша, которая у меня на спине, такая тяжелая, что я вынужден идти медленно». Уступчивый только собирался спросить, что он имеет в виду, все время повторяя какой-то ноши, но в этот момент его ноги провалились сквозь траву, и он увидел, что зашел в болото, которое было расположено как раз в этой части равнины.
3: «Ой! — закричал он. — Куда мы попали?»
2: «Я не знаю, — растерянно повторил христианин, чье бремя затягивало его еще глубже, чем Уступчивого, в зеленую грязевую жижу. «Давай попробуем выбраться». Но мальчики сильно испугались и растерялись, поэтому они даже не могли сообразить, каким образом можно выбраться. Называлось это место «Топь уныния», и даже для взрослых людей это было очень опасное место. Казалось, что каждое движение только способствует их большему погружению. Их просто засасывало, и в конце концов Уступчивый сильно рассердился. «Ты видишь, куда мы попали, — проговорил он, — и все из-за тебя. Зря я пошел с тобой. Если это нам встретилось с самого начала, так что же можно ожидать дальше? Только бы мне выбраться из этой ужасной вони, и я иду только домой. А ты можешь искать свой город, если тебе еще хочется». Маленький христианин ничего не ответил. Он был очень несчастен, и сердце его сжималось от страха. Одежда его вся была покрыта грязью, и он ждал, что в любое мгновение трясина может засосать его. Как он хотел бы, чтобы евангелист был рядом и спас его, но он не видел никого рядом. Далеко за равниной светился маленький огонек над узкими воротами, а позади него был город разрушения. Уступчивый повернулся спиной к свету и без особого труда выбрался из болота. Но ему и в голову не пришло, чтобы помочь своему товарищу. Когда маленький христианин оглянулся, то увидел его бегущего домой изо всех сил. Оставшись один, маленький мальчик почувствовал себя совсем несчастным.
3: «Но я пойду к царю», — сказал он, напрягши свои последние силы, чтобы нащупать твердую почву. Отчаяние сжимало его горло, и в этот момент он услышал голос. «Подожди немного, я помогу тебе». Глава 5. Помощь нашел маленького христианина. Маленькому христианину очень захотелось заплакать перед тем, как он услышал голос друга. Ему в голову стали приходить мысли, что евангелист обманул его, и что царь вовсе не желает, чтобы дети приходили в его город. «Я такой маленький, — думал он, — и такой глупый. Я не мог пройти благополучно даже через первую равнину. А что же я буду делать, если мне встретятся высокие горы или глубокие реки?» Но как раз в этот момент мальчик по имени Помощь, который был одним из царских слуг, подошел к самой топе и увидел бедного маленького христианина, страдающего в трясине. Помощь был очень внимательный мальчик, и он сразу бросился к нему на помощь, соображая, как это лучше сделать. «Как ты сюда попал?» — спросил он. Но маленький христианин не мог объяснить. «Евангелист направил меня к узким воротам, и я совсем не знал об этом болоте. А ты видел каменные ступеньки?» «Нет, я шел с уступчивым, и мы совсем не смотрели под ноги». «Это было неразумно. А где же уступчивый?» «Он выбрался и ушел домой, и даже не попытался помочь мне». «Ну ничего, не бойся, еще чуть-чуть, и я выручу тебя. Царь всегда будет заботиться о тебе». Я шел и размышлял, почему он послал меня сегодня на эту равнину. Теперь мне понятно. Он знал, что тебе будет нужна моя помощь. «Ухватись за мою руку, а ногу поставь вот сюда. Прекрасно, теперь ты в безопасности». Маленький христианин весь дрожал, и слезы бежали из его глаз. «Как хорошо, что ты помог мне!» — проговорил он. «Я бы ни за что не смог выбраться отсюда сам!» «Да», — ответил Помощь, — «я не думаю, чтобы ты смог сделать это сам!» «А ты направляешься в небесный город?» «Да, я хочу идти, но боюсь, что путь будет очень тяжелым для меня. Возможно, я должен немножко подрасти, а потом идти». «Нет, ты не должен ждать. Царь будет постоянно наблюдать за тобой, и везде, где тебе нужен будет друг, чтобы помочь тебе, он пошлет кого-нибудь». «Ты это точно знаешь?» — спросил маленький христианин. «Я еще очень маленький, и все окружающие меня говорили, что я еще глупый». «Не обращай внимания на то, что говорят люди. Если ты один из царских путешественников, ты в безопасности. Дорога для тебя покажется длинной и тяжелой, но если ты будешь идти смело, ты обязательно достигнешь своей цели. И тогда ты забудешь все переживания, потому что ты будешь очень рад увидеть царя». Помощь говорил просто и уверенно, и маленький христианин совсем не боялся с ним разговаривать. «Ты думаешь, что я смогу найти мою маму в небесном городе?» — спросил он. «Она у царя». «Если она у царя, ты обязательно найдешь ее. Когда она ушла?» «Она ушла, когда я был совсем маленьким. Я не помню ее совсем. Но дома у нас есть ее фотокарточка. И я думаю, что обязательно узнаю ее. Она такая приятная и добрая. Иногда я плачу, потому что ее нет со мной». «Но она любит тебя», — сказал Помощь. «Царь не делает своих людей забывчивыми. Я уверен, что он непременно уже сказал ей, что ты идешь в небесный город, и она ждет тебя». Помощь склонился на колени и стал вытирать грязь с одежды маленького христианина пучком мягкой травы. Затем он встал и сказал: «Твоя одежда очень грязная, но ты получишь новую, прежде чем войти в небесный город. Не теряй из виду свет, который ты видишь над узкими воротами. И иди так быстро, как только можешь, пока не придешь к нему. До свидания. И помни, что царь всегда будет заботиться о тебе.
4: «Скажи мне, пожалуйста, еще одну вещь», — попросил маленький христианин. «Ты когда-нибудь сам был в небесном городе?»
3: «Нет, я был очень близко к его воротам, но потом царь поручил мне выполнить некоторую работу, и до тех пор, пока я не закончу ее, я не могу туда войти».
4: «Как долго мне придется туда идти?»
3: «Я не могу тебе сказать на это, потому что одни люди дольше других находятся в пути. Но если ты будешь любить и слушаться царя, он обязательно приведет тебя в город в нужное время. Теперь я должен расстаться с тобой. Если тебе будет страшно опять, взывай к царю, и он услышит тебя».
0: Глава 6. Маленький христианин встречается с мирским. Недалеко от города разрушения стоял холм, а за холмом небольшая деревня. В этой деревне жили люди, которые называли себя царские слуги. Они говорили, что любят его и послушны ему, хотя и не заботились ни о чем, кроме своих удовольствий. Они боялись жить в городе, потому что слышали все рассказы странников. Но они также и не хотели трудностей на пути в небесный город. С этой целью они построили дома, разработали поля и посадили сады для себя позади холма и воображали, что они теперь довольно безопасны. Один парень по имени Мирской в этот самый день проходил через равнину. Мирской знал маленького христианина, хотя и не был знаком с ним лично, потому что люди, жившие в деревне, часто приходили в город навестить своих старых друзей. Когда он увидел идущего мальчика, он удивился, что он может здесь делать один, так далеко от дома.
2: «Это ты, маленький христианин?» — спросил он. «Ты очень далеко от города».
0: Мирской был высокий, симпатичный парень, и маленькому христианину было приятно, что он заметил его. И он выпалил: «Я иду к узким воротам».
2: «К узким воротам? Для чего?»
0: «Чтобы освободиться от моей ноши».
2: «Ах, да», — ответил Мирской, — «я знаю, что эти ноши очень изнурительные вещи. Не каждый чувствует их, но если уж ты ее почувствовал, то ты не сможешь найти себе никакого утешения, пока не освободишься».
0: Маленький христианин был удивлен словам Мирского, потому что все мальчики и девочки в городе смеялись над его словами и говорили, что его ноша — это не что иное, как воображение больного ума.
4: «Я надеюсь, что мне не придется нести ее очень далеко», — сказал он. «Я тороплюсь к узким воротам».
2: «Кто это внушил тебе идти туда?» — спросил Мирской.
4: «Я встретил очень хорошего человека по имени Евангелист, и он сказал мне...» Мирской рассмеялся.
2: «Он может быть и очень добрый, но и очень глупый. Я знаю его довольно хорошо. Слушай, христианин, я могу рассказать тебе о более надежном пути. Как освободиться от твоей ноши? Не утруждай себя идти такое длинное путешествие. Понимаешь, я точно знаю, что Евангелист тебе сказал. Он каждому повторяет одно и то же. Ты уже побывал и в этой ужасной топи, и если ты пройдешь через эти узкие ворота, ты встретишь переживания намного хуже этого. Там дикие звери, всякие опасности, и, скорее всего, ты умрешь от голода и изнеможения».
4: «Но моя ноша...»

свою голову всякой бессмыслицей. Я скажу тебе, что делать. Я бы не советовал тебе возвращаться в город, потому что ты будешь в постоянном страхе. Да и на самом деле это небезопасное место для жительства. Я бы на твоем месте, я бы пошел вокруг этого холма, в деревню. У меня там есть друзья, которые живут в самом первом доме, к которому ты подойдешь. И если ты скажешь им, что я послал тебя, они примут тебя и окажут тебе все гостеприимство. Через несколько дней ты совсем забудешь про свою ношу, и я думаю, что ты никогда больше не почувствуешь ее на себе. Маленький христианин не почувствовал западню. Мирской разговаривал с ним настолько дружелюбно, что он почти поверил его словам и подумал, что неплохо было бы жить неподалеку от своего дома. Тогда временами он сможет встречаться с христианином. «Ты поступишь очень правильно, если примешь мой совет», — продолжал Мирской. «Не обращай внимания на евангелиста. Вот, этот путь ведет вокруг холма. Ты также не можешь спутать дом, потому что он будет первым на твоем пути». С беззаботным видом он засунул руки в карманы и пошел в сторону, весело насвистывая какую-то мелодию. Маленький христианин позабыл о царе и его приглашении и пошел в сторону от узких ворот по направлению к деревне за холмом. Глава 7. На неверном пути. Маленький христианин пошел по направлению к деревне так быстро, как только мог. Но он, конечно же, очень быстро устал. Его ноша, казалось, становилась все тяжелее с каждой минутой, пока в конце концов он готов был упасть под ее тяжестью. К тому времени, когда он достиг холма, он едва передвигал ноги и думал, сможет ли он дойти до того дома, в котором жили друзья Мирского. Но когда дорога повернула вокруг холма, он почти забыл о своей ноше, потому что никогда в жизни он не видал ничего более ужасного, чем этот путь. Эта сторона холма была сильно изрезанной, и камни нависали над дорогой, готовые вот-вот упасть. Христианин прошел еще немножко, но скоро он почувствовал такой ужас, что не отваживался больше сделать ни шагу. Ему казалось, что он видит языки пламени, мелькающие между камнями, и он затрясся от страха. «Ах, зачем я пришел?» — всхлипнул он. «Что же мне делать?» Недалеко от него появился человек, и по мере того, как он приближался, христианин узнавал евангелиста. На его лице не было улыбки. Маленькому христианину стало настолько стыдно, что он предпочитал, чтобы камни упали на него в этот момент и спрятали его от лица друга, которого он не послушал. «Что ты здесь делаешь?» — спросил евангелист. Но маленький христианин наклонил свою голову и ничего не отвечал. «Не ты ли тот мальчик, которого я нашел плачущим за городом разрушения?» «Да», — всхлипнул христианин. «Не указал ли я тебе путь к узким воротам?» «Да», — кивнул он опять. «Тогда как же ты очутился здесь? Этот путь совсем не ведет к воротам». «Ах!» — заплакал маленький христианин. «Я совсем не хотел поступить неправильно, но я встретил одного парня, который сказал мне, что я могу освободиться от моей ноши в этой деревне. Я был настолько уставшим, что подумал, что пойду сюда. А теперь я уверен, что эти камни свалятся на меня, и я так боюсь». Тогда евангелист сказал: «Слушай внимательно. Царь послал меня рассказать тебе о небесном городе, и у тебя есть его обещание, что он будет любить тебя и наблюдать за тобою. Когда ты провалился в топь, ты знаешь, что он послал помощь вытащить тебя.
и ты читал

твоей книге, что Он всегда заботится о тех, кто доверяется Ему. Почему же ты поверил тому, что говорит мирской, и ушел с прямого пути? Бедный маленький христианин теперь горько плакал, и евангелист нежно положил свою крепкую руку ему на голову. «Ты огорчил царя очень сильно», — сказал он, — «но если ты сожалеешь об этом, то он простит тебя». «Я никогда не буду тебе послушным впредь», — прорыдал маленький христианин, — «и я очень сожалею об этом. Но правда ли царь может меня простить опять?» «Да, царь всегда простит тебя ради своего любимого сына, который любит маленьких детей». «Можно мне снова пойти к узким воротам, или меня теперь не пустят туда?» Царь повелел им принимать всех. «Только ты должен будешь постучать, и для тебя сразу откроют двери. Держись за мою руку, и я провожу тебя обратно мимо холма». Маленький христианин вытер слезы и с радостью взялся за сильную руку евангелиста, который повел его обратно к полю. Холм с его ужасными нависшими камнями скоро остался позади, и свет над узкими воротами опять стал виден ясно. «Если ты поторопишься, — сказал евангелист, — ты сможешь достичь ворот еще до наступления темноты, и ты можешь оставаться там и отдохнуть до утра». Затем, улыбнувшись и поцеловав ребенка, он распрощался с ним. А маленький христианин опять начал свое прерванное путешествие.

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Продолжение вы слышите в следующей нашей радиопередаче в это же время. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 2 часа.
1: Псалом 58. Начальнику хора. Не погуби. Писание Давида, когда Саул послал стеречь дом его,